0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все такие. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все другие. Сильнее ветра, гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть. И солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами.

В общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Над Севастополем сбиты 14 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что БПЛА сбиты в районе северной стороны Севастопольской бухты и бухты Омега. Глава Севастополя также напомнил об изменениях работы сигнала воздушной тревоги. Теперь он звучит 3 раза, после чего прекращается. По словам Развожаева, решение принято оперштабом для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Автоганроги уничтожены ракеты. Из-за падения обломков произошло возгорание машин. Информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Министр финансов Антон Силуанов объяснил правки в бюджете. В интервью газете «Коммерсант» он сказал, что Минфин подготовил предложение по корректировке параметров бюджета на 2026-2028 годы. Их целью, по его словам, является бесперебойное исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Это касается обеспечения выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок. Причина изменений, по словам министра, в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Он добавил, что изменения на этот раз не будут вноситься в Госдуму на голосование. Параллельный импорт техники стал невозможен в России с 27 мая. Из списка разрешенного серого ввоза пропали ноутбуки, жесткие диски, мониторы Asus, Acer, Samsung, Intel, Toshiba и других брендов. Также в списке зубные щетки Oral-B. Продавцы, продолжающие ввозить электронику без разрешения правообладателей, могут лишиться товара. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов заявил на СН, что речь идет не о полном запрете ввоза, а о прекращении упрощенного механизма поставок без разрешения правообладателя. Авиакомпанию Azur Air оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров при задержке рейса по маршруту Красноярск-Пхукет на 2 суток. Об этом сообщили в прокуратуре. Инцидент произошел в феврале в аэропорту Красноярска. Рейс в Таиланд был задержан более чем на 48 часов. Пассажиров несвоевременно обеспечили водой, горячим питанием и разместили вовремя в гостинице. Температура воды на курортах России достигает плюс 23 градусов. Так вода прогрелась в Ейске Краснодарского края, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. На остальных курортах, по ее словам, прохладнее. В Геленджике плюс 20, в Евпатории Сочи 17, Туапсе 18. А Калининград сравнялся с Феодосией, там всего плюс 14. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Это то самое время, когда мы обычно говорим вам доброе утро, выходим, улыбаемся, желаем. Боже мой, сколько мы вам нажелали тон, я не знаю, любимое, я больше не буду говорить слово тон, потому что это любимое слово Лукьяновой. Огромные километры счастья, добра там и так далее. Что, из чего я делаю вывод, что вообще вы должны быть счастливыми, добрейшими души людьми. Если даже мы вам что-нибудь скажем такое, что вам не понравится, вы проглотите. Извините, у меня вселился...
3: Это то, что радость у Сашки вызывает, видите, сразу.
2: Вселился Люцифер, поэтому... Доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Слушайте, холодно.
3: Ужасный дубак. Просто ужасный.
4: Я убрал все теплые куртки. Мне пришлось доставать.
3: Плюс 9 сейчас, но по ощущениям, на самом деле, вот когда на солнышко не попадаешь, стоишь где-нибудь в тенечке, реально гораздо холоднее. Вот. Но говорят, что будет еще прохладнее, так что готовимся. Друзья, все-таки с антресоли, наверное, уже пора достать пару курточек.
2: Прохладно будет эту неделю, а на следующей неделе будет потепление. Это, собственно говоря, еще не лето, поэтому что вы, не накаркайте холодное лето. Погода прекрасная, освежить землю нужно. Так же, как и людям нужно освежаться. Понимаешь, тухлые люди — это ужас.
3: Как освежить тухлого человека, Александр Григорьевич? Можно? Ну, просто пару рецептов.
2: К сожалению, с утра. Некоторых уже никак. Но некоторых можно. Поэтому вот такая погода. Поэтому, товарищи, выходите чаще на улицу, проветривайтесь. Голову нужно проветривать. Ты что? Голова, держи голову в холоде. Ты же сама говорила.
3: Да. Говорила.
4: Хорошо.
2: Ты пшикать все время будешь?
4: Доброе утро. Нет, я перевариваю услышанное.
2: А, переводишь?
4: Нет, перевариваю, Саша.
2: Перевариваешь?
4: Именно перевариваю.
2: Хорошо.
4: Доброе утро, мы начинаем.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 19 минут столица.
3: Две новости. Хотел бы вам от ученых дать.
2: Соединив в одну.
3: Устный счет и чтение помогают поддерживать здоровье мозга. Нейропсихологи советуют чаще тренировать память и давать мозгу нагрузки. Одним из самых полезных упражнений называют устный счет на время, потому что он заставляет быстрее обрабатывать информацию и поддерживать когнитивные функции. Вы считаете в уме?
2: А до скольки?
3: Не до скольки, Саша, считать что-то в уме. Также специалисты рекомендуют больше читать, особенно вслух, двигаться и чаще получать новые впечатления. По словам экспертов, мозг любит активность и хуже всего переносит скучную рутину.
2: Ага.
3: Это раз. И тут же ученые выяснили, что люди чаще всего ошибаются не в сложных расчетах, а в самых простых подсчетах. Это касается расчетов там, в магазине, на кассе, если вы считаете в уме, ну, сами вдруг решили посчитать, не знаю, перепроверить и ошиблись, да? Хотя, возможно, это не там 30 и больше покупок, а всего 2.
2: Иногда ты стоишь и думаешь, господи, тут все по 150, по 130 рублей, а у тебя счет на 2000, и ты начинаешь перепроверять. С калькулятором, правда, я так не могу все посчитать. Смотришь,
3: а нужно
2: ли мне, Саша?
4: На самом деле, мне кажется, что в сложных подсчетах ошибаются реже, потому что ты перепроверяешь себя десятки тысяч раз, прежде чем, ну, там, принять какое-то решение. А вот эти вот быстрые истории, легкие, как ты говоришь, да, они, конечно, ты там наспех что-нибудь сделал.
3: Исследователи
4: очень удивился.
3: Провели эксперимент и выяснили, люди гораздо чаще ошибаются, когда считают что-то на глаз или параллельно делают другое дело. Например, пересчитывают деньги в кафе. Мне кажется, что сейчас все-таки чаще люди, хотя с отключением мобильного интернета, не работающими там картами и наличкой, которую ты сейчас все чаще, да, в руках держишь за последнее время, наверное, это вновь стало актуальным. Пересчитывать деньги, я имею в виду, наличные.
2: Вот, ты знаешь, я покупаю иногда у бабушек, я еду, когда в сад, там сидят старушки из деревни, которые построили себе на наши деньги 3 ДИСа вырученные. Огромные дома. Вот. Они продают эту редиску. Я ни разу не пересчитывал. Потому что я давал ровно.
3: Ученые называют этот эффект эффектом бытовой арифметики. Чем проще кажется задача, тем меньше внимания мы ей уделяем.
2: Ну так, а что, к чему все?
3: Я просто хотел предложить
2: Посчитать,
3: точнее даже не посчитать, а вспомнить, когда вы последний раз что-то неправильно посчитали.
2: Угу. Самое ужасное, ты знаешь, вот когда в магазин, я просто часто этим занимаюсь, когда ты в магазин зашел, что-то купил и посчитал, ну, сейчас я так не делал раньше, и сразу говорю, что магазин ошибся. И потом магазин меня как щенка мордой тычет в эти цифры, и ты ничего не... Я научился принимать вот неудачи с возрастом. Говорю, да, спасибо. Вот так вот я и ухожу. А так вообще стараюсь пересчитывать потом на калькуляторе.
4: Слушай, я редко пересчитываю, потому что обычно, ну, какие-то глобальные вещи или большие покупки мы совершаем вместе с мужем. А в ясности его ума я не сомневаюсь.
3: Он не ошибается.
4: Нет, но он вообще в этом отношении, да, очень такой. А если я куда-то забегаю, я обычно по мелочам. Но вот как Саша говорил, иногда наберешь, кажется, что все по 130, по 150, набираешь много, кажется, ой, что там, это 100 рублей возьму. А в конечном итоге сумма большая, но тут я понимаю, что уже это не я ошибался. Просто,
3: но речь не только о деньгах. Вот, например, решили вы поехать с друзьями на дачу, и нужно что-то купить. Посчитали количество гостей, посчитали, сколько вам нужно продуктов, и выяснилось, что вы неправильно посчитали.
2: Василию не хватило.
4: А мне, опять-таки, наоборот, чаще всего. Я всегда переживаю, что всем не хватит, и накупаю столько, что потом это невозможно съесть неделю, да.
3: А выпить?
4: Да.
2: Слушай, ну за выпить всегда можно сбегать.
3: Не всегда, Саша.
2: Почему?
3: А если уже не работает магазин?
2: Не-не-не-не, здесь вот тут расчет очень важен.
3: Вот, я об этом и говорю.
2: Здесь расчет важен. Поэтому я всегда говорю, что, ну, допустим, когда я приезжаю куда-нибудь, я привез с собой, потому что пью только это. Да, и когда я вижу, что какое-то лицо прикладывается, я
3: говорю, к моему квасу?
2: Зачем вам это? Ну, вам же вообще никуда. Я, от этого зависит моя жизнь. Ну, зачем? Это мой инсулин. Ну, зачем вот так?
3: Итак, когда вы ошибались в подсчетах, что было? Расскажите нам, пожалуйста, свои истории. Почитаем их через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Седлес. Космос.

0: Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается снова и снова.
5: Нейтрализатор запаха домашних животных Хилмитекс. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хилмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хилмитекс на всех маркетплейсах.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44.
9: Наше радио.

0: Касьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 36 минут в столице. Мы спросили вас...
2: О подсчетах.
3: Давай ошибались. Да.
2: У мужа беда с подсчетом всяких разных шурупов и гвоздей. Вечно по 10 раз в магазин гоняет. А теплицу ставили, так шурупов одно количество, заглушек другое, да к тому же не те. Вместе с продавцом считали.
1: Ну, на то они не нужны, продавцы, вы знаете.
3: Чтобы два раза к ним сбегали, да.
2: Друг на друга понадеялись.
3: Работаю бухгалтером по зарплате. К нам часто приходят сотрудники, которые пересчитывают за нами зарплату в уме. И у них не сходится. То отпуск считают дополнительный отдельный выплат, а не частью зарплаты, то аванс одного месяца складывают зарплаты другого. И когда объясняешь, что все правильно, говорят, ну вот, теперь понятно. И хоть бы кто извинился за то, с каким наездом сначала пришли.
2: При строительстве дома требовалась доска для чернового пола в оставшемся техническом помещении. Пока электрика, пока канализация, вода. В общем, осталось последнее помещение без пола. Сконцентрировался на ширине доски. С удовольствием обнаружил, что получается целое число досок и не надо пилить вдоль. Но совершенно забыл, что доска 6 метров, а помещение 3. Купил в 2 раза больше.
3: Работаю столяром. Однажды при изготовлении настенного панно посчитал количество заготовок в 2 раза больше. В итоге у меня дома тоже есть панно, но под него пришлось сделать ремонт в зале.
2: Вообще, стройматериалы на первом месте. Очень часто ошибаюсь с подсчетом стройматериалов для ремонта. Всегда остается куча остатков, шпаклевка, штукатурка и так далее. Лежит потом мертвым грузом. А когда оно понадобится, то уже качество не то, срок годности заканчивается.
1: Я когда вот пол клал в доме у себя, мне считал мой друг, товарищ. Я сейчас вам не скажу, как правильно посчитать, потому что у меня все записано. Как правильно считать. Но иногда, если ты не можешь сам посчитать, ну, попроси друга. Главное, чтобы он был трезвый.
3: Несколько лет назад делали конференцию. После конференции предполагалось автопати. Вот с началом вечеринки я вдруг понимаю, что вместо 10 ящиков Менделеевской заказал всего 10 бутылок. Шок. Пришлось в костюме с помощницей в вечернем платье бежать в ближайший магазин и покупать за наличные еще 9 коробок.
1: Вот так вот.
2: Года 2 назад стало замечать, что не могу посчитать в уме. Например, 83 минус 39. Калькулятор же в компьютере есть. Стало заставлять себя считать в уме, и оказалось, функция восстановилась. Считаю в уме и запоминаю по несколько цифр. Например, в таблицу занести. Светлана, 60 лет.
1: А сколько, 44?
3: Ты знаешь, мне кажется, раньше, кстати говоря, очень помогала память натренировать количество телефонов, которые мы знали наизусть. Вот мобильников когда еще не было, да, и ты звонил из какого-нибудь там автомата.
2: Запомнить и посчитать все равно разные вещи, Янка.
3: А это тоже тренирует память. Нет, вот это вот запоминание цифр. Память,
2: но речь шла об устном счете. Работаю установщиком мебели по индивидуальным заказам. Так вот, чем проще заказ, тем больше с ним проблем. То одно не лезет, то другое меньшего размера. А сложные заказы устанавливаются на ура.
1: Да.
3: А вот в «Глобусе», например, можно взять пикалку и пикать товар самостоятельно. На экран выводится чек. Очень удобно, выгружается в кассу самообслуживания. Платишь и все. Это для тех, кто считать не умеет.
1: Да, это очень удобно, потому что есть товары. Например, есть один кошачий корм, который вообще не пробивается. Все кассиры матерятся. Вот без этой штучки невозможно.
2: Заметил такую закономерность. Чем богаче клиент, и у него больше денег, и сумма заказа больше, тем больше с ним геморроя. Чем беднее, тем меньше.
1: Не совсем про подсчет, но вот такое замечание. Ну, спасибо. Ну, я думаю,
3: более требовательный.
2: У всех по-разному бывает.
1: Да, бывает.
2: Вот человек все-таки зависит, а не как от того, сколько у него денег.
1: Да.
3: Господи, я как вспомню, как я делала ремонт, и как меня обвели обманули вокруг пальца, да, мои строители. И когда в очередной раз я приехала за новой партией, ну, вот этих всех материалов, там, цемент и прочее, вот эта вот вся история, и в магазине мне говорят: Ян, а вы, какой-то огромный особняк там отделываете? Я говорю: да вы что? Мне, говорю, маленькая квартирка 42 квадратных метра. На что мне сразу вот продавец говорит: вы перепроверьте, пожалуйста, своих мастеров, вы у нас уже в магазине столько материала купили, что можно было бы 200 квадратов отгрохать. И все, вот так вот.
2: 7:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Касьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну давайте дочитаем ваше сообщение про ваши просчеты.
2: Ну, во-первых, по клиентам вообще не согласен. Все наоборот. Чем меньше у клиента денег, тем больше он от него проблем и вопросов.
1: Выносит мозг.
2: Да.
3: Работаю в налоговой. Приходят граждане, подают на вычет, и когда они хотят вернуть сумму больше, чем они могут, и ты им объясняешь, что вы не можете получить больше, чем с вас удержали за предыдущий год, они просто никак не хотят понимать.
2: А я только закончил ремонт, за работу отдал специалисту 700 тысяч. После ремонта по пути домой в соседний город его поймали и сейчас сидит в спецприемнике, ждет депортацию на родину. Обидно, ведь могли бы же на день раньше поймать. Я бы тогда при деньгах остался.
1: А как вы проследили?
2: Может быть, позвонили ему.
3: Мой муж все делает очень скрупулезно. Высчитывает по 100 раз, потом отрезает и мимо. Вот сейчас делаем ремонт, он оставил кабель для интернета. Вчера проверяем, а его, оказывается, не хватает. А ведь все перепроверял аж неделю.
1: Слушайте, в рилсах есть, знаете, очень много вот видосов, где, ну, как правильно там уголок соединить? Достаточно там два движения сделать. И все, и уголок соединен. Тут крестик поставил, тут крестик поставил. Точку. И они сошлись.
2: У нас на работе дизайнер ошибся с размером подарочных пакетов. Долго, очень долго вымеряли эти пакеты под календари А3. В итоге пришли в полтора раза больше. Четвертый год не можем реализовать эти пакеты Кони.
3: Слушайте, а иногда так нужны пакеты Кони. Ну вот когда какую-то габаритную вещь несешь, и вот фигушки найдешь вот так вот легко.
2: Не часто люди все-таки носят.
1: С него высчитали?
3: Коней?
1: С дизайнера.
2: Могли в этот пакет и засунуть. 7:50 в Москве. Доброе утро. 27 мая. Сегодня день недели, среда.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани. День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль. 27 июня в парке Крылья Советов нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
5: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
6: Без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганроге с утра была отражена ракетная атака. Пострадали две женщины, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавшая госпитализированная, одна в тяжелом состоянии. Также в результате падения обломков ракеты загорелись машины. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А в Севастополе после падения ракеты пострадал многоквартирный дом. От ударной волны поврежден фасад, окна и балконы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сама ракета попала в здание Южного управления Центробанка. Москва предупредила Ереван о возможном пересмотре льготного режима поставок газа, нефтепродуктов и алмазов. Происходит это на фоне курса Армении на сближение с Евросоюзом. Об этом сообщается в письме главы Минэнерго Сергея Цивилева, Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении, сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, в послании говорится, что шаги Армении по углублению взаимодействия с ЕС и заявленное стремление вступить в Союз ставят под угрозу сохранение российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Соглашение было подписано в 2013 году. У релокантов собираются изымать имущество за дискредитацию армии. Решение накануне единогласно приняла Госдума. Как заявил НСН основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, для того, чтобы изъять имущество, нужно решение суда.
2: Сегодняшними электронными инструментами можно совершенно четко идентифицировать всю собственность на территории России, которая есть в реестре, по крайней мере. Второй момент надо понимать, это касается, наверное, исключительно имущества самого релоканта, поэтому это в любом случае судебные решения. Если нанимаются адвокаты, то это может быть длительная процедура, как минимум 3 инстанции. От полугода. Самый длинный путь – это 3 года.
1: Летом прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал работодателей не принимать на работу бывших релокантов. А основатель портала «Суперджоп» Алексей Захаров заявил НСН, что в российском законодательстве нет такого понятия, как «релокант». Праздничная молитва на праздник Курбан-Байрам началась у Московской соборной мечети. В районе метро «Проспект Мира», где собрались верующие, дежурят правоохранители, а также усилены меры безопасности. Верующие собираются на намаз у входа со станции метро «Проспект Мира». Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам – один из главных праздников мусульман. Россия передала Казахстану амурских тигров. Президент Владимир Путин накануне своего визита в республику написал статью, которая опубликована в «Казахстанской правде». В публикации Путин указал, что Россия передала Казахстану 2 взрослых амурских тигров и 1 пару тигрят. Сейчас они находятся в природном резервате под присмотром ученых, а в ближайшее время тигров выпустят в дикую природу. Они должны помочь в восстановлении популяции этих хищников в Казахстане. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 5 минут в столице. Сегодня 27 мая, сегодня среда. На улице нам обещают прохладную погоду, до 13 градусов сегодня будет максимально, дожди.
3: Давайте сыграем в кинопробу, мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня принимаем 27-й правильный ответ.
4: Прекрасный приз у нас сегодня, друзья. Приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни и легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа, панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина подождет вас совершенно бесплатно.
3: Приятно.
4: Очень красиво.
3: Красиво, безусловно.
4: Хорошо проведете время.
3: Мы, как люди, которые бывали не раз, вкушали не раз этот прекрасный авторский гастрономический сет, настоятельно рекомендуем побороться, а если не сможете выиграть, то обязательно посетить по возможности и башню, и ресторан «Седьмое небо».
4: Да, и задание сегодня, в общем, простое, несмотря на то, что я пыталась исполнить мужскую роль, и это у меня, конечно, коряво получилось, признаюсь, но сложно дается такие вещи. Тем не менее, я уверена, что благодаря тексту вы точно справитесь с задачей.
3: Ну что, давайте послушаем фрагмент.
5: Ацек, джамухры, фазан, акальго, манго, майонез, мним.
6: Его высочество, наследный принц Бурухтани, эмир Бурухтан II-II, спрашивает у своего высокопочтимого гостя, как ему понравился фазан по-деревенски под майонезом, начиненный креветками, орехами и плодами манго.
7: Передайте его высочеству, наследному принцу Бурухтану II.
6: Второму,
7: что такого превосходного фазана под майонезом по-деревенски, начиненного орехами...
6: креветками.
7: И плодами...
6: Манго.
7: Манго. Я уже давно не ел.
3: Ну вот так. Ждем 27-й правильный ответ. Пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио.
8: Наше.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем еще раз, послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 27-й правильный ответ.
4: Ацек, джамухры, фазан, акальго, манго, майонез, мним.
3: Его высочество, наследный принц Бурухтании, эмир Бурухтан II-II, спрашивает у своего высокопочтимого гостя, как ему понравился фазан по-деревенски под майонезом, начиненный креветками, орехами и плодами манго.
5: Передайте его высочеству, наследному принцу Бурухтану II.
3: Второму,
5: что такого превосходного фазана под майонезом по-деревенски, начиненного орехами...
3: креветками.
5: И плодами...
3: Манго.
5: Манго. Я уже давно не ел.
2: Какой-то странный рецепт, честно говоря. Но, может быть, он такой есть.
6: Ну, там столько всего вкусного перечислено.
2: Особенно майонез.
6: Если майонез убрать.
7: Приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни, друзья, разыгрываем. Прямо сейчас, плюс ко всему, у вас будет возможность посетить легендарный ресторан «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа, панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета, в ресторане с вращающимся полом. Все это дополнит ваше гастрономическое путешествие, безусловно, а ваша машина в это время подождет вас совершенно бесплатно.
3: Ну и, к слову, об Останкинской башне. Дорогие друзья, хотели бы вам напомнить, что ко Дню защиты детей Останкинской башни, наше радио и благотворительный фонд «Дорога жизни», который в этом году отмечает свое десятилетие, проведут фестиваль «Музыка жизни» 7 июня на территории под Останкинской башней.
2: Выступ. Прекрасно.
3: Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Кэжуал. Вход бесплатный по электронному билету, без возрастных ограничений. Всех желающих, а их огромное количество, мы не сможем, территория фестиваля не сможет вместить, поэтому билеты выкладываются в доступ определенными квотами. И завтра, четверг, 28 мая, мы выложим очередную квоту в 12:00. Поэтому, дорогие друзья, можно с разных телефонов, ноутбуков, если вы хотите сразу несколько членов семьи зарегистрировать, чтобы... В прошлую пятницу за минуту билеты закончились, чтобы точно успеть, потому что билеты именные, нужно каждого члена семьи регистрировать отдельно, и даже детям билеты нужны, и при входе нужно будет показать либо паспорт, либо свидетельство о рождении.
7: Ну и пока вы ставите себе будильники, заводите их для того,

0: чтобы не проспать завтрашнюю регистрацию, вернусь к фильму «Холоп. Приключения барона Мюнхгаузена». Тот самый Мюнхгаузен. «Вокруг света за 80 дней». Это все неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Неисправимый лгун». И счастливый номер телефона, который отправится на Останкинскую телебашню. 977-264-63 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: Я закончу про фестиваль. Вчера мы опубликовали... Будет не только музыкальная программа, естественно, огромное количество тематических зон, детских развлечений. Вот вчера появилась информация, что будет как минимум 4 тематические маршруты. Здоровье, осознанности, творчество и знаний. Проходят эти маршруты на территории нашего фестиваля. Вы можете найти себе по душе. Гости станут участниками соревнований по перетягиванию каната, эстафеты со смешариками, командные игры со смешариками. Звездную разминку с гостями проведут футболисты ЦСКА. Можно будет посетить мастер-класс по техно-йоге, чтобы это не значило. Янг, ты, наверное, знаешь.
0: Я тоже не знаю, что бы это значило.
1: Гвоздестояние, мастерскую фокусника. Вы научитесь сделать тату, аквагрим, оригами и многое другое. Особый акцент – образовательный трек «Дорога знаний». В рамках него технонаучная образовательная платформа, партнер фестиваля, подготовит для гостей серию лекций о путешествии по России, мастер-классы по креативному мышлению. И директор библиотеки Сколково Александра Максимова встретит вас вот на этой территории. Четырехкратная чемпионка мира по бальным танцам покажет свои возможности и проведет интерактивные занятия. Дальше изучение китайского языка. Ну, вы понимаете, что музыка — это лишь небольшая часть всех активностей, которые будут на фестивале. Завтра в 12 часов, ровно 12 дня, новая билетная квота. Так что успейте. Всех ждем на фестивале «Музыка жизни» 7 июня.
2: Подъемники на нашем радио.
3: Домой!

0: Наша реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+. Квартиру.

0: круглосуточно ру.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 33 минуты в столице. Давайте начнем нашу тему дня. Партнер темы дня — российская компания Helmetex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Helmetex не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Обивка из салона авто, все, что сложно постирать, очистит Helmetex. Ищите на всех крупных маркетплейсах страны.
6: Ой, сейчас вспомнил запах из детства, запах Нивы моего дяди, папы моего двоюродного брата, который приезжал в деревню с братом на этой машине и забирал меня к себе в гости. И вот мы ехали там, не знаю, 30 или 40 минут на этой машине, и вот она так пахла, я даже не могу сказать, на что это похоже. Там не было никаких вонючек в машине. Была эта собака вот с головой и календарики с полуобнаженными женщинами. Но вот этот запах меня сразу уносит в детство. Иногда, вот периодически, я его где-то в машинах встречаю, но не в новых вот машинах, а вот...
5: Но все-таки это старых. Тот запах, который не нужно перебивать.
7: А меня уносит в детство запах подвала нашего в Хрущевке, в котором я жила. Открываешь вот этот вот сырого подвала запах, я не знаю, или не сырого, может быть, он и не был сырой, но вот такой был специфический. Я когда, если где-то вдруг мне попадается, у меня сразу ощущение, что я опять маленькая.
6: Я и вот это все. Предлагаю поговорить сегодня о запахах, которые ни на что не похожи. И знаете, я даже нашел целую статью с примерами, где обсуждаются запахи, ни на что не похожие. Например, запах мокрой земли после дождя. Его очень сложно описать вот словами, на что он похож, но когда ты произносишь запах мокрой земли после дождя, у каждого сразу же всплывает в воспоминаниях. Озон после грозы, бензин, очень узнаваемый и странно притягательный для многих, горелые волосы, один из самых неприятных и мгновенно узнаваемых запахов.
5: Ну, прям вот как у меня однажды... неприятный, нормальный запах.
7: Нет, ужасный, ужасный.
5: Да, конечно.
7: У меня однажды так вспыхнула шевелюра моя, я стояла, готовила маленькая, мне было лет 13, наверное, я там что-то варила.
5: Нет, это ужасно.
7: Распустила волосы вот так вот сбоку, свесила, а у меня как оно вспыхнуло. Нет, все, это был
5: само
7: ужас.
5: Само по себе это ужасно, но запах нормальный. Ну, горелый, конечно.
7: Да ничего не нормальный,
6: дедушка,
7: кошмарный запах.
6: Дедушка свинью опаливал.
5: Вот.
7: Вот примерно.
5: Вспомни.
7: А когда джинсы варили? Вот это был запах.
6: Ну, там уже узнаваемый более-менее запах. Старая книга. Не просто бумага, там пыль, клей, древесина. И вот в библиотеках иногда еще можно почувствовать этот запах. Подъезд после ремонта, Янка. Краска, пыль, бетон, влажная штукатурка, старый дом. Ну, такой вот яркий запах.
7: Скошенная трава.
6: Больница, антисептик, хлорка, лекарства, пластик.
5: Нафталиновые вещи.
6: Море.
7: О, да.
6: Йод, водоросли, чего соль, нет? Рыба, мокрые камни. Я помню, первый раз, когда я был на море, мне показалось, что оно пахнет крабовыми палочками. Я потом, мне кажется, год не мог есть крабовые палочки.
7: Море пахнет?
5: Перекупался?
6: Нет, наверное, вот как раз йод и водоросли давали такой запах.
7: А мне нравится, как кожа пахнет после моря. Вот ты выходишь, когда из воды... И
5: чья?
7: Вот... Ну, любая, детская, своя собственная даже. Вот так вот руку поднесешь к носу, прям так... Класс.
6: Метро, горячий металл, тормозная пыль, электричество, резина, камень, люди. У большинства...
5: Метро, люди. Давайте не будем.
7: Люди пахнут по-разному.
5: Это ужасно. Особенно летом.
7: В электричках.
6: Городов метрополитен. Метрополитен, да. Пахнет по-своему.
5: Прекрасно, да.
6: Дуриан, ну, это экзотический фрукт.
7: Я не знаю, как он пахнет.
6: Особенно вот полежавший. Свежий он сильно не пахнет. Но это известная история. Трюфель. Кошачьи, ну, это мы уже вчера разговаривали, всякие разные выделения. Ну, и продолжите, пожалуйста, этот список. Вот, по вашему мнению, запах чего не похож ни на что? Вот так мы сформулируем.
5: Да, за лучшее сообщение мы вручим специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmetex.
6: Ждем. Пишите на главной странице сайта. Есть два бота. Выбирайте любой. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваши сообщения в нашу тему дня.
3: Когда начал работать в медицине, узнал интересный факт. У оперирующих хирургов есть электрический нож, который разрезает плоть и сразу током обжигает края кожи, чтобы было меньше крови. Запах очень похож на запах шашлыка. Кто не в теме, очень сильно удивляется, почему в операционной жарят шашлык.
4: А помните, когда, зимой приходили с прогулки, как комки снега, вот этот вот запах мокрой шерсти от варежек, а потом руки ей пахли. Это приятное тепло, когда мама тебя раздевает с улицы, а ты как снежный тающий комок. Невероятный запах. Сейчас обожаю, как пахнет с улицы сын. Постоянно, прежде чем дать ему раздеться, утыкаюсь и дышу этим ароматом. Он, конечно, негодует, но я еще сильнее.
3: Там невероятный запах, это когда мама зимой вывешивала какие-нибудь пододеяльники, например, и потом они тебе каменели. Нужно было их занести, да, они каменели и оттаивали потом. И вот эта морозная свежесть, ее потом даже в рекламах всех этих порошков рекламировали.
4: Да.
3: Запах железной дороги и этих пропитанных шпал точно не перепутаешь.
4: Запах из детства в дедушкином гараже. Масло, железо, живущий там петух и кот. Каждый раз, когда бываю в чьем-то гараже, пытаюсь уловить эти прекрасные нотки. Но это совсем не то. Дедушки давно нет, а запах этот безуспешно пытаюсь найти периодически.
2: Ну, это должен быть специальный гараж.
3: Запах,
2: мазут и так далее.
3: Который унес меня на 35 лет назад, в детство, когда мама любила залечь на диван с книжкой и сигаретой. Этот запах старой книги и табачного дыма. Взял почитать книжку из тех времен, и между страниц нашел сигаретный пепел. Вдохнул, и мне опять 10 лет.
4: Да. Запах скошенной травы, запах жженого сахара, когда делаешь конфеты и сахар в ложке на плите, и запах свежего хлеба с хрустящей корочкой, точно.
3: Запах младенца, а еще новых книг, только из магазина. Прям открывались с сестрой и нюхали. Я очень люблю читать, и этот запах прямо в детство переносит.
4: Битумные крыши. В детстве летом по ним бегали. И карбид, который после ремонта старались тащить и поджечь.
3: Запахи, которые моментально откидывают в детство, это запах горячего асфальта при укладке и, конечно, мазь-звездочка. До сих пор обожаю эти запахи, хотя уже 40+.
4: Запах длинных русых волос после долгого нахождения под палящим солнцем начинает пахнуть соломой и еще чем-то очень вкусным и манящим.
2: Только русых?
4: Так красиво написали.
3: Запах старых фотоаппаратов. Можно с собой носить дальномерный Киев и украдкой нюхать детство и восторг от маленького щелкающего чуда.
4: Помню, приходил со школы, и мама говорила: иди, руки мой. И вот это волшебное хозяйственное мыло. Запах незабываемый.
3: В детстве терпеть не мог есть печень, неважно какую, но когда мама ее жарила, запах просто был волшебный. Сейчас, конечно же, уже ем.
2: А что там с запахом жареной печени?
3: У нее яркий такой запах, не всем нравится.
4: Запах гудрона возвращает в далекое и счастливое детство, ну и вкус его тоже.
3: Запах деревянных бараков в детском лагере. Подобное испытывал лишь раз. Потом в доме отдыха на выпускной в техникуме. Для меня это запах лета и свободы.
2: Вы знаете, я вот утратил этот запах.
4: Да?
2: Насовсем, да. Мы жили в бараках в пионерском лагере.
4: А я помню запах бараков в Копейске. Запах парной в бане. Да с березовым веником, с веточкой можжевельника.
3: Очень люблю запах мокрой глины. Это запах детства. Всегда сидел и смотрел, как отец ремонтирует печку и обмазывает ее этой смесью.
4: Запах галереи ваяния в Академии художеств Санкт-Петербурга. Запах веков. Сносит голову. По сути, там просто пыль не убирали со времен обучения там великих. Но это не просто пыль, а вековая, великая пыль.
2: Машина для многих второй дом, а в доме должно бы пахнуть чистотой. Наш партнер компания Helmitex разработала специальное средство Helmitex Auto, которое подходит для обработки различных поверхностей и материалов. Тканевой и кожаной обивки салона, потолка, ковриков, напольного покрытия и багажного отделения. Helmitex не маскирует, а расщепляет источник запаха с первого применения быстро и без стирки. Партнер рубрики ООО Helmitex.
3: Предлагаю наградить человека, у которого мама с книжкой курила. Минздрав предупреждает,
2: давайте,
3: курение вредит вашему здоровью, но это очень трогательное сообщение. Поздравляем, вы получаете наши подарки.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
0: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
5: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани. День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль. 27 июня в парке «Крылья Советов» нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
8: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
9: Без возрастных ограничений.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 140 беспилотников над 8 российскими регионами. Об этом отчиталось Минобороны. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Таганроге из-за ракетной атаки пострадали две женщины, одна из них в тяжелом состоянии. Также в результате падения обломков ракеты загорелись машины. В Севастополе ракета попала в здание Южного управления Центробанка. От ударной волны поврежден фасад, окна и балконы многоквартирного дома. Автоапсе обломки БПЛА упали на территории морского терминала. Произошло возгорание, его ликвидировали, сообщил оперштаб. В Красноярском крае завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых. За 3 дня было обследовано 28 квадратных километров горной тайги. Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября прошлого года до наступления устойчивого снежного покрова. С 23 по 26 мая спасатели проводили поиски пропавшей семьи в Мансково-Уярском муниципальном округе. Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом. Следов пропавших обнаружить не удалось. Семья Усольцевых пропала в сентябре прошлого года во время турпохода. Двое взрослых и 5-летняя девочка отправились по маршруту в направлении горы Буратинка. Депутаты Госдумы будут сдавать мобильные телефоны при входе в зал пленарных заседаний. Об этом заявил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Депутаты и член комитета по просвещению Анатолий Вассерман рассказал на сеанс, с чем связано нововведение.
2: Это изрядно мешает работе. А сегодня, например, прямо во время минуты молчания по погибшим в Старобельске, у нескольких человек эти самые мобильные телефоны звонили в полный голос. В конце концов, очень многие депутаты действительно вынуждены оставаться постоянно на связи. Но я понимаю, чем вызвано такое предложение.
1: Как пишут ведомости, поводом для введения меры стала ситуация с депутатом Еленой Дропека, которая разговаривала по телефону во время выступления руководителя фракции «Единороссов». Россияне назвали бюджет для идеального отдыха. Больше половины обозначили сумму от 50 до 200 тысяч рублей. Это следует из исследования финансовой онлайн-платформы «Веббанкир», передают РИА Новости. 20% россиян оценивают стоимость идеального отпуска от 200 до 300 тысяч, а около 15% называют сумму от 300 тысяч до 1 миллиона. 8,5% участников опроса считают, что можно вложиться и в 50 тысяч. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто, набирайте. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут в столице, сегодня 27 число, сегодня среда, до 13 градусов тепла обещают нам синоптики, прохладный и холодный ветер на улице, но в целом все идет к тому, что лето буквально уже на этой неделе, да?
3: Или на следующий? Нет, календарь на следующий, с понедельника.
4: 1 июня в понедельник. Давайте погадаем. Наши книжные гадания, гадалки не ходи. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему, выведем автора в эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифруем. Жена очень любит смотреть на себя в зеркало. У нас в двухкомнатной квартире 7 зеркал. Я считаю, что это много. Рассудите.
2: Да как должно быть? Женщина должна смотреться в зеркало. Как только она перестала смотреться в зеркало, все, звоните в колокола. Женщина, не смотрящаяся прямо в зеркало, так? Это просто беда. Ну, конечно.
4: Ну, 7 зеркал для двухкомнатной квартиры немного ли? Ну, или вы маленькое зеркальце косметическое тоже считаете отдельно, за отдельное зеркало? Или большие зеркала?
2: Мы не знаем, какие у вас зеркала. Там,
3: и может, какие у вас комнаты?
2: Может быть, у вас внутри шкафа зеркало, его нужно открыть. А так ей нужно, чтобы, проходя мимо, она видела себя. И так, и сяк. Не вижу в этом... Да, у вас, как бы, может быть, перебор легкий есть. Но...
4: Пытаюсь посчитать,
3: сколько у тебя зеркал?
4: Но, слушайте...
3: У меня одно зеркало в гостиной. Ну, не в гостиной, а...
4: Прихожей?
3: Ну, да, такое странное место, даже не знаю, что это. Это и не гостиная, и не прихожая, это где-то посередине. И по маленькому зеркалу в ванной и в туалете. У нас два санузла, и вот в каждом из них маленькое зеркало. Все.
2: А в туалете что смотреть там?
4: Ну, совмещенное.
3: Ну, руки ты моешь над раковиной зеркало.
2: А. Ну, это не считается.
3: Ну вот.
2: Я думаю, что это не считается. Я тут, наверное, человек говорит, что 7 зеркал.
3: Почему? Я думаю, что это...
4: Не считается.
3: Нет, я думаю, что считается.
2: Ну, я такие не считал. В общем, не переживайте, все хорошо.
4: Купил велосипед за 150 тысяч рублей и недоволен им. Магазин обратно не принимает. Как быть?
2: Вы знаете, я поэтому второй месяц сижу... И меня гложет.
4: К концу лета Саша поймет, что уже поздно, и
2: меня гложет
4: обойдусь без
2: момент,
4: велосипеда.
2: Что, а вдруг он мне не зайдет? Понятно, что надо посидеть, покататься там туда-сюда. Я даже вот напрягал чат GPT, вот, и он, ну, искал альтернативу тому велосипеду, который мне порекомендовал специалист, а его сейчас нет в продаже. И вот даже чат GPT мне сказал, что вот... Ну, все, порекомендовал, там, туда-сюда. Я вот сижу и смотрю на него. Пока он не пропадет отсюда, видимо, из магазина.
3: А потом уже что? Ну, пропал и пропал, да,
4: Саша? Странно, что вы не можете вернуть. Мы, конечно, еще те защитники прав потребителя и не знаем своих прав, но у нас есть коллега-специалист. Я уверен, он бы вернул даже через год.
2: Без чека.
4: Без чека, да.
2: Что вы, собственно говоря, запросто можете сделать.
4: Проконсультируйтесь.
3: Без чека?
2: Транзакция об операции есть, конечно.
3: А если нет, а если это за наличные покупал?
4: Сейчас электронный чек приходит, мне кажется, практически в любом магазине. То есть, только вы не на рынке покупали.
2: Но транзакция
4: переводом.
2: Все равно, даже если ты за наличку покупал, транзакция есть в магазине? Время есть. Ну как? Списывание товара есть. Как это?
4: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
0: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: 27 мая, сегодня день недели, среда. И сейчас поговорим о важном.
1: Пространство для жизни.
2: Безопасная и комфортная среда в вашем городе. Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать только вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни 14+.»
3: И снова с вами рубрика «Пространство для жизни», где мы обсуждаем изменения в благоустройстве наших городов. Меняются улицы, дворы, парки и площади, создаются новые спортивные площадки, памп-треки, набережные и пешеходные зоны. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» уже сделано многое, и о некоторых значимых достижениях мы уже рассказывали в прошлых выпусках рубрики.

0: А сегодня поговорим о будущем. Расскажем, каких целей предстоит достичь в ближайшие годы.
1: Ориентиры абсолютно четкие, друзья, как и сроки планирования до 2030 года. Например, один из ключевых показателей звучит предельно конкретно. Рост обеспеченности жильем до 33 квадратных метров на человека.
2: Параллельно с этим идет масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Цель обновления и строительства более 50 тысяч километров инженерных сетей и порядка 2000 объектов водоснабжения.
0: Причем заложен не разовый ремонт, это абсолютно системная работа. Ежегодно должно обновляться не менее 2,5% сетей. Это важно, потому что износ в ряде регионов значительный.
1: По оценкам, все эти изменения затронут около 20 миллионов человек и действительно изменят их жизнь к лучшему. В первую очередь, в части качества воды, отопления и надежности коммунальных услуг.
2: Если перейти к благоустройству, здесь тоже понятные цифры. С 2019 года уже преобразовано более 80,5 тысяч территорий. Из них примерно 37 тысяч общественных пространств и более 40 тысяч дворов.
0: И эта работа продолжается. Каждый год на народные голосования выносится около 6 тысяч новых объектов по всей стране.
1: И добавлю про транспорт. Один из ориентиров нацпроектов – увеличение доли дорог, соответствующих нормативам, и снижение аварийности. Плюс идет развитие общественного транспорта и связанности территорий, чтобы новые жилые районы не оставались изолированными.
2: Еще один важный блок – это так называемые опорные населенные пункты, города и агломерации, где сосредоточены основные усилия по развитию. Для них установлен целевой показатель – рост качества городской среды на 30%.
1: В общем, если разложить по эффектам, новые и отремонтированные сети – это снижение аварий, благоустройство – это рост использования общественных пространств и, как следствие, улучшение общей удовлетворенности жизнью, а дороги – это сокращение времени в пути и повышение безопасности.
2: И еще одна цифра, которая показывает масштаб участия. С 2021 года на голосованиях за объекты благоустройства было собрано более 68 миллионов голосов. А только за прошлый год в голосовании участвовало почти 17 миллионов человек. Это означает, что ежегодно значительная часть проектов определяется напрямую жителями наших городов. По-моему, это очень важно.
0: И напоминаем, что голосование за объекты благоустройства проходит прямо сейчас, и каждый может принять в нем участие. Так что заходите на сайт загородсреда.госуслуги.ру и участвуйте в принятии решений о благоустройстве именно вашего города. А на сегодня это все.
2: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
3: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Маша и Медведи. Василиса.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 25 минут столица. Давайте погадаем. Гадать будем по книге.
3: По Фридриху Дюренмату сегодня будем гадать.
4: Все надоело. Хочу скомпоновать отпуск и поехать поездом до Иркутска. Потом по кругу Байкальской железной дороги отдохнуть на Байкале и добраться до Владивостока. В поезде надеюсь, что жена забеременеет и жизнь наладится. Погадайте, получится ли задумано или нет.
3: Ну, вполне себе маршрут длинный.
4: Планы.
3: Пусть получится.
2: Слушайте, ой, в поезде, да, помню, по молодости, конечно, катались мы.
3: Это прекрасные планы вообще.
4: Не так долго.
2: Да, решили вопросы быстрее.
4: Самое дальнее расстояние твое?
2: Самое дальнее?
4: Ну да.
2: Ну, я на поездах ездил из Челябинска, значит, в Адлер.
4: Ну, это сколько по времени?
2: Это больше 2 суток.
4: Угу.
2: Вот. В Новосибирск, в Кемерово, в Костанай. Сейчас Костанай, наверное.
4: Добрый день. Проблема. Не был в отпуске уже 8 лет. Все какие-то трудности, проблемы. Финансовые обязательства. Погадайте, получится в этом году хоть немного отдохнуть? Хоть чуть-чуть, хоть маленечко. А вот мы тут слушали заявление эксперта, который говорит, что финансовые проблемы — это не повод не отдыхать. Никто не говорит о том, что нужно обязательно ехать. Но это его мнение, я цитирую сейчас фактически. Ехать на море, лететь за границу. Можно поехать, неважно, где вы живете, в область с, там, из своего города. В областной какой-то там городок небольшой или по там относительно... Ну, маршрут построить относительно недалеко своего места жительства. По кольцу, хотел я сказать. И отдохнуть таким образом.
2: Ну, то есть недорого.
4: Да.
2: Ну, да. Если у вас нет цели поставить там посетить посещение какой-то страны или утереть нос знакомым, то, конечно,
4: смена обстановки, это уже
2: можно отдохнуть, да. Смена обстановки.
3: Даже на выходные вот так вот прийти на автовокзал, сесть на ближайший автобус в любой город, где вы еще не были, и поехать.
2: Слушай, наверное, это так. Но для меня это все равно не отдых. Вот переться
3: Почему?
2: Куда-то, я лучше дома полежу.
4: Ну, потом не говори.
2: А я и не говорю. А я и не говорю, что я не отдыхал. Я спокойно могу провести дома, вот ты знаешь, буду пялиться в телек и нормально. Просто все, тут все зависит от настроя. Вы какие у вас задачи стоят? Пальмы увидеть.
4: Купили дачу, но потом родители мужа построили нам дом.
2: Так.
4: А мы дачу любим. Но содержать 2 дома сложно. Придется немного дачу забросить. Подскажите, продавать дачу или законсервировать до старости? Муж сказал, что хочет там умереть.
2: Ну хочет, пусть умирает. Что-то...
4: Это жирная проблема. А что вот дача требует постоянного ухода?
3: Ну, конечно, если сад у тебя какой-то.
4: Ну, вот если нет сада у тебя.
2: Ну, хорошо, но там все равно придется косить, потому что не ездить туда невозможно.
4: Косить.
3: Не, ну все равно за домом надо смотреть.
2: Плюс, ну, если это СНТ, ежегодные эти...
4: Взносы.
2: Там сколько? 15-20 тысяч.
3: Да даже если взносов нет.
2: Может быть и больше.
3: Все равно же.
4: Хорошо, можно сдавать дачу.
2: Сдавать можно, да. Но
4: тогда тоже нужно ухаживать.
2: Ее могут ухайдакать. Хотя, ну, это же не квартира все-таки. Ну, чтобы не простаивало. Ну, я не знаю, если хотите там умереть, то, конечно, не надо продавать.
3: Мне сдавать морально было бы сложно, наверное.
2: Почему?
3: Ну, не знаю.
2: Люди ухаживают за твоим участком, сами платят.
3: Это если они ухаживают за твоим участком, а если нет?
2: Ну, с другой стороны, зачем сдавать?
4: Мечтаю стать радиоведущей. Получится ли?
3: Ну, пусть получится.
2: Ой, а сколько вам лет? Надо подождать, пока кто-нибудь уйдет. Либо сам, либо...
3: Смотрел на меня.
2: Не-не-не, я с вами советую взглядами.
3: Да.
2: Я либо Нет. сам уйдет, либо его уйдут.
3: Ну, на самом деле, просто надо взять и написать...
2: Либо по естественным причинам, либо нет.
4: На самом деле, сейчас, чтобы стать ведущим, не нужно работать на радио. Каждый дом может сделать свой подкаст и транслировать его всему миру. И, поверьте, у многих охваты больше, чем у некоторых радиостанций.
2: Нужно придумать только свою фишку.
4: Да.
3: Но если человеку хочется именно на радио, то, мне кажется, имеет смысл просто взять и на все... известные или желанные радиостанции написать, просто приложить свою демо своего
2: для
3: голоса.
2: Для этого многое должно сойтись. Например, вот да. Напишет он сюда, сейчас сюда писать не надо. или она, не важно.
3: Ты никогда не знаешь, когда и куда надо написать. Вот не, это вот ну, такая история.
2: Яна, сейчас не надо вот сюда писать. Ну зачем? Вот сюда, ну, потратите время только. Ну, я, ты же знаешь ситуацию? У нас полный короб. Ну, ты же знаешь ситуацию? Когда ты написала нам, у нас не было радиоведущей, мы ее искали, это естественно.
3: Ну, так просто все сошлось, да.
2: Да, вот, поэтому как только, ну, то есть вот, просто писать сейчас, я не знаю.
3: Прям пишите.
2: Попробуйте Игорю, ой, вот Игоря, иди, я этот подкаст сделать.
4: По кольцу да. Только если московского метрополитена. Съездили в Тулу втроем на выходные, это уже около 70 тысяч рублей.
2: Да, ничего себе. Поесть вы гораздо, конечно.
4: А что?
3: Ну, на выходные 70
4: бензин,
3: тысяч?
4: Проживание, ну, и да, так далее.
2: Да, я думаю, там... Ну, и вы, наверное, как, на природе были, да?
4: 9.31 в Москве. Доброе утро. Ждем ваши проблемы.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии БАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
8: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте гадать.
3: Купили дачу, но потом родители мужа построили нам дом. А мы дачу любим, но содержать два дома сложно. Придется немного дачу забросить. Подскажите, продавать дачу или законсервировать до старости? Муж сказал, что хочет там умереть. Алена нам написала. Алена, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Алена, а мы вот тут спорили, что значит содержать дачу? Какие расходы вот сейчас на дачу у вас, если там не жить?
4: Ну, она без отопления простоять не может, а зимой это порядка 30-40 тысяч в месяц уходит только на электрическое отопление. Ну, плюс географическое местоположение, дача в районе Переславля-Залесского, а мы Москва, Московская область, и поездки достаточно длительные.
3: Ну, сколько вам ехать от дома до дома?
4: От дома до дома, ну, часа 3, наверное.
3: Но вам же построили родители мужа дом, и вы за него не платили, то есть, получается, вам подарили фактически этот дом, уже экономия на всю жизнь.
4: Экономия на всю жизнь, но платить тоже придется и за отопление, и за прочие коммунальные услуги. Вот, а ждать дачу, муж состарится, ему 28 лет, поэтому...
3: Подождите, вам 43, мужу 28?
4: К сожалению или к счастью, решайте сами.
3: Нет, ну, если вы счастливы, то, значит, к счастью, конечно же. Просто...
4: Тогда к счастью.
3: Угу. А дом где у вас находится?
4: В Московской области, по Дмитровскому шоссе.
5: А где вам лучше, Алена? Где вы себя лучше чувствуете? Вот вы приезжаете, и все. Душа поет.
4: Ян, вы знаете, Ян, и там, получается, чувствуем себя хорошо. Просто дом сейчас, ну, в отделке, вот-вот, как бы мы будем туда переезжать. Поэтому оценить с точки зрения проживания пока не могу. Но когда нахожусь там на участке или делаем какие-то работы на стройке, мне там хорошо, и семье там хорошо. То есть мы и на даче прекрасно.
5: А место само? Вот если про место, тоже, да?
4: Тоже, да, но на даче, конечно, это природа, это ярославские леса, это пруды, озера.
2: Скажите, пожалуйста, красиво. Да, очень красиво. А скажите, пожалуйста, а с чего ваш муж 25 лет? 8 лет, да, решил, что он хочет именно там умереть? Он жизни-то еще не видел.
4: Да, он такой интровертивный, а на даче маленький поселок, это прям село, рядом красивая церковь, людей практически нет, вот поставил себе жизненную цель умереть на даче.
3: Ну так пусть тогда себе в 28 лет поставит цель зарабатывать на 30 тысяч больше, чтобы зимой содержать дачу.
2: А сдать ее вы не пробовали?
4: Яна слова тут повторю, для меня это, ну, такое, я брезгливая, наверное, что ли, и мне будет сложно потом
5: очищать
4: этот дом.
5: Ну да.
4: Да, это моя территория.
5: Оно уже как будто перестает быть твоим, да? Есть такое.
4: Да.
2: А муж ваш брезгливый?
4: Еще какой.
3: Давайте обсудим эту богатую проблему с книгой. Номер страницы, номер строчки.
4: 54-я страница, 14-я строчка сверху.
3: Купили дачу, но потом родители мужа построили нам дом. А мы дачу любим. Но содержать два дома сложно. Придется немного дачу забросить. Подскажите, продавать дачу или законсервировать до старости? Муж сказал, что хочет там умереть. Напомню, муж 28. Алена написала нам.
2: Трубачист умолк, Крэнбюль понял, что выхода нет.
3: Выхода нет, нужно содержать оба дома.
2: Живите, как их хотите.
3: Да, если да, вам это
4: хорошо. А может, выхода нет и продавать?
3: Ну, продать вы всегда успеете.
2: Выхода нет и продавать, да, пожалуйста.
3: А чем сразу продавать? Деньги это...
2: Пожалуйста, пожалуйста.
5: Если там природа и душа поет.
2: Как бы. Да.
4: Спасибо, любимые ведущие. Будем решать.
5: Решайте вам верного решения.
3: 9:43 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 27 мая, сегодня среда, 9 часов и 46 минут в столице.
3: Мы уже долгое время говорим о ценообразовании в такси и хотели бы вам напомнить, что всегда есть альтернатива. В часы пик, когда повышен спрос, когда с коэффициентом работают тарифы, можно всегда воспользоваться общественным транспортом. В приложении Яндекс.Го есть сервис «Транспорт», очень удобный, где можно построить маршрут, и не один маршрут, а несколько маршрутов, как добраться из точки А в точку Б с помощью общественного транспорта. Причем вы этот транспорт видите в реальном времени на карте. А также в Яндекс.Го появилась возможность, если еще вы вдруг не знаете, добавлять карту «Тройка» и пополнять ее прямо в приложении. Пополнять «Тройку» можно в любое время из любого места, поэтому терминал не придется. Пополнение занимает несколько секунд. Деньги списываются с привязанной банковской карты, уже используемой в других сервисах Яндекса. Это, кстати, удобно, потому что вот в приложении другом официальном метрополитен, где я раньше пополнял «Тройку», там несколько минут занимает история с пополнением. Да? Ты вроде перевел деньги и ждешь там, 2-3 минуты, а иногда и дольше, пока деньги окажутся на счету. А здесь они прям за несколько секунд оказываются на вашей карте, и дальше достаточно приложить ее к турникету или валидатору, чтобы сумма записалась и спокойно проходите. Баланс «Тройки» всегда под рукой, в приложении видно, сколько осталось и когда пора ее пополнить. Можно покупать абонементы также и привязывать несколько «Троек» к одному аккаунту, что также удобно, когда вы, например, с семьей передвигаетесь на общественном транспорте в Москве.
2: А один аккаунт на семью?
3: Не понял. Смотри, в метрополитене ты можешь несколько раз приложить «Тройку».
2: Да.
3: Да, и будет списываться. Ну, провести несколько человек
2: могу
3: с тобой.
2: Вообще,
3: а вот, например, в электричке
2: нет.
3: Так не работает.
2: Да. А как сделать так, чтобы работало?
3: Ты можешь привязать несколько «Троек» к своему аккаунту.
4: А можно прям в приложении купить билет, и вообще ничего не надо будет пополнять. Да. Ты просто берешь и электронный билет прикладываешь и проходишь. Да. Это вообще просто идеальное
3: Причем
4: решение.
3: Причем даже если интернет не работает, в билетах в офлайн-режиме можно достать штрих-код, QR-код,
4: да.
3: Что там у вас.
4: Я так в Питере ездила.
2: Стоимость билета это влияет? Потому что
4: нет.
2: На...
3: влияет,
4: ну,
3: в смысле.
2: Нет, подожди, если я пополняю «Тройку», у меня
3: дешевле
2: на 20
3: тебе,
2: рублей там с лишним дешевле.
3: Дешевле,
4: да,
3: конечно.
2: Чем,
3: ну,
2: конечно,
3: да. Чем
2: разово
3: покупаешь в автомате, конечно. Ну и я думаю, не только в автомате. Ну и не только метрополитена это касается. Ну, по «Тройке» удобнее в Москве ездить.
2: Ну, выгодно. А самое выгодное ездить
3: по абонементу.
4: Ну,
2: да.
4: Я не сравнивала. Не знаю,
3: ну,
4: может
3: Янка
4: быть.
3: У богатых свои причуды.
4: Нет, я просто по Москве передвигаюсь бесплатно. Я бесплатно передвигаюсь.
3: Сашка-то считаем каждую копейку.
4: А в Питере я один раз покупала, мне в голову не пришло проверить, есть разница или нет.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. На морском терминале в Туапсе после падения обломков БПЛА произошел пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, сообщил оперштаб Краснодарского края. Фрагменты дронов также повредили остекление в одном многоквартирном и 5 частных домах в городе. Пострадавших при атаке нет. Добавлю, в апреле беспилотники ВСУ 3 атаковали морской терминал в Туапсе. Каждый раз начинался пожар. После последнего удара возгорание тушили 2 суток. Кроме того, разлился мазут. Евросоюз продлил на год санкции за нарушение прав человека в России. Они будут действовать до 28 мая 2027 года. В заявлении Совета ЕС говорится, что ограничительные меры введены в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения и злоупотребление правами человека, за подавление гражданского общества. Такие санкции распространяются на 72 физических лица и одну организацию. Количество IT-специалистов в России выросло на 20% в 2025 году и достигло почти 2 миллионов человек. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там отметили, что IT-отрасль продолжает оказывать значительное влияние на занятость. Среднегодовая зарплата в этом секторе составила порядка 2 миллионов рублей или около 170 тысяч рублей в месяц. В конце декабря 2024 года Сбербанк оценил дефицит IT-специалистов в России до 2030 года примерно в 1 миллион человек. Понятие каршеринга в России предлагают закрепить в законодательстве как самостоятельный вид транспорта. Глава профсоюза таксистов Евгений Грег заявил на СН, что граждане часто сталкиваются с необоснованными штрафами от каршеринговых компаний, как и компании страдают от недобросовестных пользователей.
2: Мы сталкивались очень с большим количеством вещей, которые уже в рамках недоумения граждан, которые вроде соблюдают правила дорожного движения, потом получают штрафы за несоблюдение не от органов правопорядка, а от самых каршеринговых компаний, причем каких-то странных, непонятных размерах. Вот эти вещи, безусловно, надо прописывать, защищать и компании от недобросовестных ездаков, наездников, как в простонародье их называют, и, собственно говоря, граждан от компаний, которые пытаются нажить, если они ничего не нарушали.
1: Как пишет «Известия», сегодня в России нет единых требований к работе каршеринга. Например, в одном регионе автомобиль можно оставить бесплатно на платной парковке, в другом получить за это штраф. В Швейцарии стали известны все участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею. В группе А борьбу за медали продолжат сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США. Лидерство между собой разыграют швейцарские и финские спортсмены. Сборная Латвии гарантировала себе 3-е место, американские хоккеисты вышли в плей-офф с 4-й позиции. В группе Б в следующую стадию турнира попали сборные Канады, Норвегии, Чехии и Швеции. Игры четвертьфинала пройдут 28 мая. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Mac. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 5 минут столица. Сегодня 27 число, до 13 градусов тепла обещают нам синоптики. Очень прохладно в Москве. Ну, а так заканчивается май, весна ушла, скоро что лето. Ну и, Лукьянова, ты готова?
2: Конечно.
1: Моргни глазом.
2: Опять вот это ты? Брось вот эти свои штучки.
1: Не успев моргнуть
2: глазом. Пусть медленно идет.
1: Вы увидите, как листья будут падать. Ну, а до этого еще далеко. Партнер рубрики ООО «Яндекс. Вертикали технологии».
3: Сегодня у нас будет гость интересный. Поговорим про автомобили. Мы буквально в следующем выходе начнем. Так что, если тема для вас актуальная, то присоединяйтесь к нашему разговору. Я хотел бы вам несколько объявлений сделать. Ну, во-первых, если вдруг вы пропустили, то Останкинская башня, наше радио и благотворительный фонд «Дорога жизни», который в этом году отмечает свое десятилетие, организовывают фестиваль «Музыка жизни», приуроченный ко Дню защиты детей, который мы будем отмечать, я имею в виду, День защиты будет 1 июня, а фестиваль 7 июня в воскресенье на территории у Останкинской башни. Вход бесплатный, но по бесплатному электронному билету, который нужно зарегистрировать на сайте наш.ру. Так как ажиотаж страшный на билеты, а всех желающих территорию фестиваля вместить не может, мы выкладываем билеты квотами. Следующий квот появится завтра, 28 мая, в четверг в 12 часов дня. Рекомендуем сразу запастись несколькими устройствами или попросить несколько человек регистрировать билеты, потому что они буквально в прошлый раз за минуту улетели, и я думаю, что завтра будет плюс-минус такая же история. Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Casual. Это лишь музыкальная программа. Это музыкальная программа нашего фестиваля. Но я к тому, что это семейный фестиваль, и он не только музыкальный. Огромное количество разных развлечений, тематических зон, смешарики, футбол, оригами, выставка, мастер-классы и многое другое будет на фестивале. Мы вчера опубликовали лишь несколько активностей. Можно зайти на сайт наш.ру, почитать новости, изучить, что ждет вашу семью. И, конечно же, детишек на нашем празднике. Пройдет он с 12 до 18.00. Многие спрашивают, во сколько он закончится. До 18.00. Билеты именные. Нужно взять будет с собой документы и на детей. Вход без возрастных ограничений, но ребенку, даже маленькому ребенку, нужно свидетельство о рождении. Но, смотрите, целый день на природе, на свежем воздухе, массовое мероприятие, поэтому подумайте, стоит ли брать совсем малышей, громкая музыка будет играть, много людей, достаточно экстремальное мероприятие, чтобы вам было комфортно, может быть, совсем малышей лучше оставить, если есть возможность.
1: Я думаю, что это родители сами решат.
3: Безусловно. И еще важный момент. Если вы зарегистрировали билет, но понимаете, что планы изменились и вы не сможете попасть на наш фестиваль, то, пожалуйста, зайдите в личный кабинет и верните его. Билеты бесплатные, но пока вы его не вернете, вы будете занимать чье-то место, кто потенциально мог бы его зарегистрировать и точно пойти на фестиваль.
2: И получить удовольствие.
1: Это займет, в том числе, место в туалет.
3: Это займет всего несколько секунд у вас, но вы добавите билет в нашу квоту для тех, кто точно пойдет на мероприятие. Завтра в 12.00 следующая партия билетов появится на сайте наш.ру. Там же есть вся подробная информация. И обратите внимание, билет на фестиваль не равно билет на башню. На башню вы проходите по отдельному билету. На сайте башни можете его приобрести. А зона у башни, где будет проходить фестиваль, туда вход бесплатный по электронному билету, который можно зарегистрировать на сайте наш.ру. Ну, давайте посмотрим в календарь. Сегодня 27 мая. Ян, твой праздник. Общероссийский день библиотек.
2: Поздравляем всех библиотекарей, всех ходоков в библиотеке с нашим общим праздником. Ну и надо поздравить обязательно Санкт-Петербург с Днем города. Сегодня день города Санкт-Петербург. Мы очень любим ваш город, друзья, петербуржцы. Всегда приятно к вам приезжать. И вот буквально неделю назад мы вот на протяжении 7 дней гостили у вас, получали удовольствие. Еще раз огромное спасибо каждому из вас, друзья, кто приходил к нам на протяжении протяжении этой недели в гости, обниматься, был на нашей подъемниковской вечеринке или на фестивале, где мы также с парнями выходили на сцену. Мы вас очень-очень любим.
3: Да, поздравляем всех жителей с Днем города. Мы видели, наша студия находилась в Капелле, и мы видели каждое утро, въезжая и выезжая в нашу студию, как на площади Дворцовой строили огромную сцену. Наверное, она как раз ко Дню города монтировалась. Там еще был забег.
1: Последний день, когда шел пешком, зашел в какой-то магазин сетевой, и там, значит, два таких веселых парня выставили на ленту продукты с питьем и сказали: «С праздником вас!»
3: Уже начали отмечать?
1: Она говорит: «С каким?» «Что, День города?» Она говорит: «Вообще-то еще рано». Она говорит: «Нет, самое то, мы начинаем!»
3: Ну, в общем, всем, кто начал, наше поздравление.
2: Поздравляем, да.
3: 11 минут 11 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 18 минут в столице. Сегодня у нас 27 мая. Сегодня среда. И у нас сегодня специальный гость. Будем говорить об автомобилях. Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Автору».
3: Добрый день, друзья.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро, Сергей. Ну, доброе давайте утро. Сразу к вопросам. Их у нас много. Я думаю, что тема для всех актуальная. Правда ли, что машину с пробегом долго не могут продать не столько из-за цены, сколько из-за недоверия покупателей? И почему доверие стало ключевым фактором во всем этом?
3: Вы знаете, на самом деле это очень интересно и отчасти правда. Да, цена, безусловно, является ключевым фактором. Даже если у вас будет автомобиль в состоянии лучше нового, хоть он и с пробегом, дорого его все равно никто не купит.

0: А вот именно прозрачной сделки, чтобы было понятно, какие ожидать от этого автомобиля сюрпризы, поломки, юридические какие-то ограничения, это вот зачастую сейчас является как раз самым главным фактором. И я вам хотел даже привести пример. У нас на Автору есть возможность проверить автомобиль, купив отчет Автору, чтобы там узнать, были ли ДТП, сколько было владельцев и тому подобное. В какой-то момент мы решили раздавать их бесплатно, обменивая на контакт. Позвони данному продавцу и получи этот отчет бесплатно, либо напиши в чат. Так вот, вы удивитесь, люди не звонят и не пишут, вот те, кто покупали отчеты, а просто их продолжают покупать. Да, появились люди, кто получает эти отчеты за звонок или за чат, но как покупали отчет, так и покупали. Это потому, что для человека важно сейчас предварительно убедиться о том, что он смотрит действительно хороший автомобиль или, по крайней мере, понятный.
1: А может быть, потому что я просто не понял, позвонить кому? Хозяину автомобиля?
0: Да.
1: Ну, может быть, потому что они не доверяют самому хозяину магазина? Автомобиля. А по проверку кто устраивает? То есть я проверку покупаю на Автору. Автору?
0: Смотрите, данные собираются с разных отчетов. Это и отчеты ГИБДД, это и страховые, и ДТП, и аукцион битых автомобилей. Ну и, в принципе, историчность размещения объявлений. То есть этот автомобиль на Автору, возможно, когда-то размещался, и вот будет вся историчность размещения этих объявлений. То есть в 2015 году пробег был 200 тысяч, а вот сейчас в 2026 году он продается с пробегом 100 тысяч. Вот уже вопросы пошли.
1: Ну вот поэтому я и говорю, что организации как бы с именем я доверяю все-таки больше, чем человеку, который может для продажи своего быстрого и продажи своего автомобиля может там что-нибудь...
0: Вы имеете в виду, если вы покупаете в организации?
1: Если я покупаю через Автору.
2: Ага. Но, мне кажется, исторически люди не доверяли продавцам автомобилей, если они тебе не знакомы. Раньше брали с собой какого-нибудь
3: эксперта?
2: Друга, дружка, который там что-то нюхал, черт там светил, смотрел.
1: Да, говорил, заведите автомобиль, и тишина. И вот я помню, я так покупал автомобиль, стоял друг друга. И он говорит, заведите автомобиль. Там хозяин автомобиля чуть не
2: умер. Недоверие было всегда.
1: Записывал, вот такой список написал.
2: А вот актуальная информация для всех. Сейчас какие объявления продают автомобиль быстрее всего и что у них общего может быть?
0: Ну, знаете, у них обычно три общих черты. Это, как мы правильно, наверное, все думаем, это цена. Главное, чтобы автомобиль попадал в ценовой сегмент, так называемый рыночный. Мы, кстати, на Автору подсвечиваем это зеленой пометкой «Справедливая цена». То есть этот автомобиль в рыночной цене. Второе, как мы обсудили выше, это прозрачность истории автомобиля. То есть какая-то история владения, зафиксированы пробеги, заезды в дилерский центр. Ну и третье, это качество подготовки автомобиля. Качество подготовки объявления, так скажем, фотографии, описания, как вы постарались, как продавец, продать свой автомобиль. Потому что мы уже... все прогрессируем, я имею в виду, и мы хотим, чтобы нам тоже предоставили, я имею в виду покупатели, нам предоставляли какой некий там приятный сервис. Если мы видим, что человек автомобиль выставляет красиво и хорошо, значит, он хочет нам понравиться. Ну, конечно, это не всегда хорошо, но, тем не менее, это намного лучше, чем если вы не постарались, не помыли автомобиль, отфоткали, поставили его дороже рынка и вообще написали, что автомобиль вот просто у меня хороший, кто позвонит, тот и выиграет.
2: А нет такого, что вот когда фотография сделана непрофессионально, может быть, не очень качественно, то доверие больше к этой фотографии, потому что думаешь, ну, это человек живой размещал объявление. А когда вот фотографии как из рекламного буклета, ну, понятно, автосалоны, значит, точно дороже будет и так далее.
0: Вы прям вот все мерно подметили. У нас есть инструкция, конечно, как фотографировать автомобиль при подаче объявленских ракурсов, фотографировать все остальное. Есть целая книжка, как правильно фотографировать автомобиль. Но нет ни одного исследования, как лучше сфоткать
2: автомобиль, чтобы продать его?
0: Сфоткать плохо, но поставить там приятные технические характеристики, соответствие цены, рынку и все остальное, чтобы человек такой, вот, надо быстрее хватать, даже не потратили время, чтобы сфоткать, надо его срочно покупать. Поэтому вот есть такая задача в голове, да, как вот ухитриться и сфоткать так, чтобы не выглядеть как профессиональный перепродавец, а выглядеть как частный там продавец.
3: Не знаю, для меня, например, важна фотография. Я не обратила бы внимания на автомобиль, который плохо отснят, потому что у меня сразу какое-то отторжение происходит. Мне важна картина.
1: На самом деле странно, когда у автомобиля там 4 фотографии и все. А у меня еще вопрос. А как все-таки, вот вы говорите про отчет, там предоставляете за деньги, а что делать, если я вот свой автомобиль ремонтирую в гараже? И нет никаких вообще заметок о том, что он там заезжал в гараж, битый и так далее.
0: А вот это как раз и создает ту прозрачность истории к вашему объявлению. Она либо есть, либо нет. Если вы владеете автомобилем 10 лет и проехали 200 тысяч, и в отчете автору нет никакого упоминания о заезде в сервис, значит, перед вами лотерея. Как вы обслуживали? Может, вы сами обслуживали? Может, вы лучше всех обслуживали сами, потому что это ваш автомобиль? Не зачастую это так бывает. Но именно прозрачности не будет. То есть, если там будет каждые 10 тысяч заезд в сервис и с перечнем работ, что вы делали, это намного привлекательнее, чем ваша история. Но, тем не менее, ваш автомобиль может быть даже в лучшем состоянии, просто он непрозрачный.
1: А что делать? На ценник это влияет? Не, ну, моя ответственность, я продал, до свидания.
2: Нет, когда я покупаю у такого, как ты.
3: Ну, ответственность покупателя получается.
0: Вам надо тогда в описании объявления все это честно расписать, что вы его обслуживали самостоятельно, и у вас даже есть фотографии, как вы это делали. Конечно, такого не будет, но, тем не менее, вам придется создавать прозрачность самостоятельно.
2: Сергей, как изменилось поведение покупателей автомобилей с промегом? И изменилось ли оно вообще? Чего они боятся больше всего сейчас?
0: Ну, как мы и выше с вами все обсуждали, раньше ты, даже если вы вспомните, там, не знаю, автору 20 лет назад, он даже, там, не 20, наверное, 25, он даже без фотографии была, просто строчка, как в Excel. Тип кузова, цвет его, пробег и все остальное, это людям было достаточно. Теперь около 40 фотографий надо сделать хорошее описание, прозрачную историю, чтобы вы хорошо выглядели в отчете. И поведение, конечно, изменилось. Сначала человек выбирает, ну, глазом, чтобы понравилось. Потом уже он начинает выбирать из тех автомобилей, что ему понравилось, ту самую, которую он хочет купить. Поэтому поведение действительно изменилось. И вот та самая навязчивая прозрачность, о которой мы говорим уже там 5 минут, она выходит, наверное, на первое место.
3: А бытует мнение, что честное указание недостатков повышает шанс на продажу авто. Ну, вот я помню, когда я покупала автомобиль, не то чтобы это было указано, но я позвонила, говорю, слушайте, вот такая ситуация, мы вот сейчас вот если купим машину, сразу ее там заберем туда-сюда, я сяду, поеду с детьми. Я могу быть уверена, что у меня там ничего не развалится по дороге?
2: Ну, так ну вот. Странно, что если бы тебе кто-то сказал, конечно,
3: и мне честно сказали. Нет, мне честно сказали, там вот это, я уже там не помню что, но вот это вот как бы хорошо бы поменять, в остальном все, отличный автомобиль. И на самом деле не обманули. Ну вот, есть какие-то данные о том, что вот если человек там указывает в объявлении, например, или хотя бы по телефону говорит четко, что это как-то повышает шансы на продажу авто?
0: Смотрите, это, как сказать так, профессионально увеличивает конверсию из звонка к вам в продажу. Mm-hmm. То есть этот человек, значит, ознакомился, ему указали, потенциальный покупатель ознакомился со всеми недостатками и в душе их принял, что его они устраивают. И когда он вам звонит, для него не будет это новостью, что там что-то было там не так. Но само количество потенциальных звонков, это, конечно, снижает. То есть если вы укажете все недостатки, вам позвонят только те, кто их приняли. Uh-huh. А если их не указывать, то вам позвонят, у вас приятный голос, вы про все преимущества классно расскажете, ну и потом про недостатки там условно, да, про какие-то умолчите, а вдруг они спросят. Но на самом деле сейчас все стараются рассказывать, если уж автомобиль совсем в плохом состоянии, то продавцы стараются их не продавать самостоятельно, а отдавать в трейд-ин, там, выкуп, комиссионные какие-то магазины. Поэтому, ну, люди и продавцы тоже становятся более такими честными, осознанными. Поэтому, с одной стороны, да, увеличиваете шанс продать автомобиль, с другой стороны, снижаете количество потенциальных касаний с вами.
2: Мы прервемся надолго. У нас сегодня в гостях Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Автору. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы с удовольствием их озвучим.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Квартира.

0: круглосуточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, 10 часов 32 минуты в столице. У нас сегодня в гостях Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Автору». Говорим об автомобиле, об его продаже, покупке. Поэтому, если есть какие-то вопросы, вы пишите, задавайте.
4: Ну что, давайте продолжим.
5: Да, про цены поговорим. Вот бытует логика такая, если поставить цену повыше, потом поторговаться, то как бы можно заработать...
4: Выйти на ту, которая тебя хочешь. Устроит.
5: Да. Вообще работает эта история или нет?
6: Вот прям перед тем, как прийти у вас, читал пост от одного известного блогера о том, как разные люди выставляют цены. Как выставляют перфекционисты, как выставляют люди с СДВГ. Это вот описание людей с СДВГ. Выставлю побольше, поторгуюсь и все остальное. Работает, но отчасти. И не на каждый автомобиль. Если вы продаете очень популярный автомобиль, например, Toyota RAV4, которых сотни в день покупается, сотни продается, на следующий день новые сотни, и вы не выставите очень далеко, много эту цену свою, высоко.
3: Ликвидный, короче.
6: Да, ликвидный. То вас и не заметят, что она у вас там высоко стоит, потому что каждый день добавляется огромное количество новых таких объявлений с разными техническими характеристиками, пробегами, соответствие цены пробегу года, и к вам, на вас могут просто не обратить внимания. Но есть автомобили, которые менее ликвидные. Вот там как раз можно этим заниматься. Там есть любители как раз этих автомобилей. Например, там, не знаю, Seat какой-нибудь взять. Не очень популярный бренд в России, но есть определенная когорта людей, они их любят. Они отслеживают, их немного, и вот там можно стоять много и договариваться потом, потому что вас будет заметно. На первой страничке люди обязательно смотрят автомобили, и там вмещается 38 объявлений. Вот если вы туда не попадаете, то вам придется постараться, чтобы найти того, с кем торговаться.
4: А, кстати, вот есть ли у вас статистика, самый продаваемый автомобильный бренд сейчас в России?
6: С пробегом?
4: Да, с пробегом.
6: Они такие традиционные, как правило, это Ford Focus, и, что удивительно, Opel Astra, и в зависимости от региона еще будет Lada. Если взять страну в целом, то на первом месте будет Lada, мы ее так называем одним автомобилем Lada, там понятно, что... Больше всего сейчас Гранта, такие достаточно доступные автомобили. Но если мы будем говорить про иномарки, то это вот Focus, Astra.
3: Я думал, Opel Astra уже в России.
6: Удивительно, я тоже думал.
5: Мне кажется, Opel Astra часто женщины выбирают. Она маленькая, компактная, легко припарковать, потому что много места она не занимает. Ну, вообще, мне кажется, для женщины такой оптимальный вариант. У меня мама долгие годы ездила на Astra.
4: Кстати, вот тут существует, не знаю, миф это или нет, подтвердите вы или развеете его, частные продавцы чаще завышают цену в объявлениях, чем, например, дилеры.
6: Все верно. Почему? Это абсолютно точно. И прям недавно мы делали исследование. Мы насчитали в 8 раз больше объявлений от частных продавцов по завышенной цене. Почему? Потому что для дилера автомобиль – это средство заработка. Он его купил, ему надо продать и быстрее вернуть деньги. Поэтому он отслеживает рыночную стоимость и, ликвидность. Ему надо продать его как можно быстрее, чтобы как можно быстрее заработать деньги и купить следующий автомобиль. Для частного продавца это ваш любимый автомобиль. Его даже сравнивать нет смысла с теми, что там стоит на рынке. Конечно, у вас самый лучший автомобиль, думают многие. И зачастую отталкиваются от самых дорогих объявлений. То есть вот я нашел, что мою машину кто-то продает там за 2 миллиона рублей при рыночной цене 1,5. Вот я ее выставлю 2 100, потому что я за своей ухаживал, я ее состояние знаю. Как только кто-то приедет, он в нее влюбится, как и я, и обязательно купит. Вот отсюда это рождается. Это во-первых. А во-вторых, это новостной фон. Сами, наверное, наблюдаете, да, что вот-вот все подорожает, и люди и видят, что новые автомобили все дорожают и дорожают. И, конечно, они свои автомобили с пробегом также выставляют. Но есть и другая статистика, как долго они их продают.
4: Да.
6: Вот. Хотел вам сказать, что в среднем сейчас, если дилеры продают автомобили там порядка 25 дней в Москве, то частные продавцы там чуть ли не под 3 месяца уже. Mm. Динамика туда-сюда уходит, но тем не менее продают долго.
4: Если ты можешь ждать, то почему бы нет? Найдется. Говорят же, что найдется покупатель всегда.
6: Абсолютно точно продается любой товар, какой угодно. У нас можно по пальцам, наверное, 5 рук пересчитать автомобили, которые стоят в продаже там более 2 лет.
4: А вот, кстати, ну, что это за машина, интересно?
6: Ну, это, знаете, вы купили автомобиль редкий какой-то, классный. Недавно я видел этот Audi S4 с небольшим пробегом, когда-то году в 2008, и поставили его сразу там миллионов на 2 дороже, чем вообще существует рынок. И нашелся покупатель, ее, кстати, тоже купили, я за ней следил 1.5 года, она вот, никто туда не звонил, раз, она исчезла с продажи. Ну, либо перестали продавать, ну, либо вот так. Есть такие автомобили, которые долго-долго продаются. Какие-то, знаете, там, гоночные вот эти автомобили, спортивные, они долго продаются.
4: А вот тут вопрос от слушателей. Правда ли, что самые важные первые дни после публикации? Что происходит, если цена завышена вот сразу же? Про первые дни вот после публикации.
6: Да, да, первые дни — это когда ваше объявление самое популярное, самое просматриваемое. Объясню, почему. Человек, покупающий автомобиль, он не покупает его в моменте. То есть вот он решил купить и через 5 минут купил. Он делает некий выбор, и выбор длится какое-то время. Зачастую это может быть месяц, а то и 2, в зависимости от ценового сегмента, сколько автомобилей человек рассматривает и все остальное. Но в какой-то момент он определяется с маркой, моделью, что он хочет купить, и уже исследует рынок. И он уже знает, какие автомобили есть в текущий момент, какие там вчера были проданы, какие исчезли. И вот вы выставляете этот автомобиль, и люди, которые хотят купить именно такой, они вас видят сразу же. Это те, которые уже определились с выбором, они хотят автомобиль, как у вас. Угу. Если он ничем не лучше, чем те, что уже были размещены в объявлениях, а он хуже, и еще и дороже, то, извините, вы потеряете потенциальных клиентов. Но, тем не менее, вы становитесь ориентиром для следующих, кто будет выставлять после вас, потому что вы уже будете, раз этот человек автомобиль в таком состоянии выставляет аж вот за столько, то следующий будет дорожать.
4: А тут, продолжая тему, следующий вопрос, а в какое время и в какой день лучше выставлять объявление, вообще имеет ли это значение? Есть же вот у старожил, там, у экспертов, кто, может быть, работает с этим, свои личные там наблюдения, что там
5: по вторникам с 10 до 11.
4: Выходной, да, или там в будний день, в определенное время. Вот работает это или нет?
6: Я вот вообще не вижу смысла выставлять автомобиль на падающую луну, только на растущую. Но это шутка. На самом деле, выставлять надо, когда вам удобно, тогда и выставляйте. Просто знаете, что максимальное количество аудитории, просмотров, которые смотрят автомобили, это ежедневно с 7 вечера до 22, когда вы...
4: Человек ложится в кровать и давай смотреть.
6: Ну, или там едет.
5: То есть приходит с работы.
6: С работы, да. Или последние часы до работы, когда досиживает, да, условно. И самое большое, если день недели взять по количеству просмотров, это воскресенье. Потому что люди всю неделю смотрят автомобили, в субботу их ездят, смотрят физически, разочаровываются в каких-то, и в воскресенье приходят смотреть. Поэтому, если, конечно, вы вдруг рыбак и хотите подсечь максимальный жор, то, да, имеет смысл выставлять в воскресенье во второй половине дня свой автомобиль.
5: Могу вернуться к ценам опять. Вот мы про высокие цены говорили, а есть обратная история, когда цену специально занижают. Ну, я не знаю, какая может быть причина, может быть, просто человеку срочно нужны деньги, он готов продать за маленькую стоимость свой любимый автомобиль.
4: Либо чтобы позвонили.
5: Это хорошо или нет? Или такие объявления тоже настораживают покупателей?
6: Ну, давайте, наверное, разделим прямо таких людей на три части. Те, кому действительно надо быстро продать автомобиль для того, чтобы купить следующий, или им нужны деньги. Те, которые съездили, оценили автомобиль сдать на выкуп в трейдинговую комиссию, им предложили там, не знаю, сумму, которая им недостаточно, и они такие, вот на 50 тысяч было бы достаточно. И они выставляют то низкую, плюс 50 тысяч получается низкая, и быстро продают. А есть те, которые не умеют продавать. Делали это давно, 10 там, лет назад, 5 лет назад. Ну, таких людей большинство, наверное. И они, конечно, не знают, сколько за свой автомобиль просить. Они покупали его 10 лет назад за 600 тысяч. Они такие, ну, за 10 лет, наверное, он стал стоить 300. И выставляют его дешево. Для таких людей мы как раз на сервисе при подаче объявления в момент написания цены говорим, вот это справедливая цена, вот это низкая, а вот это высокая.
4: Рыночная.
6: Поэтому ставь лучше справедливую стоимость для того, чтобы не ошибиться. Одним из ярких примеров ошибок в августе прошлого года, по-моему, в Воронеже кто-то выставил Шкоду Рапид на 100 тысяч дешевле рыночной цены. За один час было 8 звонков.
4: 80?
6: 80 звонков. Я думаю, что человек даже...
3: 80?
6: 80.
4: Это перекупы?
6: Да нет, это просто хороший автомобиль, очень дешево.
3: Это рыбаки, которые пришли.
4: Подсекли.
3: Подсекли, да.
6: Да-да-да, почему...
3: Продали?
6: Ну, конечно, автомобиль исчез прямо.
3: А в этот момент я понимаю, что у меня 80 звонков, я понимаю, что надо на 100 тысяч поднять. Или хотя бы на 25.
5: На 500.
6: Это от вас зависит.
4: Ну, может быть, человеку срочно нужно.
5: А так можно? Вот тебе звонят, и ты видишь вот этот вот спрос, и говоришь, слушайте, ребят, у меня тут такой ажиотаж, она будет стоить на 300 дороже.
3: Ну, так а что нельзя? Законами не запрещено.
6: Это раньше было очень...
5: Популярно?
6: 15 лет назад, да, популярно, когда ты на одно время назначаешь несколько просмотров, и к тебе приезжает очередь из людей, и всем нравится, и ты такой, ну, теперь давайте, кто больше даст. Сейчас такого как бы нету, но не запрещено.
5: То есть уже заявлена цена, заявлена.
3: Вот почему, ну, очень часто можно в объявлении увидеть там фразу «вложение не требует».
6: Да.
3: Вот это сегодня работает или нет?
6: Ну, на кого-то сработает, на кого-то нет. Я бы сказал, что в большинстве случаев не сработает. И желательно расписать состояние своего автомобиля, как давно вы проходили ТО, что меняли, есть ли у вас подтверждающие это документы, заказ наряды, старые запчасти, можете ли визуально показать новые. А вот просто написать «вложение не требовать» — это... Ну,
3: тело поехал.
6: Ну, уже. Это то же самое, да, это такие уже избитые фразы. Машина леденец, булочка, все вот эти вот.
5: А бывает такое, что, ну, ты знаешь, там есть какие-то определенные проблемы с автомобилем, ты уже все готов с этим автомобилем расстаться. Как правильно поступить перед продажей? Чинить все, что есть, сделать химчистку, то есть, ну, вот вкладывать определенные деньги и за счет этого поднять немножко цену? Или лучше вообще не вкладывать, ничего не чинить, ничего не чистить, а продать вот как есть? Ну, сделать там условно хорошую фотографию, но вот она есть такая, там, может быть, расписать, надо там сделать то-то, то-то, то-то, то-то, и человек уже дальше сам решает.
6: Я бы рекомендовал второй вариант, что лучше...
5: Не чинить и не чистить.
6: Не чинить, не чистить, не вкладывать особо деньги, потому что это приведет к удорожанию вашего автомобиля, а следующий покупатель зачастую потом все равно все это переделывает. Он едет, меняет масло, он не доверяет. Поменяли вы масло, ну какое вы масло поменяли? Меняет там антифриз, меняет детали, оригинальный, неоригинальный поставили, неизвестно. Поэтому лучше заложить в стоимость все недостатки, честно о них рассказать, и человек понимает, что у него есть два выбора. Один ваш автомобиль за 800 тысяч рублей с известным состоянием, и известно, что в него надо вложить 200 тысяч, чтобы он стал в идеальном. И есть автомобиль за 1 000 000 рублей с неизвестным состоянием. Вот надо туда вкладывать или надо? Визуально тот вроде лучше. И поверьте, покупатель, скорее всего, купит за 800 и подложит туда, восстановит автомобиль на 200 тысяч рублей для того, чтобы он стал в идеале, как он хотел.
5: Сам будет уверен.
6: Да, и сам будет в этом уверен.
3: А можно ли понять вот по объявлению, что что-то не так? Вот с автомобилем вроде все в порядке, а звонков нет вообще. И цена рыночная указана. Вот можно по первым дням понять, что не так, чтобы сообщение переделать? Или...
6: Если и рыночная цена, и нет звонков, и мало просмотров, то значит с вашим объявлением что-то не так. С фотографиями, например, что-то. Посмотрите, что вы там выставили. Например, в июне выставили автомобиль, ну или в конце мая, на зимней резине. Это вот уже первый такой значок, что у человека
3: тоже может нет, что-то.
6: Да, что-то, потому что люди все подозрительные. Может быть, вы так сфотографировали, особенно в солнечные дни, что сбоку на ваш автомобиль смотришь, а у вас бампер, крыло и дверь все разного цвета. А вы говорите, все в идеальном состоянии.
4: Не бито, не крашено.
6: И в отчете все хорошо.
3: Село, поехал.
6: Это все, да. Это тоже посмотрите. Ну, либо вы об этом укажете.
3: Да, бывает, смотришь на фотографию, такое ощущение, что она битая.
4: А какая самая, кстати, частая ошибка вот при размещении объявлений частных у людей? Именно фотографии? Ну, некачественные или там неправильно снятые?
6: Ну, с фотографии, да, скорее всего. И порядок их расположения.
4: А какой должен быть?
6: Мы рекомендуем первую фотографию ставить 3/4 перед, либо слева, либо с правой стороны, и дальше вот так вот по кругу вы идете, фотографируете автомобиль, но это делает ваше объявление приятным большинству людей и понятным для просмотра. Если вы, конечно, человек тонкой натуры, возможно, психолог и знаете людей лучше, возможно, лучше и сделать фотку руля первый поставить, чтобы смотришь автомобиль, рыночная цена, это и у Ford Focus самый популярный автомобиль, и пробег небольшой, а на фотке только руль, чтобы туда заходили, смотрели, залипали и разглядывали ваш автомобиль. Но это надо быть таким вот профессионалом, так называемым.
3: Ну, кстати, я замечал, что когда объявление полностью, там вот человек все рассказывает про автомобиль, это работает лучше, чем написано по телефону «все расскажу». Вот нет никакой информации.
4: А вообще звонят люди сейчас по телефону? Мне кажется, люди перестали звонить.
6: Да, вот звонить, в принципе, решиться на звонок стало достаточно ярким эмоциональным действием. То есть вот решиться кому-то позвонить, да даже вот в какую-то компанию позвонить за услугой, стало вот таким достаточно тяжелым почему-то, да, и все стараются писать. У нас для этого есть чаты. Кстати, если вы тоже не любите отвечать на звонки, вы при подаче объявления можете перещелкнуть «Мне только писать». И вам будут только писать, позвонить вам никто не сможет.
4: А не вызывает ли это подозрение?
6: Да нет, почему? Вот вы, например, сейчас смогли бы принять звонок?
4: Нет.
6: Ну вот, поэтому вам можно...
5: Но мы бы увидели пропущенный и перезвонили.
4: Это Янка бы перезвонила. Да, я подумал, что это мошенники из незнакомого номера.
6: Известный номер, вы не знаете, кто вам звонил.
5: Вообще, мне кажется, любые ограничения, они же как-то отталкивают. Нет, ну вот там не звонить, или там не писать, или только звонить, или все по телефону.
4: Так, у нас две минуты осталось. Коллеги, два вопроса последних.
3: Если человек собирается продавать машину в ближайшие дни, что ему нужно сделать?
6: Ну, во-первых, выбрать, для чего он ее продает. Что-то покупать, или ему просто деньги нужны, помыть, сделать качественные фотографии, подготовить все документы, что у него есть на данный автомобиль, ну и выставить.
4: А вот какой совет главный вы бы дали человеку частному, да? Mm-hmm. Понятно, автосалоны, дилеры, они профессионалы, они все знают при подаче объявления.
6: Я бы, наверное, советовал бы человеку получить от этого процесса удовольствие. Вряд ли частные продавцы, которые долго владеют своими автомобилями, их часто прям продают и в этом процессе участвуют. Поэтому мы на Автору стараемся сделать этот процесс приятным. Как вы его фотографируете, как вы его выставляете, какие-то советы вам даем, подсказываем. Рекомендуем вам подсветить, что вы собственник автомобиля, загрузить документы, ПТС, ваши права, и мы тогда повесим пометку, что вы собственник. Сделать качественное описание. Вы можете, кстати, теперь не думать, как делать это описание. Вы можете нажать, сгенерировать при помощи Автору AI, и мы на основании характеристик вашего автомобиля сформируем вам описание. Вы дальше его очеловечиваете, жмете еще раз, мы исправляем еще даже ваши ошибки. Но самое главное — получить удовольствие. Вы этот автомобиль любите, вы его эксплуатировали, сейчас вы его выставите, и его начнут оценивать люди со стороны. И очень приятно, когда ставят вам лайки, звонят и пишут.
4: Гость сегодняшнего эфира — Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Автору. Сергей, время быстро пролетело. Спасибо вам большое за полезную и интересную беседу. Я думаю, все ответы вы найдете на Автору, если они у вас остались. Вам желаем хорошего дня. И счастливо.
3: Спасибо. Любим вас.
4: Берегите себя.
5: Не скучайте.
1: Спасибо. Подъемники на нашем радио. Наша погода.
0: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Ограничения движения, которые вводили в Москве в мечети на время праздничной молитвы в честь Курбан-Байрама, на данный момент сняты. Об этом сообщает столичный Дептранс. Движение открыто, в том числе на улицах Дурова, Мещанская, Щепкина и Гелеровского. В Москве сегодня проходит традиционный исламский праздник Курбан-Байрам. Первые 4 электросудна «Москва-1.0» спустили на воду. Они произведены на московской верфи в Нагатинском затоне. В торжественной церемонии спуска приняли участие вице-премьер Виталий Савельев, мэр Москвы Сергей Собянин и министр транспорта Андрей Никитин. До конца года будет запущено еще 3 судна, заявил столичный мэр. Таким образом, у города, по его словам, будет полноценный флот электросудов. К 2030 году в центральной части Москвы-реки вообще не должно остаться кораблей на дизельном топливе. А к 2035 вся Москва-река должна пользоваться только электросудами. Это позволит значительно улучшить экологию. Чаще всего ДТП с участием велосипедистов в Москве происходит при выезде со дворов и парковок, на регулируемых перекрестках и пешеходных переходах. Об этом сообщили в столичном центре организации дорожного движения. По данным аналитиков, при выезде со дворов и парковок происходит треть ДТП, еще около трети на регулируемых перекрестках и пешеходных переходах. Каждый 6-й случай на прямых участках дорог. С начала года зафиксировано больше 100 аварий с участием велосипедистов. 38% пострадавших – люди в возрасте от 18 до 25 лет. За первые 4 месяца года количество ДТП с велосипедистами сократилось на 13%, говорят в Дептрансе. Средний срок накопления на квартиру в Старом фонде России составляет чуть менее 5 лет, при условии, что все доходы будут откладываться на жилье. В Дагестане этот срок составляет 13 лет, в Москве 10, а в Санкт-Петербурге 8,5. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир». Аналитики подсчитали, сколько лет россиянину придется копить на жилье без ипотеки. Расчеты предполагают, что вся зарплата гражданина пойдет в накопление. Средняя зарплата в России, по данным Росстата, составляет 103 тысячи рублей в месяц, а средняя стоимость квартиры в стране – 6 миллионов рублей. В Москвариуме впервые появились морские ангелы. Им подготовили специально оборудованный аквариум, где для них воссозданы привычные условия среды. Увидеть крылоногих моллюсков в дикой природе – большая удача. Они встречаются только в холодных водах и на большой глубине. Свое название морские ангелы получили из-за прозрачного тела и маленьких крылышек, которые создают образ неземного создания. Прохладная погода сохранится в Москве до конца весны. По прогнозам синоптиков, выше плюс 14 градусов воздух не прогреется. Практически ежедневно будут кратковременные дожди. По ночам в столице ожидается плюс 1, плюс 6 градусов, днем от 9 до 14 тепла. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: покурили.
1: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68». Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Наше радио. Сделано в России.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

какой ты нафиг танкист!

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль. 27 июня в парке Крылья Советов нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
3: Без возрастных ограничений.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минфин предлагает еще один вариант изменения условий выдачи семейной ипотеки. Новая инициатива – не выдавать новые льготные кредиты тем, у кого уже есть непогашенная льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023 года. Как пишет газета «Коммерсант», инициатива должна снизить использование льготных жилищных кредитов не по прямому назначению, то есть на покупку квартир в инвестиционных целях. Ведомцы подчеркнули, что в случае принятия этой инициативы отзывать уже выданные кредиты или повышать по ним требования не будут. Как отмечают издание, стремление Минфина снизить зависимость рынка жилой недвижимости от семейной ипотеки связано в том числе с возникшим дефицитом бюджета страны. Средняя начисленная зарплата в России в феврале этого года составила 103 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит Росстат. По сравнению с началом прошлого года показатель вырос примерно на 16%. Аналитики связывают динамику с дефицитом кадров, ростом конкуренции за сотрудников и повышением зарплат в промышленности, IT и инженерных направлениях. Наиболее высокие доходы сейчас фиксируются в сферах, связанных с финансами, инвестициями и высокотехнологичными специальностями. Эксперты отмечают, что рост зарплат продолжается на фоне структурных изменений рынка труда и нехватки специалистов в ряде отраслей. В Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2. Погиб один из пилотов, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики. ЧП произошло во время авиационно-химических работ. Воздушное судно предварительно задело линии электропередачи. На борту Ан-2 находились два члена экипажа, одного из них удалось достать из-под обломков живым. В США умер медиамагнат Дональд Ньюхаус. Ему было 96 лет. Он был совладельцем корпорации, которой принадлежат в том числе издания «Нью-Йоркер» и «Vogue». Миллиардер скончался от лимфомы в своем доме в Нью-Джерси. Дональд Ньюхаус родился в 1929 году в Нью-Йорке. Он и его старший брат унаследовали медиа-империю от своего отца Сэмюэла Ньюхауса. Дональд отвечал за газеты и кабельные активы холдинга, а его брат курировал «Нью-Йоркер», «Vogue» и другие журналы. Продление ежегодного отпуска с 28 до 35 дней ударит по работодателям и экономике страны в целом. Такая идея не будет поддержана, заявил НСН руководитель юридической практики в Суперджоп Александр Южалин.
2: Может негативно сказаться для самих работодателей, поскольку многие компании все равно остаются в условиях дефицита кадров. Если работники там на неделю выпадут из рабочего процесса, нужно будет встраивать все рабочие процессы, подстраиваться вот под эту новую и экономику тоже под нее подстраивать.
1: Увеличить стандартную продолжительность ежегодного отпуска на неделю предложил депутат Госдумы Николай Новичков. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Так, без Лизы Михайловны, она мне прислала аудиосообщение. Ну, наверное, опаздывает, где-то в 11:32. Поэтому мне некогда сейчас слушать, только сейчас посмотрел. Ну, нормально. Будем рассказывать ей, что можно чуть раньше выезжать, или не будем рассказывать? Ну, ладно. Ну, артисты у них свои какие-то причуды. Ладно, шутки в сторону, друзья. Вот, желаем удачно доехать, поскольку ждем, Алис. Давай, рули быстрее к нам. Вот. И присоединяйся к нашей беседе, к нашей работе. Вот, это наша работа, поэтому ждем. Так, смотрите, вчера, я же бездетный, пока что. Очень надеюсь, что пока что. Так вот, Лиза Михайловна никак с этим не связана, поверьте, никак не связана, хватит, достаточно. Всех вот этих инсинуаций, что каждая моя ведущая уходит в декрет. Я к этому никак не причастен. Я вообще веду себя прилично и никогда ничего, все вообще всегда в одежде. Ладно, вчера был последний звонок, друзья. Вчера был последний звонок, и я даже уже общался с одной родительницей, которая сына выпускала, и она сказала, ну как-то было не так, как у нас, она говорит. Вот не так, как у нас было, у нас как-то было более торжественно, более классно, вот, а тут как-то, говорит, очень странно все было, и прочее, и прочее. Вот я хотел у вас спросить, во-первых, родители, расскажите, пожалуйста, как прошли выпускные, как вы вообще, как торжественно, плакали ли, особенно пацаны? Плакали ли вы насчет ваших там девятиклассников и одиннадцатиклассников? Потому что, честно говоря, ну, давайте честно, когда твой ребенок, как мне кажется, стоит уже вот такой весь из себя на утюженный, на крахмаленный, как привидение, понятия не, еще не имея, что его впереди ждет взрослая жизнь, а это не хихоньки-хахоньки, как выяснилось. Да, мы в детстве думали, что ой, как легко, как хорошо, как весело, вырасту, буду делать, что хочу, фиг тебе, школьник дорогой, сейчас тебе еще дальше поступать, учиться, а потом начнется самая трешанина. Вот так, ну, скажем, это называется взрослая жизнь. Так мы живем. Вот. Поэтому скажите, пожалуйста, как прошли выпускные? И если что, то давайте вспомним какие-то веселые истории вашего последнего звонка. Что у меня было? Расскажу сейчас очень коротко. Мне дико повезло. Я помню первый звонок свой в школе. Это Авдеевская школа номер 6. Вот Донецкая область. Маленький такой городок. И последний звонок тоже помню. Разные были причины. Первый звонок в первом классе помню, потому что у нас, вот тогда в Донецкой области, школьная форма, у нас там она была коричневого цвета. А так как родственники мои, там и дедушки, и бабушки из Москвы, понимаете, а тут синяя форма, я единственный среди там тысячи человек, которые учились в этой школе, все в коричневом, и я стоял как гладиолус в синей форме. Что, в общем-то, не придало мне какой-то такой особой популярности. Никто не сказал, ой, чувак, где ты взял такую крутую форму? Не было такого. Я стоял синий, как крепейник, вот, и с каким-то очень модным кожаным ленинградским таким портфелем. Он был кожаный, такой ранец классный, с катафотами. Пацаны сейчас поймут, это просто вышаг был. Тоже мне не придало популярности. Все сказали, какого фига у тебя это? А мои родители пытались сделать мне хорошо. Они хотели, ну, они же, это их единственный ребенок, он идет в школу. Это торжественный момент, это очень классно. Взяли все самое лучшее, может быть, даже в кредит, не знаю, мы не очень жили богато. И вот синяя форма, кожаная, это коричневая, с бежевым, с катафотами красными, ну, прям реальные катафоты. Все очень круто было. Вот, ну, ничего, как-то выжил. Форму цвет так и не менял. Вот с первой по один... Ну, форму менял, а цвет нет. И с первой по 11 класс я ходил в этой синей форме, ну, потому что синяя появилась, а потом вообще форму отменили, и это вообще отдельно было. Это был развал Союза, и там странно все было. Очень странно. А на последнем звонке, когда я уже так более-менее, собственно, освоился и синяки прошли, мне дали такую привилегию, мне она выпала привилегия, нести девочку, которая будет звонить в колокольчик и делать последний звонок. Девочку тоже выбрали, она была отличница, я тоже был как бы неплохо учился, ну, еще были впереди экзамены, потом похуже стало. А так как бы закончил хорошо, без четверок, все вообще круто, прям, ну, не золотая медаль, но прям вообще без четверок закончил. Умничка. Такой бамбук, такой заучка жуткий был. Так вот, дали мне девочку, а девочка, скажем так, в общем, первоклассница, она закончила первый класс, она закончила его хорошо, она хорошо питалась, наверное. Весила она примерно столько же, сколько я. Ну, я молодой, задорный, вздернул ее на плечо. Девочка с таким остервенением стала молотить в медный звонок. Правое ухо потом у меня просто не работало, потому что она рядом колотила.
2: Наша реклама. Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Михайловна, рассказывай. Здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Так, рассказывай. Быра-быра-быра-быра. Последний звонок, помнишь свой? Интересное что-то было?
2: Последний звонок я ничего не очень помню. Я помню выпускной. Обычно у людей наоборот, да?
1: Нет, да, вообще да. Да, ты последний звонок помнишь, а выпускной не очень помнишь. Так, ладно,
2: да,
1: хорошо.
2: Да, я наоборот, я не очень помню последний звонок, потому что я к школьным мероприятиям относилась достаточно поверхностно, мне своих хватало мероприятий, более запоминающихся, вот. А выпускной помню, последний звонок вообще не помню. Я помню, что мне обещали, что последний звонок, это вот все, мы все будем плакать, обниматься и прощаться с прекрасной школьной жизнью, а я вообще не понимала, в какой момент надо плакать? Почему надо плакать? С кем я должна обниматься? Потому что меня жестко булили в классе. Ну, не то, что жестко. Сейчас это булит гораздо жестче, но по тем временам в нашей приличной школе это было жестко.
1: Ну, у нас, смотри, нет, у меня такое было, видишь, между нами разница в 10 лет, и у нас еще такие были отголоски Советского Союза.
2: Да, да,
1: и
2: да,
1: мы стояли, и все это было торжественно, все это было здорово. Всех родителей отпустили с работы, все там стояли. Ко мне пришла еще моя прекрасная преподавательница. Плакали все, даже дети. А потом еще взыграла вот эта песня, которая общесоветская, «Когда уйдем со школьного двора». И там
2: и все...
1: рыдали и хулиганы,
2: понятно,
1: и бандиты, и, девчонки вообще растеклись лужами, там только бантики сверху этих луж плавали. Вот, преподаватели хлюпали, естественно говоря, что вы худшие выпускники за всю историю школы. Через год мы с ними встретились, оказывается, нет.
2: Оказывается, бывает еще хуже.
1: Бывает еще хуже, да, но это так каждый преподаватель говорит, естественно. Вот, и у нас как-то было торжественно, но также с выпускным еще, знаешь, такая, ну, я вот не знаю, ты же ЕГЭ сдавала, да?
2: Да, я была первым потоком, который экспериментально сдавал ЕГЭ.
1: Это я был первым потоком, который у нас были тесты. Я тебе расскажу, я уже рассказывал вчера нашим словам. А, или нет, это было в школе. Как раз, да.
2: Вчера, нет, это было в школе.
1: Это было вчера, нет, это было вчера в школе, где я там преподаю и прочее, поэтому...
2: А, в этой школе.
1: Да, и у меня брали интервью насчет последнего звонка, и я как бы рассказал, что мы как раз сдавали. И вот это вот, знаешь, такое ощущение последнего звонка, это как будто фальстарт. Потому что у тебя последний звонок,
2: потом
1: начинаются экзамены.
2: Да, да, да.
1: И вам, этим попкам, вам как-то повезло. Видишь, ваши выпускные становились вступительными. А
2: нет. У нас не так. Нет, нет.
1: Не было еще такого?
2: Нет, нет.
1: А, это же потом сделали, да?
2: Да, это было потом. То есть у нас все равно я сдавала вступительные.
1: Вступительные сдавала тоже. Вот, так у нас тоже. Представляешь, сдаешь.
2: Сначала сдаешь, а потом через 5 минут опять сдаешь.
1: А потом опять сдаешь, но уже на более высоком уровне.
2: Да, и в какой момент ты должен поумнеть?
1: Да, и, конечно, выпускной мы помним. Ну, там же выпускной, ты помнишь этот бал, он прикольный был. Вот, но то, что между последним звонком и выпускным вот эти вот экзамены, которые тебя просто ломают,
2: а в театралке
1: ты устал.
2: Абитура начинается еще весной, я тебе хочу сказать.
1: Как. Угу. О, как. В общем, сегодня вспоминаем, как прошли последние звонки. Вчера были, кстати, по всей России. Они наши, здравствуйте. Последний звонок прошел просто. Напились и на следующий день сдавали физру. Пишет нам Дмитрий, Димке 37 лет, он твой ровесник. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а несовершеннолетним вообще не надо этого делать. Привет, душнила. Я весь год представлял себе, как выхожу из школы и показываю в ее сторону неприличный жест. Как жестоко я ошибался. 97-й год. О, я в 94-м заканчиваю. Выпускной отгремел, я выхожу из школы и чуть не плачу. Тогда я осознал, что сюда больше не вернусь никогда. Юра пишет 45.
2: Это никогда.
1: А вот, Юрка, согласись, да?
2: Никогда.
1: Даже, каким бы ты брутальным ни был, ты вдруг понимаешь, что это, ну блин, 10 лет твоей жизни.
2: А для кого-то?
1: Эпоха.
2: А для кого-то фраза «я больше сюда не вернусь никогда» — это освобождение, это счастье.
1: Вот мне, честно говоря, мне очень жаль, что такие чувства были у этих людей. Потому
2: это
1: что
2: я.
1: Это значит, что они мучились,
2: это
1: понимаешь?
2: Это человек я.
1: Вот. И, к сожалению, я знаю несколько еще таких людей. Это прям, ну, прям, честно говоря, беда. Вот хотелось бы, знаешь, потому что, ну, это этап был, потому что...
2: Но я буду скучать дико по своим однокурсникам из Ранхикса.
1: Вот, видишь?
2: Потому что мы просто мега сдружились, и, наверное, это то, чего я не получила вот во время обучения в школе.
1: Угу.
2: Это вот единство, это братство. Никто никого не троллит, никто ничего. Все...
1: Ну, вы взрослые, здрасте. Как тебе троллить?
2: А
1: ну,
2: нет,
1: просто сказать,
2: подожди,
1: что ты это самое.
2: Я же пару
1: что
2: раз ходила...
1: нос у тебя курносы.
2: Я пару раз ходила.
1: Разве это троллить, это правда?
2: Я пару раз ходила в параллельную группу, сдавала с ними модули, которые пропускала из-за гастролей. И там вообще другая атмосфера. Там человек человеку волк.
1: Ну, вот очень странная ситуация. Ну, вот я когда в ЛИТе ЛИТ закончил, мы еще до сих пор встречаемся дважды в год. Большим таким коллективом встречаемся, выступаем, читаем стихи, к нам приходят зрители и так далее, и все это им. И мы как бы там и чатик, и все сидят, ну, как бы кроме меня, я же типа...
2: Зазвездился!
1: Ну, они так думают, они так думают.
2: Сергей из Калининграда пишет нам. Привет. Это не корона, это макароны, я поняла. Привет, Наша. За несколько дней до выпускного сделал татуировку в интимном месте. Слова на английском. И на выпускном уже в веселом состоянии. Друг попросил сфоткать ее на фотоаппарат. Прошло несколько дней. Родители друга без задней мысли забрали пленку на печать. А после пришли и спросили у него, а, собственно, что это? Благо мы нечетко сделали. И особо было непонятно. Сергей, я вас разочарую. Я думаю, что все было понятно. И уточняли они просто не на его ли интимном месте.
1: Не на его, да, импортные слова. Я очень надеюсь. Ладно. Насчет татуировок, кстати, тоже поговорим. Насчет татуировок надо будет сделать тему.
2: Давай.
1: Так, друзья, последний звонок. Ваших детей, либо вас, помните, как вообще проходило, что, как, чем, почему, и если у вас был, ну, и вы и свой помните, и сейчас дети вот выпускаются у вас, сравните, как, чего. Давайте на эту тему сегодня поговорим. В этом часе поговорим. Пишите через наших ботов в вашем мессенджере.
0: Наша реклама. Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха Hilmitex Sport. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

со мной теперь навеки. Я любил тебя одну, а ты другая. Обнуляются друг другу человеки. Все равно ты навсегда.

теперь другое. Ты хочешь эту жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да, обсуждаем мы с вами сегодня последний звонок.
2: Ага.
1: Выпускные еще впереди, экзамены тоже, а вот школьная парта почти уже позади.
2: Да, если вас вызвали к доске. Да. Простите, шуточки такие сегодня, да. Смотрите. Господи, тут что-то...
1: Итак, доброго дня. До сих пор храню видео со своего последнего звонка 34-летней давности. Вы на что его снимали-то, а?
2: Ну ладно,
1: у богатых свои причуды. Мы были большие молодцы, креативили сами как могли. Пели, танцевали, написали для каждого учителя небольшое лукавое четверостишее. Прям Декамерон. Я потом зачитывала. Сделали медальки для них, было весело и волнительно. А у сына, как по мне, прошло довольно кисло и штамповано. Привыкли нынче дети, что родители все за них решают. Главное, с денег сдать побольше. Увы. Мне кажется, это не то, чтобы прям время. Просто вам повезло, что... И опять же, 34 года тому назад, получается, это еще там был вот буквально какой-то последний выпуск Советского Союза.
2: Ну, условно говоря.
1: Около того. 92-й год. 34 года назад был 92-й.
2: Я не с математикой сложно.
1: Да. И тогда, как Ленский сказал, что коллективизм очень как бы...
2: Я про коллективизм слова не говорил, но сказал, что у нас просто была традиция. Она еще...
1: Общность
2: была, да.
1: Общность, да.
2: Нет, самое главное, традиция была. Была еще традиция, которую не раскачали, понимаешь? Она была вот, собственно, устоявшейся за долгие годы. И как вот наши мамы выпускались и все прочее. И все это было как-то вот именно традиционно было. По-советски, по-хорошему по-советски. Как мясорубка советская, так и выпускной был в школе.
1: Я попала
2: хорошая.
1: В такую вилку, знаешь, когда уже были другие ценности, но еще были старые традиции. И вот это расхождение, вот эта вилка, она очень сильно, то есть тебе говорят,
2: ну, конечно, когда
1: ты должен радоваться или там ты должен грустить, а ты такой, да, мне сказали, что я должен учить английский, чтобы уехать жить и работать за границу.
2: Вот то так есть, тебе сказали, да?
1: Mm-hmm. Это 90-е были, нас учили, что за границей медом намазано.
2: Нет, вообще не намазано.
1: Я же как раз из того поколения, которое соросовские учебники истории. Поэтому я переучивала в 30 лет заново историю.
2: Здравствуйте, Дмитрий, Алиса. Отмотались дочка 11 лет строгого режима. Очень рады, что все закончилось, но безмерно грустим, что наша классная руководительница больше не с нами. Лучший педагог Калининграда Виктория Олешкова лучше. Последний звонок был Макси скучным. Песни, пляски никому не интересные. Ждем выпускной, вот там оторвемся. Пережить ЕГЭ и счастье. Да. Потом 2 года передышки и снова в школу с младшим. Сохраняйте конспекты, тетради и все остальное. Просто
1: бесполезно, все меняется.
2: Да блин.
1: Угу.
2: Вот раньше нормально было все. Вот, сестра 10 лет школу закончила, потом идешь ты, взял у нее.
1: Достал конспекты,
2: достал, списал, все, пятерка, блин.
1: Да. Угу. Привет, 96-й год. Все просто, обычная линейка, никаких костюмов, галстуков. Потом пошли отмечать ближайший детсад с охранником. Тогда в моде были всякие ликеры, кофе, амаретто. Это у меня был первый в жизни бадун. Что-то вы рано начали, 16 лет, какой бадун?
2: Да, я думаю, первый и последний.
1: Мне кажется, что бадун-то появляется после 25.
2: Вы мало пили. Добрый день. Это вообще вредно. Все, чрезмерно вредно. Добрый день. Так получилось, что первый звонок пропустил, болел. А последний звонок все, собственно, отрепетировал и лег в больницу. Дома шутят, что я не учился в школе. Пишет нам Алексей из Нижнего Новгорода, выпуск 2002 года.
1: Привет, немняшки. Помню, на последнем звонке в 11 классе я танцевала вальсы. Получилось так, что за 3 дня я упала и содрала коленку. Чуть ли не рыдала. Как же я буду танцевать с больным коленом? Но, слава богу, все обошлось. Да и платье было длинное.
2: 92-й год. Нас попросили надеть форму и потом кораблик до парка Горького, на котором не то что бар, а просто питьевой воды нет. Перед мероприятием нам раздали по 500 рублей от ЕЭС. Я не знаю, что это. В парке Горького мы...
1: Экономический союз.
2: Спасибо.
1: Наверное,
2: я не знаю. В парке Горького мы разбежались, покупали теплое пенное. Отстой какой-то, никакой романтики. Ну, надо романтику с собой брать. Ну, ты что, ну как-то... Тут же у вашей девчонки красивые, классные. Ты чего?
1: Не, свои девчонки некрасиво. В параллельном классе, знаешь, всегда трава зеленее, что называется.
2: Да, и наши были хорошо.
1: В параллельном классе девчонки всегда красивее. Периодически возникает идея на день выпускного надеть красную ленту с надписью «Выпускник 2004». Так пока и не надевал. Красную? Так вы отличник. Вы медалист.
2: Угу. Помню, на последнем звонке в 11-м... Провальс, ты же только что прочитал. Прости, пожалуйста. 2002 год. Последний звонок заканчивал спецшколу. У нас 10 человек, 8 девчонок, 2 мальчика. С девчонками выпили вина шампанского. С одноклассниками пошли в магазин, купили. И 2 чупа-чупса на закуску. Пошли под мост, была жара. По окончанию праздника мой одногруппник... еле вытащили. Его упал в реку, еле вытащили.
1: Ой.
2: Да, а мама у него работала завучем в нашей школе. Что тут было? Да по заднице вам надо было дать, извините за такое слово в эфире. Вот. Аккуратненько, конечно, вы чего, нельзя. И вообще, дети, пожалуйста, это все глупости. Пить на выпускном не
1: дети,
2: надо.
1: Не пейте.
2: Не пейте, да. Ни к чему хорошему не приведет. Людям с опытом, поверьте. Вот. Посмотрите на меня, на всех остальных.
1: А тут много всех остальных, да?
2: А мы все завязали.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире?

0: с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Суд в Москве приговорил к 3 годам колонии 27-летнюю девушку, сделавшую кальян на основе пасхального кулича. Ее признали виновной в оскорблении чувств верующих, сообщили в столичной прокуратуре. В ночь на 13 апреля она выложила в соцсети видео с кальяном на куличе и подписью «Даже Христос от такого воскрес». Позже девушка удалила публикацию и принесла извинения. Как отметили в прокуратуре, преступление девушка совершила во время испытательного срока по другому делу. В результате суд отменил назначенное ей ранее условное наказание. Средняя продолжительность поездки пассажиров в метро как утром, так и вечером составляет около 24 минут. Об этом говорится в исследовании московского метрополитена к 91-летию столичной подземки. За время поездки пассажиры активно слушают музыку и аудиокниги и даже смотрят фильмы, говорится в исследовании. Основной поток приходится всего на 2 часа. С 7 до 9 утра совершается около 1,5 миллионов поездок. Это почти 2/3 всего утреннего трафика. Согласно исследованию, вечерний пассажиропоток оказался выше утреннего. До 21 часа москвичи совершают 2,5 миллиона поездок. При этом вечером поездки распределяются более равномерно. Более 20 детей на электросамокатах за 4 месяца пострадали в Москве. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Кроме того, пострадали 8 детей-велосипедистов и 2 ребенка на мототехнике. Всего за 4 месяца на дорогах Москвы произошло больше 250 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб и почти 300 получили ранения. Новый жилой комплекс построят в районе Хорошово-Мневники. Проект ЖК согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. В рамках первой очереди строительства в третьем силикатном проезде появятся 2 башни с подземным паркингом и общим цокольным ярусом. В нем разместятся объекты социального назначения, в том числе детский сад. Согласно проекту, уникальными станут фасады нового ЖК. Они напоминают кристаллы, которые будут блестеть на берегу Москвы-реки. Отмечается, что комплекс будет интегрирован в застройку кластера «Большой Сити». Последние звонки в Москве и выпускные вечера не привели к резкому спросу на цветы, рассказала НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
2: Стоимость цветов очень большая, поэтому родители, как правило, стараются, если же какие-то делать подарки там любимым учителям, то складчину. Если как раньше все подряд несли цветы, то такого сейчас, конечно, нет. Стоимость цветов настолько велика, что особо-то и не разбежишься. Что импортные цветы, что наши отечественные, примерно в одной цене.
1: Ранее глава ассоциации в беседе СНСН назвала запрет на ввоз цветов из Армении политическим давлением. Она также отметила, что Россия закупает незначительное количество продукции в этой стране. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Алиса Михайловна.
1: Здравствуйте, Сергей. Ой, господи.
2: Так, все, встала, пошла. Все, до свидания. К мужу, иди, все, до свидания. Чужого мужика. Как ты себе это вообще представляешь?
1: Только что меня Ксюшей назвал.
2: Я остановился вовремя. Я просто ксюкнул в эфире. В смысле, вслух. Слегка. Это было. И что? И что теперь?
1: Где-то улыбнулся. Ладно, где-то улыбнулся один Сергей Валерьевич.
2: Валерич, короче, ладно, все. Харе, все, закончили. 1-1, скажем,
1: у
2: что этого не было.
1: У меня есть оправдание. Я многодетная котомать. Я устала. Я сегодня утром делала им уколы чего-то там.
2: Они, ну, им прописаны?
1: Да, конечно.
2: А то, мало ли, может, ты просто любишь. Знал я эту девочку, которая ставила им уколы пенициллина, понимаешь? Вот, ладно. Друзья, давайте поговорим на тему. Мне кажется, ну, и давайте, ну, там, военная усталость это отдельно, вот, а мы же в жизни устаем.
1: Что такое военная усталость?
2: Ну, это когда ты в армии, когда пацаны в армии, и они засыпали и на тумбочке стоя, и лежа, и да где угодно, просто на ходу, на ходу. А студенты то же самое, когда, ну, естественно, ты весь семестр гуляешь, а потом резко вдруг вспоминаешь, что нужно быть отличником, и можешь спать, вися на этом самом поручне, стоя в автобусе. Да, так, блин, такой, и мислишь, нормально все. Вот. А если у тебя еще там торчит зачетная книжка, то все, о, студентик висит. И знаешь, вот, зараза, никто же не уступит тебе место, чтобы ты сел.
1: Да, у меня так один раз телефон вытащили.
2: Потому что ты уснула?
1: Да.
2: Ну, вот, грустная история. А, ну, ладно. Так, друзья, что, как вы чудачили от... Вот тут вот не то, что уснул, а как вы чудачили от усталости, переутомления, когда вот понимаешь, что вроде все делаешь правильно, но не в своей квартире. Что такое? И что-то дети чужие, и что-то еще прочее. Вот, у меня как-то бабушка от усталости, мы ехали на море Азовское куда-то там, ну, не знаю, там, может быть, там Белосарайка, не помню, куда-то ехали, и естественно, в первый день мы пошли. Зачем это в первый день? Может быть, мы хотели бледные...
1: Капнуть побольше солнца. Солнце платное.
2: Я не про это. Я про то, что мы были бледные поганки. А вставать нужно было там что-то в 2 ночи. Ехали в автобусе. Потом нас выгрузили. Мы пошли, сфотографировались. Я в виде индейца. Бабушка в белой панаме в горошек. Вот. Через 2 дня она пошла забирать фотографии. Забрала, принесла. А это не мы. Понимаешь? Вот. Такой же чувак стоит мелкий, худой, собственно, индейец. Да. Ну ладно, это не совсем от усталости. Я вчера уснул с вилкой в руке, и у меня там была наколота картошечка. Я такой что-то...
1: Хорошо, что не твой глаз там был.
2: Да, я говорю, я сейчас слегка моргну. Я моргнул, и было 3 часа ночи уже. Вот, и вилка лежала, вот, но уже пустая. И довольная морда джема.
1: Я хотела сказать, да, что как же джема упустил в такой момент.
2: Она не упустила. Она была рядом, она меня поддержала. Вот, она помогла, чтобы, ну, чтобы жирных пятен не было на диване, понимаешь? Поэтому все было вылизано. Как у вас? У тебя было такое, когда ты от усталости что-то вообще обчудачивалось?
1: Конечно. Это было много раз. Ну, вот прям ярко сейчас вспомнила это. Я возвращаюсь после каких-то затяжных гастролей. У меня машина припаркована в аэропорту. Я тащу там 2 чемодана, кейс с микрофоном, дотаскиваюсь до своей машины, она не открывается. Я, значит, и так, и сяк, и наперекосяк. А я разговариваю одновременно с мужем, говорю, Серега, говорю, слушай, что-то машина не открывается, не реагирует. Я говорю, не дай бог, говорю, там села батарейка либо в метке, либо в ключе. Мы там начинаем продумывать какие-то способы эвакуации. И тут я понимаю, что это просто не моя машина.
2: И вообще не
1: моя
2: той марки.
1: Машина стояла через одну. Просто...
2: Ну, понятно.
1: Ну, просто... Нет, та же марка. Та же модель.
2: Боже мой.
1: Машина другая.
2: Ну, просто чужая машина. Вот она выдумывает одинаковых машин. Зачем это надо? Нужно делать как-то кастомность какую-то, такую личную, определенную. В общем, друзья, как вы чудачили от усталости? Напишите, пожалуйста, когда... Ну, вот видите, меня сейчас Алиса Михайловна Сергеем назвала. Я ее Ксюшей. Так что все нормально. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Поговорим на эту тему. И если вдруг вы сейчас начнете чудачить, то призадумайся, слушатель. Может быть, тебе нужно слегка отдохнуть.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500
0: 54 20. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы с вами, что у вас такое произошло от усталости интересненького. Интересненького. На чем мы потом смеялись, но в моменте это, конечно, было а-та-та.
2: Привет, душнилочки. Я регулярно по... Так, утром засыпаю на эскалаторе метро «Красные ворота». Да, длинный, он длинный, успеваю заснуть, так, поспать и проснуться до того, как меня, ну, в общем, втянет под эту гребенку эскалатора. Так, однажды вечером заблудилась на Таганской между Кольцевой и Радиальной. Вот это реальный сигнал, так как я классическая сова, и вечер для меня самое продуктивное время.
1: Это вы еще не были, значит, на станции, я боюсь читать это название, Хуньянцунь в китайском Чунцине, это самая глубокая станция метро в мире, ее глубина заложения 116 метров. Там можно, мне кажется, не просто поспать на эскалаторе, там можно выйти замуж, родить детей, дождаться внуков, вот, и многое-многое-многое другое. Добрый день, душнилки. В студенческую бытность работал в ночную смену в одном сетевом крупном магазине, расставлял по ночам продукцию на полке. График был 2 через 2. Так вот, на одну из смен, это была вторая ночь, я вышел совсем не спав. И в какой-то момент, везя рухлю с товаром, я поймал себя на том, что еду прямиком в столб. Уснул на ходу на несколько секунд. И чуть не вошел в столб, пишет там Александр. Александру 41 год.
2: Держитесь, пожалуйста. Так, ну, в общем, не знаю. На плацу меня с двух сторон держали ребята после 3 нарядов вне очереди, пишет нам кто-то. Ну, то да, тут как бы не чудачил, тут выжить бы.
1: Угу. Перед дипломом сидели в компьютерном клубе, ночью писали диплом. Не спали сутки точно. Вот в темноте мерещилось, что сосед тянется длинной ногой и хочет задеть. Потом уже в квартире лежу на кровати, смотрю на потолок. Округлая плоская люстра крутится и немного ездит по потолку. Как робот-пылесос. Жутко было немного от этих игр мозга.
2: Здравствуйте. Однажды уснула с горчичниками на груди. Утром, как ни в чем не бывало, отправилась в институт и очень удивлялась. Че все пялятся в мое скромное декольте? Потом подружки сказали, что там много квадратиков.
1: Вот еще про горчицу. Привет. Было у меня от усталости 2 пищевых недоразумения. Вместо яблочного пюре съел ложку горчицы. Все нормально, даже изжога прошла. Наверное, желудок был в шоке от такой наглости. В следующий раз вместо воды выпил подсолнечное масло. Вот тогда мне было плоховато.
2: Привет, ребята. Дело было в начале нулевых, разгар развития интернета. Я после смены на работе. Бессонной ночи и очередной смены пришел домой. Упал на диван и отрубился. В этот момент, как я узнал на следующий день, мне звонила моя тетка узнать, как дела и как здоровье. Я с ней умудрился поговорить, но обсуждая, как я купила амуницию, сколько побед я одержал про онлайн-игру. В общем, на следующий день, когда я с ней нормально поговорил, то получил один вопрос. Чё ты там вообще... Ну, короче, понятно. Да.
1: Нет, мне непонятно.
2: Что ты там употребляешь?
1: Ну, может,
2: да. И
1: понятно,
2: так далее.
1: Да.
2: Стало понятнее сразу?
1: Да. В стародавние времена, когда интернет был на грани фантастики, но границы были открыты, мотылялись мы по Европе на самолетах. Спустя 2 недели кутежа и много стирания в полном бессилии недосыпе в Милане перепутали самолеты. Собирались в Мадрид, улетели на Мальту. Ладно, мы идиоты, но мы до сих пор гадаем, как на выходе нас на посадку пропустили. Но мы ни о чем не пожалели. Мальта была крутым путешествием. Хорошо, что Австрию с Австралией не перепутали.
2: А вот, прям вот смотрите, страшная история. Хотя тут вот смайлики стоят. Ну как смайлики? Ногти накидал. Вот, дед ногтей накидал, но это нормально.
1: Стрессе, это на стрессе.
2: Добрый день. В студенческие годы во время сессии сидел, учил, ночь, зима, дни световые короткие, почти незаметные. Дошел до того, что собрался ехать в институт в 1 ночи. Оделся, вышел из дома, дошел до остановки автобуса, жду. 30 минут. Снежок идет, красота, присел на скамеечку на остановке, и так мне стало уютно. Закутался в дубленку, а снег идет медленно, плавно и тишина. И вдруг кто-то орет, и меня трясет за плечи. Парень, очнись, ты замерзаешь. Спасибо тебе, незнакомец.
1: Ну и да, это опасная история.
2: Очень опасная.
1: Особенно на морозе организм тратит очень много сил на то, чтобы согреться, и кажется, что ты просто устал. А на самом деле это уже начинается фатальное переохлаждение.
2: Итак, друзья, пожалуйста, расскажите, когда вы от усталости, ну, это же взрослая жизнь, дети же этого не понимают, стали чудачить. Ну, вот что-то такое делали, непонятно. Не так просто вырубились, а вот что-то вот могли, вот, ну, как вот мы сейчас так что читали.
1: Отчебучили.
2: Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «Друзья». Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да, обсуждаем, да. Что мы делали-то от усталости.
2: Вот сейчас, что мы делали, мы не
1: сейчас
2: помним.
1: У Ленского, значит, была, он сожрала и слопала, объединил в одно слово, и получилось такое слово, которое нельзя произносить в эфире нашего радио. Поэтому произносить мы будем ваше
2: сообщение. Я сказал, верни то, что съела. Я хочу это доесть.
1: А это были шоколадные палочки, знаешь ли. Что, ты сам их купил?
2: Поэтому я их и не ел. Привет, дневники. А как ты на бывшей работе? Отключили электричество и на входной двери в магазин опустились роль ставни. Жребий дежурить в магазине достался мне. Поспал за ночь всего 3 часа. Так вот, продаю сплит-систему и уже выписываю товарный чек, начинаю объяснять про установку и засыпаю, облокотившись на терминал. Просыпаюсь от голоса управляющего. Спящая красавица, иди на диван и отдохни, пишет нам Антон.
1: Привет, душнилочки. Когда сошлись с молодым человеком, было это лет 15 тому назад, я устроилась диспетчером в такси. Тогда еще были рации и телефоны. После суточной смены уставшая пришла домой и закрылась. Отключилась моментально. Молодой человек не смог открыть дверь, стучался в окно, звал меня, а я ему в ответ кричала: «Позывной! Какой позывной?» А он отвечал: «Позывной муж, Таня, проснись!» Так и остался в телефоне позывной муж, пишет нам Татьяна из Кургана. Классная история.
2: Всем привет. Я во сне код какой-то программы диктовал. Приятель, чтобы часы громко не тикали, убрал их в морозилку.
1: Боже, почему?
2: Не знаю. Нормально.
1: Это очень смешно. Привет, дорогие. В 2005 году все лето возил туристов по горам Алтая на автобусе. В конце сезона в очередной раз возвращался в Барнаул. Утром остановился у кафешки санитарная остановка. Я чуть не прочитала обработка. Прикрыл глаза, как показалось, на 5 минут. Через 3 часа проснулся. Все туристы тихо сидят в автобусе. Я говорю: а что не разбудили-то? Они говорят: а мы не торопимся, отдыхай.
2: Да, нам жить хочется вообще.
1: Слушайте,
2: да.
1: Безопасно, особенно
2: конечно.
1: По горам Алтая. Уф.
2: Да ну нафиг. В армии после 3 нарядов подряд в карауле сон между сменами по 2 часа заступил на пост. Нужно было обходить квадрат прямые по 200 метров каждый. На очередном обходе небо расцвело в розовом, начали летать бабочки, стало так легко идти. Потом проснулся, когда наступил в полосу песка. Оказалось, уснул на ходу и продолжал идти во сне. Никогда бы раньше не подумал, что вообще такое возможно. Пишет нам Артем 39.
1: Одно время работал на своем производстве в аварийном режиме. Постоянные переработки, ранний подъем в 5 утра уже стали нормой. Жена тогда начала ревновать, появились какие-то подозрения. Вот однажды я в очередной раз вскочил утром, быстро собрался. На дворе зима, я на остановке, трамвая нет, а ехать недалеко. Вызвал такси, доехал. И тут звонок от жены, когда я уже был возле проходной. Куда это ты поехал в 3 часа ночи? Я потом устал объяснять, что четко во сне услышал звук будильника.
2: Так, дальше, что у нас еще есть? Добрейшего денечка. Был случай от усталости, включился автопилот, проехал свой съезд с МКАДа на Балашиху. Осознал только, когда увидел знак съезда на Щелковское шоссе. Повезло не сказано, с тех пор чувствую усталость, останавливаюсь. Чудо 2 раза подряд не бывает. Ой, какая хорошая фраза. Ой, умница какой. Вообще просто чудо. Да, разок пронесло, второй раз не пронесет. Такого не бывает. Ну, не надо испытывать судьбу, поверьте. Умница. Вот честно, вы сейчас так очень емко сказали, чудо 2 раза подряд не бывает. Прям очень хорошо.
1: Да, вот смотри, не про сон, а как раз про усталость. Как-то после очень утомительного в работе и быту месяца пошли с мужем на концерт. Встретиться с друзьями, поболтать, развеяться. В итоге прыгали со сцены по очереди. Муж утром в синяках от слэма, меня попросили уйти из клуба. Ему 40, мне 35. Зато обнулились.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили, как вы чудачили, когда, ну, сильно уставали. Не, ну, это не то, что вы там где-то уснули, ехали, а вот что-то творили такое непонятное. Такое бывает, между прочим.
2: Всем привет. Я от усталости решила сделать ночью ремонт в комнате.
1: Конечно, лучший способ, конечно. Слушайте, как отдохнуть от усталости? Ремонт.
2: Нет, я понимаю, я как женщина понимаю. Я не могу это объяснить, но я понимаю. В момент, когда ложилась спать, мне в голову пришла мысль о ремонте. И я начала выносить из комнаты мебель и обдирать обои. На утро сосед спросил, все ли в порядке. Ремонт в итоге продлился больше месяца. Я до сих пор не понимаю, зачем мне понадобился ремонт делать ночью. Спала бы себе спокойно, и все было бы хорошо.
1: Да, и нормально. Еще бы лет 10 жила бы с этими обойчиками. Не такие, что они стрёмные были, нормальные. Привыкла, и все. Митя, Лиса, приветствую. Чудачеством было, когда я осуществила мечту и сделала себе прическу, сбрив половину волос. Да. Ну, такое. Виктория, люди из Поварова, да, ждем сегодня, верят в команду. У нас финал же сегодня. У нас же финал сегодня, квиза. Вот, а Виктория сейчас вот, да, восстанавливается, умница. Так.
2: Ой, так интересно, кто у тебя повыиграет твой финал? А драка будет?
1: Нет, у нас люди интеллигентные. Ну, все, кто мог, уже не ходят.
2: Драка будет, я спрашиваю.
1: Организуем.
2: Знаешь, как дерутся интеллигентные люди?
1: Я видел несколько раз, и это я вам скажу. Сейчас вот все, кто сейчас наши...
2: Не для слабонервных.
1: Вообще, знаешь, когда интеллигентные люди пытаются друг друга послать, не используя абсцентной лексики. Это
2: витиевато. Да. Изощренно.
1: И вот это, вот, знаешь, когда кипит, вот хочется прорвать и сказать...
2: Ах, вы интеллектуальное, вы меньшинство.
1: Вот, хорошая фраза. Но у нас, к сожалению, к счастью, таких нет.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. Два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, это пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма. ПВО отразили комбинированную атаку на Севастополь, совершенную в том числе с применением ракет. Было сбито более 20 беспилотников. Повреждены отдельные здания, в том числе жилые дома. Газовое соглашение с Арменией – это коммерческий вопрос. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он перенаправил в «Газпром» вопрос о возможной денонсации газовых соглашений с республикой. При этом Песков отметил, что льготы в соглашении всегда за чей-то счет. Для Армении это вклад России. Он добавил, что дивиденды для Армении от ЕАЭС гарантированы, а будет ли это в Евросоюзе – неизвестно. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем соцфонда Сергеем Чирковым потребовал отчитаться о проделанной работе не цифрами, а делами. Стенограмма опубликована на сайте правительства. Чирков на встрече рассказал премьеру о проекте по реабилитации вернувшихся участников СВО. Он назвал этот проект успешным и отметил, что 93% участников оценили его позитивно. Мишустин обратил внимание, что остается еще 7% тех, кто отозвался о проекте негативно. По словам премьера, нужно разобраться, почему, и проделать работу над ошибками. Речь идет о проекте бесплатной медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения вернувшихся участников СВО. В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке усилен санитарно-карантинный контроль в пункты пропуска на госгранице России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Риски завоза лихорадки Эбола в Россию оцениваются как низкие, а завозных случаев болезни зафиксировано не было. Начато также производство тест-системы для диагностики лихорадки Эбола. В этом году уже несколько ИИ-треков ворвались в музыкальные чарты, при этом стриминги с клонами никак не борются, заявил НСН исполнительный директор Звонко Диджитал Дмитрий Конов.
2: Не прошло еще половины года, по-моему, 4 или 5 песен возглавляли оба чарта и ВК, и Яндекса. И это были треки, полностью сгенерированные искусственным интеллектом. В недружественных странах ведется яростная борьба живых музыкантов со своими клонами. А нам абсолютно все равно, поэтому в чартах постоянно присутствуют не только матушки земли, но и всевозможные гармоники, сыпи и те остальные зверушки. Где-то индустрия старается артистов защищать своих, а где-то проявляет к ним равнодушие.
1: В феврале сообщалось, что чарты Яндекс.Музыки и VK-музыки впервые возглавила сгенерированной нейросетью песня «Сыпь гармоника» на стихи Есенина. В числе сгенерированных ИИ-песен, попавших в чарты, также называют «Ворона», «Расскажи, Снегурочка» и другие. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Алиса Михайловна. И наши слушатели, друзья. Я что-то с тобой постоянно хочу здороваться.
1: Так здоровайся. Здравствуй, мой хороший. Ты же желаешь
2: сейчас точно
1: мне
2: со мной?
1: Здравия, конечно.
2: Конечно, я желаю тебе здравия, потому что я что-то прям чувствую в кедиках, у меня прям что-то горло начинает болеть.
1: В кедиках?
2: В кедиках горло. У меня в кедиках горло.
1: Вот я что-то посмотрела под стол и
2: под
1: думала,
2: свои?
1: Как-то интересно. Да, под своим столом
2: и
1: на всякий. Может быть, там мое горло.
2: И как мое горло под столом?
1: Ты меня знаешь, я в валенках сижу.
2: Мое горло под столом. Что, у вас что-то есть, Лиза Михайловна?
1: Да.
2: Давайте.
1: Так, а продолжим, давайте. Я вчера наткнулась на классное обсуждение абсолютно. Значит, родители делятся историями, после которых им хотелось провалиться сквозь землю.
2: Историями кого?
1: Своих детей.
2: Своих детей, ага, так.
1: Например, у меня дочь как-то сказала в саду, что у нее 3 папы. Она имела в виду родного, отчима и крестного. Представляю, что там воспитатели нафантазировали.
2: Ой, ну, а может быть, и ничего не нафантазировали прям. Это вам бы так хотелось. Это ваше, знаете ли... Можно я сейчас буду комментировать?
1: Да.
2: Да, я буду пошлым человеком. Это в вашей голове всякие глупости. А дочь, скорее всего, пояснила ваше. Че, как, чему, почему. Ладно, окей.
1: Моя сказала в садике, что я пью мочу, имея в виду чай матча. Матча. Вот. Следующая история. Звонит мне как-то соцработник и предлагает помощь, аккуратно намекая, что она мне просто необходима. Я в шоке. Думаю, что за фигня.
2: Ага.
1: Звоню классному руководителю. Оказывается, сын уже вторую физру бегает в туфлях. И на вопрос, почему без кроссовок, ответил: мои порвались, а мама не может купить новые. Отец уехал.
2: О, боже мой, да.
1: Я тогда недели две, как родила младшую, отец в командировке, новые кроссовки. Он тупо забывал забрать с собой в школу, а мне не сказал об этом. То есть были новые кроссовки.
2: Вот эти вот ляпанья иногда, когда мы чем-нибудь ляпаем детьми, такую же ерунду. Так, ладно.
1: Мой в садике сказал: у нас дома живут только муравьи и крысы.
2: Прекрасно.
1: А у нас реально в формикарии жила колония муравьев с маткой, и двух крысенышек домашних оставили нам на передержку.
2: Вот.
1: Живут только муравьи и крысы.
2: Вот, прекрасно вообще.
1: Другой,
2: так.
1: Значит, при обсуждении в детском саду прижился семейный мем. В детском саду воспитательница учит нас животным. Вот дикие, вот домашние, бла-бла-бла. Задает вопрос, какие, мол, у кого детки дома есть животные. Кто-то что-то отвечает, доходит очередь до моего. И он с грустным вздохом: а у нас никого нет, одни тараканы.
2: Так.
1: Ну, все.
2: А, и все? Ну, да. Хотя бы он искренне сказал и честно. И я надеюсь, что они не были мадагаскарскими. Это же жуткая зараза вообще абсолютно.
1: И еще про домашних животных. Утром, перед тем, как идти в детский сад, увидели, что у кота из задницы торчит маленький белый глист. Едва мы ступили на порог детского сада.
2: Какая хорошая история.
1: На всю раздевалку говорит: у нас у кота... И вот такие, показывает размером, как мужчина осетра показывает, да. Вот такие глисты в опе. Снимая сцена, ему захотелось эффекта побольше, и он добавил: черные!
2: Да. Если вы кушали, приятного аппетита. Я тут себе подогрел еду, понял, что сейчас пока не хочу. Сейчас я переварю последнюю новость. Знаете, как в новостях называется последняя новость, Алиса Михайловна?
1: Бантик.
2: Бантик. Ваш бантик. Чё-то
1: вот
2: как-то...
1: такого размера.
2: Вот
1: чёрный.
2: Такого размера. Да. Друзья, пишите, пожалуйста. Пишите, пожалуйста, как вас подставляли ваши... Но они этого
1: когда
2: не хотели.
1: Когда хотелось провалиться сквозь землю. Да. Что отчебучили ваши малышня? Или что-то сказали, что очень часто бывает?
2: Пишите.
0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани. В День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
3: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
4: без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о благотворительном фестивале, который наше радио готовит ко Дню защиты детей. А также узнаем, с кем записал трек лидер группы «Седьмая раса». 7 июня по случаю Международного дня защиты детей, который отмечается чуть раньше, на площадке у Останкинской телебашни пройдет благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни», организаторами которого стали наше радио, благотворительный фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня. На фестивале для посетителей будет организовано 4 тематических маршрута: здоровье, осознанности, творчество и знаний. Гостей ждут соревнования и командные игры, эстафета со смешариками, звездная разминка с футболистами ЦСКА, всевозможные мастер-классы, и это далеко не все, что мы приготовили для вас. На сцену выйдут Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов и группа «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее» и «Кэжуал». Вход для посетителей совершенно бесплатный по предварительной регистрации. Следующая квота билетов откроется 28 мая в 12 часов. Команда «Тау Кита» выпустила трек «Жизнь городских окраин». В записи нового сингла принял участие лидер группы «Седьмая раса» Саша Растич. По словам музыкантов, фит объединяет истории прошлого и эмоции настоящего. Участники группы «Тау Кита» признаются, что творчество «Седьмой расы» повлияло и на их собственную музыку.

0: Послушать новый сингл можно на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И то, что ваши дети чебучили, после чего вам, конечно, ну, как?
2: Очень хотелось провалиться сквозь землю.
1: Да, жаль, что она не полая.
2: Детей у меня нет, но брат отчебучил, пишет нам Антон из Ейска. Отчим, то бишь его отец, занимался производством по дому, на дому металлических дверей. И работал он не один, а с другом. Мама как-то спрашивает у братика, где папа? Мелкий, еще не выговаривая букву «Р», отвечает, «Во дворе с дядей квасят». Имелось в виду, что они двери
1: красят. Да, смешно. Мой сын на приеме у педиатра сказал, что я его мажу кремом для кошек и собак. Имелся в виду советский детский крем, на упаковке которого нарисованы кошечка и собачка.
2: О, боже мой.
1: Да. Погнали дальше. Готовы? Вызвали к психологу в начальных классах школы. У вашего ребенка проблемы. Рисовали любимых мультяшных героев на рисунке Чебурашка спиной к зрителю на кладбище. Все это в черно-сером цвете. На вопрос, почему спиной, ответ ребенка психологу. Он писает!
2: Так мы выяснили пол Чебурашки. Здравствуйте, мой сын 4 лет лечил зубы. Поставили временную пломбу. При установке пломбы ему было больно, и на повторный прием он отказался идти. Жена ничего не придумала, кроме как сказать, что врач был непрофессиональным. На повторном приеме сын сидит в кресле, а рот не открывает доктору. Стоматолог просит его открыть рот. Так. А сын в ответ говорит, вам не открою. Мама сказала, вы не профессионал. Врач посмотрела с грустью на жену и посоветовала идти к профессионалу.
1: Привет, Наша. Моя 6-летняя дочь по окончанию банкета захотела перекусить, повыделываться. Здесь так написано. Вот. Попросила новую вилку и нож. Минут через 5 официант приносит счет. Остатки гостей засобирались. Моя, дожевывая кусочек, громко произносит. Мам, а что, пора сваливать отсюда? Вот такая интеллигенция с ножом и вилкой.
2: Алиса, Дима, привет, душнилки. Прямо задели за живое. Малой наш, четвероклассник, ради того, чтобы смыться со школы, выдал такой перл, от чего все были в шоке. Дескать, у меня там бабушка при смерти, и мне нужно срочно бежать домой. В общем, классуха тут же позвонила жене, естественно, вскрылась, что все это нелепая выдумка. Все обошлось, но пилюлей сынок получил знатных за такой способ отмазки.
1: Привет. После новогодних праздников муж отвозил дочь в садик, ехали в автобусе, и дочь 4 года на весь автобус начала рассказывать, что она ела, и с восторгом, чуть ли не с криком говорила, «Мы ели кровь! Кровь мы ели!» Оказалось, что она была в восторге от икры красной. Вот, думаю, пассажиры тоже были в восторге.
2: Ехали с дочерью 5 лет в автобусе. Там встретили знакомую с ее дочкой. Ее дочка поведала моей, что ее везут к детскому гинекологу, ей страшно. Моя, желаю успокоить подругу, сказала на весь автобус. Не бойся, там только письку покажешь и все.
1: Я не могу смеяться, но мне очень хочется. Итак, когда дети своими высказываниями или своими действиями заставили вас чувствовать себя не то, что не в своей тарелке, но да, именно в ней, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Начинайте, Алиса Михайловна.
2: Да.
1: Именно так я и сказал.
2: Мы вас спросили,
1: да.
2: Как ваши дети, что отчебучили, и что вам захотелось провалиться сквозь землю. Алиса, Дима, привет. Мой целовал булочку в магазине со словами: «Мамочка, спасибо, что купила мне булочку». У нас тогда не было ни проблем с едой, ни тем более с покупкой булочек.
1: Ну, я надеюсь, что у вас их и сейчас тоже нет, поэтому да. Ой, мой 10-летний сынок решил смазать ВД-шкой тормозные колодки на дорогущем велосипеде, подаренном ему на день рождения. Хвалю его до сих пор. Мужиком растет. Только попа синяя, да? А так нормально.
2: Один раз, пойдя в магазин купить холодильник, взяли дочь. Ей было около 3 лет. И увлекшись покупкой, не заметили, чем занималась дочка. Через какое-то время дочь подходит к нам и говорит, что ей надо бумагу вытереть попу. И показывает, в общем, кучку посреди. Видели бы вы глаза манагера? Он говорит, попросили бы, я бы вам туалет открыл. Какой самостоятельный ребенок.
1: Да.
2: Прям скажем.
1: Ну, бывает такое. С каждым было. Не всегда. Всем привет. Я по образованию учитель начальных классов и подрабатывала в детском саду. Педработники обычно говорят так. Уважаемые родители, не верьте детям, что они вам рассказывают о детском саде. Тогда мы не будем им верить, что они рассказывают о том, что происходит у вас дома. Ага.
2: Звучит как выгодная сделка.
1: Абсолютно.
2: Добрый день. Дочери было 4 года. В группу пришел психолог, и на вопрос, чем занимаются родителями, Дочь ответила, мама работает, а папа спит. Как сказал воспитатель, психолог с пониманием отнесся к такому заявлению.
1: Всем дня. Меня как-то племянник 4 года закрыл на даче в уличном туалете. Кричала, открой, прибежала сестра, и угорали потом вместе, пишет Виктория.
2: Сидим с дочкой 3 года, ждем сына с футбола в фойе. Дочка у меня на коленях. Рядом садится очень симпатичная девушка, но с полностью белыми волосами. На голове брови, ресницы, ну, альбинос. Дочь долго смотрит на нее, пристально поворачивается ко мне и говорит в голос: «Пап, смотри, какая страшная». Господи, какой кошмар.
1: Привет.
2: Боже, какой ужас.
1: Средняя дочь в лагере подцепила вшей. Вывель, конечно же. Поехали в деревню к бабушке. Младшая дочь, будучи детсадовского возраста, с радостью и в припрыжку бежит к бабуле и на всю улицу радостно так: «Бабуля, у нас вши!»
2: Привет, самые любимые ведущие. Дочь 4 года выгнала в краску. Мы гуляли по городу, захотели перекусить. Зашли в кафешку, а там мой белокурый голубоглазый ангел звонким голосом выдала: «Мы не ели 3 дня!» Хотелось... Землю, пишет Лена из Чехова.
1: Будучи ребенком, в гостях за столом в полный голос заявил, что ваши рыбные котлеты противные. Слышали все и хозяева, и родители. Дядюшка вот нам пишет.
2: Друг работает врачом, описывает кота и обследование. Работы много, что не описано, называет долгами и пишет дома. Сын в саду загадал Деду Морозу, чтобы у папы больше не было долгов. Воспитатель тактично спросил у мамы на следующий день: «У вас финансовые проблемы в семье?»
1: Но все равно заметь, да,
2: какой заботливый
1: класс...
2: сын.
1: Да,
2: ну, какой заботливый
1: Итак,
2: сын.
1: Итак, друзья, когда после высказывания или действий ваших чад вам хотелось сказать: «Да нет, у меня детей еще не было никогда, и вообще это не мой, это не мой, это не мое, оно само чье-то тут стоит», пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили. Что мы у вас спросили, Алиса Михайловна, подходите к микрофону быстрее, пожалуйста.
2: Мы спросили, как ваши дети заставили вас чувствовать такой стыд, что вы чуть не провалились под землю.
1: Да, давайте.
2: Да, добрый день, Невальный. Когда был маленький, шли с родителями по улице, я здоровался с каждым деревом. На вопрос мамы, зачем я это делаю, я ответил: мама, ну ты же сказала, что я с деревом дружу, когда учила меня читать. Сзади нас молодая пара стала громко смеяться на всю улицу.
1: Добрый день, дочь не могли вытащить из воды на пляже. Когда удалось схватить и вытащить, она кричала на весь пляж: товарищи, помогите ему с папой, красные как раки. Нормально, чего нет?
2: Дочка 3 лет, не желая самостоятельно идти, заорала на улице: помогите, вызовите полицию, меня украли. Естественно, я схватила ее на руки, бегом бежать. Ну и она же в автобусе: водитель, аккуратнее, не дрова везешь.
1: Добрый день. Приехали гости с детьми, поехали мы гулять в Москву всей толпой. И в метро у турникетов мой младший сыночек говорит, подняв указательный палец перед собой: сыну друзей: Жень, смотри, негр. Больше он так не говорит.
2: Вот
1: а
2: еще...
1: все.
2: А все.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Московская городская дума утвердила проект постановления о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой. Ранее городской парламент получил заявление омбудсмена о досрочном сложении полномочий. Закон не требует от нее объяснения своего решения. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова ранее сообщила, что Потяева станет советником мэра Москвы, будет в том числе заниматься взаимодействием с уполномоченными. Потяева была назначена уполномоченным по правам человека в Москве в 2014 году. Молодые жители столицы смогут найти работу на лето на портале «Молодежь Москвы», сообщили в Комитете общественных связей и молодежной политики. Кроме того, Управление кадровых сервисов правительства Москвы регулярно проводит стажировки от сельского хозяйства до информационных технологий. В разделе «Подработки» на портале «Молодежь Москвы» открыт доступ к вакансиям для горожан от 18 лет. Некоторые работодатели готовы рассматривать кандидатов с 16. Молодые люди могут самостоятельно выбрать подходящий график – полный день в летние месяцы или частичную занятость несколько раз в неделю во время учебы. Около 45% аттракционов в Москве находятся под постоянным контролем с помощью городских камер видеонаблюдения, сообщили в Гостехнадзоре Объединения административно-технических инспекций города. Видеонаблюдение обеспечивает мобильность реагирования инспекторов на возможные нарушения, например, при ограждении аттракциона, размещении правил пользования в работе оператора. Всего в Москве сейчас зарегистрировано 386 аттракционов. При их посещении посетителям следует убедиться, что объект зарегистрирован. На каждом из аттракционов видимости должен быть размещен знак с номером. Бассейны под открытым небом в столице в рамках проекта «Лето в Москве» начнут работать 1 июня. Всего в этом летнем сезоне планируется открыть 19 зон для плавания, 14 из них для купания в парках, сообщил Департамент культуры. Места оснастят необходимые для комфортного отдыха инфраструктуры, от шезлонгов с зонтиками до камер хранения. Для гостей пройдут тренировки и развлекательные программы у воды. Вода в течение всего сезона будет подогреваться, ее температура в любую погоду составит 26-28 градусов. На некоторых площадках оборудовали дополнительные детские чаши, вода в них теплее, чем во взрослых. Кроме того, откроются пункты проката полотенец и бары с напитками и едой. Верблюжонок и трое детенышей росомахи появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных московского зоопарка. Верблюжонка уже назвали Мартой, а детеныши росомахи пока без имен. Сотрудники центра воспроизводства различают их по индивидуальному рисунку из пятен на горле. Росомахи – редкие и крайне скрытные животные. Мать прячет потомство в логове первые несколько месяцев, пояснили в зоопарке. Популярный телеграм-канал radio.nsn. Переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Так, друзья, слушайте, я сегодня...
1: Я сегодня.
2: Да, все, это достаточно.
1: Уже интригующе.
2: Это достаточно, все типа в порядке. Так.
1: У меня есть веселая история.
2: Это что? Давай.
1: Прикинь, мне тут предложили кое-что.
2: Например, что тобой связано, да?
1: Что мне нужно.
2: Так.
1: А когда я стала обсуждать условия, говорю, давайте к обсуждению. Я говорю, да, мне это интересно, давайте обсуждать условия. Мне было отказано.
2: В смысле?
1: Вот это ровно так. Никакого второго дна нету. Это именно такая биполярка, как вот ровно так, как ты это сейчас услышал, это ровно...
2: Так я вообще это не понял ничего. Очень странно. А кто эти люди? Может быть, просто заблокировать их в телефоне? Очень удобная штука, как мне кажется. Очень удобная штука. Нет возможности, да? К сожалению.
1: Тогда, эти люди навсегда со мной.
2: Тогда улыбаемся и машем. Именно так мы и работаем друг с другом.
1: Да, вообще, ты знаешь,
2: хорошая
1: очень...
2: Хорошая шутка. Так, ладно.
1: Вообще, биполярка я не знаю, просто сказать, в маркетинге, наверное, да? В продажах. Биполярка в продажах.
2: Я не совсем понимаю, что это такое. Это когда вот одно, потом другое?
1: Не-не-не, биполярка в продажах, просто... это когда тебе сначала говорят, купи слона, ты говоришь, хорошо, назовите цену, он говорит, идите нахер. Мы вам ничего не продадим.
2: Хорошо, ладно.
1: И я натыкаюсь на огромное количество в мемах переписок с маркетплейсов, где продавец, который, казалось бы, заинтересован в продаже, на абсолютно адекватные какие-то вопросы и предложения, отвечает совершенно очень странным образом.
2: Слушай, ну, бывают и очень разные покупатели. А у меня была такая история насчет продажи. Я делал ремонт на кухне. И мне нужно было избавиться от старого гарнитура, который, он реально был старый. Мне тоже достался бесплатно. В свое время там через какой-то сайт, я не помню, просто приехал, забрал, люди, ну, просто давали в хорошие руки, условно говоря.
1: Ты, господи, кухню в добрые руки.
2: Да, я кому-то расскажу насчет того, как я однажды ковер купил, старый, советский, шерстяной, и как его провожали всей семьей.
1: Так расскажи сейчас, это же интересно.
2: Мы приехали покупать ковер на дачу, чтобы, ну, на первом этаже постелить, большой, 2х3, хороший, советский, кондовый, так, как нужно. Там цвет, все здорово, стол, какие-то там вообще, ну, по нынешним ценам шерстяной ковер 2000 рублей, я помню. Как бы очень дешево. За такое. Вот. И хозяева говорят, вы знаете, он никогда не лежал на полу. Он всегда висел на стене. Мы его регулярно пылесосили, чистили снегом. Ну, и там свернули. Говорю,
1: и зовут его Анатолий Борисович.
2: Нет, такого не было. Все, ну, ладно, как бы нормально. Они, ну, может быть, такие очень трепетные, очень волнительные, такие творожные. Они очень творожные. Ну, знаешь, как творожный сыр, так они вот такие творожные, они очень. Тревожный сыр, да.
1: Да,
2: когда я его уже свернул в рулон, выношу, и они, ну все, дорогой, в добрый путь, ты нам приносил счастье, приноси счастье другим, и вот, пусть тебе хорошо живется в новом дому. Я не стал ждать лифта. Я просто поскакал очень быстро.
1: Ты сел на ковер и полетел.
2: Да, примерно. Я просто сбежал. Вот, да. А вот насчет кухни была история, когда я ее тоже выставляю на сайте обмена. Вот, пишу, говорю, за 7 килограмм слив. Да. Все, отдам даром, ну, пожалуйста, килограмм слив. Купите мне, пожалуйста. Мне захотелось, я вообще не знаю, почему сливы. Нормальный июнь месяц был, рынок был, да и вообще это Москва, здесь можно купить все в любое время дня и ночи. Вот. И ко мне приезжают, значит, муж с сыном и мама. Я такая, так, кухню покажите. Говорю, да, вот заходите. Я говорю, а где сливы? Она, где я вам в это время года буду искать сливы? Я говорю, ну, тогда, как бы, обмен заканчивается.
1: Тогда до свидания.
2: Я выслушал трехэтажный мат в свой адрес просто от этой барышни. Я закрыл за ними дверь, слова не сказал. Думаю, ну такого еще не было.
1: Знаешь, так медленно и с опупевшим взглядом.
2: Нет, я как-то спокойно закрыл. Я вообще не знаю, как. Я в шоке обычно должен был быть. А так я спокойненько думаю, ну капец, слушай, ну такого в жизни не было. Прикольно. Ну, у меня есть эфир, расскажу в эфире. Вот я, кстати, рассказываю. Через пару минут звонок в дверь, заходит муж этой женщины, говорит, пожалуйста, простите меня. Я говорю, так это... Я вам соболезную. Вот, говорит, а может быть там... Ну, чем-то
1: говорит,
2: там абрикосами обойдемся, еще чем-то. Говорю, да ничего не надо. Говорю, я понял, что вам, короче, нужнее и тяжелее, чем мне. Вот, потом мне, конечно, привезли там килограмм черешни, но не суть важно. Вот, но такое было тоже, очень странно.
1: А ты не поцеловал кухню на прощание?
2: Нет.
1: Давай обсудим, как вы прощались с вещами, которые по какой-то причине либо продавали. Вот я, например, когда продавала Мерседес, я его поцеловала в значок. Пожелала счастливого пути. А когда давала котенка, которого знала 3,5 часа, я знала котенка 3,5 часа, я давала и плакала.
2: Господи, боже мой. Знаете, нормальная история, нормальная история. Как вы прощаетесь с вещами? Давайте, да?
1: Да, да, да. Как вы прощаетесь с вещами?
2: Знаю, что никогда не нужно отдавать свои вещи своим знакомым, а тем более технику.
0: Наша реклама.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем, как вы прощаетесь и расстаетесь с вещами, с которыми по тем или иным причинам приходится вам прощаться и расставаться.

0: пишет нам легко и. Видим так, легко.
1: И все, да? И больше ничего. Ну, нормально, легко. Ты! Пусть оно уходит. Привет. Из Краснодара. Вещи отдаю просто так бесплатно, без слова прощания. И вообще, как можно было не угостить ведром слифта? Ой, да не ведром, зачем мне... Не надо мне ведро.
0: Ты говоришь ведром слифта, я думаю, с какого лифта? Почему?
1: С какого лифта? Я стою у лифта стоя, да? Я спросил у лифта стоя, да.
0: Привет, меня 20 лет...
1: Спасибо, Карлсон.
0: Привет, меня 20 лет радовали мощным звуком 4 большие советские колонки. Но семья, ребенок, мало места. Когда продавал, ты шептал спасибо, Амфитон и Союз. Я вас не забуду.
1: А вот тоже очень трогательно. Когда продавал барабанную установку, на тот момент это было самое ценное мое имущество. Да и ценность ее измерялась не столько рублями, сколько любовью. Весь день ходил хмурной и печальный. Вот это я понимаю. Я помню, когда-то мне пришлось отдать аквариум. Большой. Да. Детям крестные свои, казалось бы. Ну, мы редко виделись, только на дни рождения, похороны, как обычно в свое время. У всех очень счастливых семей. Очень счастливых семей, да. Вот. Ну, благо, дни рождения были чаще. Так вот, не знаю, мне что-то так тоскливо стало, а меня прям просто заставили, понимаешь? Вот. Поэтому я прям ходил, и эта полка пустой была, этот стол пустой был. Я постоянно думал, ой, так, а я вообще покормил, не покормил, а я там мотыля купил, не купил. Некоторое время, да, это было обидненько, хотя рыбы, они даже со мной не разговаривали. Я с ними, да, они со мной.
0: Даже вот нельзя их положить с собой вечером, наверное, в кроватку и погладить, они тебе мурчать не будут.
1: Можно.
0: Мурчать-то не будут?
1: Это не будут.
0: Привет, ребята. Мы с супругой продавали свою Kia, обливаясь горючими слезами. Покупали ее, когда жена забеременела первым. И вот спустя 3 года пришлось продать. Продали, а по ощущениям предали. Полчаса стояли у окна зареванные и смотрели вслед уехавшей машине.
1: Здравствуйте, мы семья, которая продавала вам ковер. Скажите, как у него дела? Вы хорошо за ним? Идеально просто.
0: Может, у него появились коврята?
1: Нет, коврят.
0: Коврички.
1: Спасибо вам большое за ваше чувство юмора. Друзья, как вот были такие случаи, когда вы, ну, скажем так, давай так, не как вы отдаете вещи, а были ли моменты, когда вы...
0: Да, как вы эмоционально расставались с вещами?
1: Да.
0: Как вы проявляете свои эмоции?
1: А знаешь, вот эту вот историю, когда, ну, я думаю, что каждая девушка такое тоже видела, да и парни тоже, когда ты берешь вещи старые, а еще не было, ну, а сейчас уже появились пункты, куда можно сдать вещи бесплатно свои, естественно, стиранные и так далее, ну, а раньше как, ты вынесешь возле мусорника, а потом смотришь, фигак-фигак, а в твоих джинсах или в твоих кроссовках...
0: Щеголяет сосед.
1: Да почему сосед? Ну, какой-нибудь, ну, или ты думаешь, я бомж?
0: Какой-нибудь свободный человек.
1: Какой-то свободный, не обремененный жилплощадью человек.
0: Кстати говоря, очень часто у этих людей есть жилплощадь, но они предпочитают свободу и ветер в волосах, и чужие джинсы на пятой точке.
2: Новое на нашем. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.

0: наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Михайловна, начинаем.
2: Обсуждаем, как вы прощались эмоционально с своими любимыми вещами, а может, не очень любимыми, но вдруг пробило на эмоции. Всякое бывает. Из-за нехватки денег пришлось продать свою гитару Крафтер. Поставил цену ниже рынка, чтобы продать побыстрее. Приехал чувак, очень удивился, что все окей, сохран хороший, все гуд. Рассказал, что покупает в подарок маленькой племяннице. Она мечтала об этой гитаре, увидев такую привлекательную цену, очень обрадовалась. Чувак даже накинул мне пару тысяч, а я остался с двояким чувством. Вроде и мечта чья-то осуществилась, но и чувство потери никуда не делось.
1: Ну, знаешь, я сейчас подумал, да, бывает же такое, когда вот ты вроде... Ну ладно. Наш привет. Планировали продавать машину. Как-то утром жена уехала на работу на машине, а днем звонит и говорит, что...
2: Муж уехал, какая жена?
1: Да, я так и сказал. Днем звонит муж, который уехал на работу без жены. Но на машине. То есть жену не взял, поехал сам на машине. Что, в общем, продал нашу ласточку. Очень расстроилась, что не попрощалась и даже расплакалась. Это была ваша совместная первая, получается, да? Или как?
2: Совместно наше имущество.
1: Но это тут дело не в этом.
2: Да, знаешь, я понимаю. Вот еще про автомобиль история. Привет нашему Твери. Очень хочется рассказать историю о том, как я продавала машину деда. Дед умер. Мы безумно любили эту машину оба. Это была девятка цвета хамелеон с минимальным пробегом, как новенькая. Но мне по факту она была не нужна, так как была своя. Поэтому при продаже я ревела по ней. Приехали с самого Дагестана, и горцы не очень понимали моих душевных терзаний. Зато потом писали мне слова благодарности за очень хорошую машину.
1: Привет, сам. Понятно? Это мы теперь с тобой.
2: Да, да.
1: Так, я, собственно, однажды отдавал шкаф на помойку во двор. Морально было...
2: Отпускал на волю шкаф.
1: Да, да, да. Лети, шкаф. Эволюционер, отрасти себе...
2: Маши дверцами.
1: Вот, ладно. Морально было очень легко, а вот физически все это... Ну, было, ну, как бы разбирать тяжело. Аккуратно складывать, а потом частями выносить во двор было очень тяжело. А спустя 2 часа я увидел соседа по лестничной площадке, который все это несет к себе домой. Знал бы, сразу ему около двери поставил.
2: Ну, знал бы, прикуп, жил бы в Сочи.
1: А тут, друзья, вот и нужны те самые...
2: Чатики!
1: Да, будь
2: дорогие
1: они неладны.
2: Дорогие соседи!
1: Кому-то нужен
2: кому-то
1: шкаф, приходите,
2: даром,
1: забирайте.
2: Кому-то самовынос.
1: Да, да, работает вообще на раз, два, три. Причем вам же потом в личку пишут, потому что, ну, очень часто бывает стыдно признаться, что да, дайте мне ваш старый шкаф или там старый ковер.
2: Да, да, да, да.
1: Поэтому
2: да,
1: все
2: да.
1: Норм, прям, ну, типа там пишите в личку, сразу такую делаешь пометку, вот дисклеймер, что там пишите мне в личку, и все, и сразу хорошо будет. Чтобы люди понимали, что все, тык-тык-тык-тык, потом пишешь, шкаф ушел, улетел на волю.
2: Да, да. Улетел на волю.
1: Махает дверцами. Пожалуйста, расскажите эмоциональное прощание с какой-то вещью в вашей жизни, как это было. Ну, не то, что вы ее потеряли, понятное дело, когда, ну, вы сами...
2: Отпустили ее
1: в
2: новую жизнь.
1: Да.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, как вы прощались со своими любимыми вещами, а может быть не очень любимыми, но в любом случае эмоционально прощались со своими вещами.
2: Да.
1: Купил очень много десятков тонн бензина в талонах по 40 рублей за литр. Горестно, конечно, наблюдать, как они разлетаются, но цена на табло АЗС в 75 рублей немного подслащивает эту пилюлю.
2: Машина была не первая, нам тут отвечают, но очень любимая.
1: Продавала свою первую машину, нам тут кто-то пишет. Желающих было очень много, поэтому выбирала среди покупателей. Не хотела отдавать кому попало, и особенно перекупам. Наверное, меня посчитали ненормальной, но я нашла для него молодую девушку-водителя. Пусть теперь он учит ее, как в свое время учил меня. Проследилась, когда она уезжала.
2: А вот смотрите, привет нескучным. Работала в море на норвегов. У нас был старенький пароход. Но мы за ним, в общем, следили. Очень много труда было вложено. И тут хозяин решил сдать его на металлолом в Индию. Мы его перегнали в последний путь. Все со слезами достойно проводили.
1: Алиса, Митя, привет. Мне 15 лет назад пришлось продать винил арии «Герой асфальта» 86-го года рождения, выпущенный на «Мелодии». Это было очень тяжело. Зато пару лет назад купил новую, уже фирменную, с отличным звуком и даже красного цвета, пишет нам Антон.
2: Да, так, и вот смотри, тоже опять Артемий пишет нам, ну, конечно, там, ну, слушай, Тём, ну, мы, конечно, да, сам, Артемий, мы, конечно, понимаем. Добрый день, с вещами прощаюсь легко, вещи должны работать, если у меня он не работает, то отдаю. А вот в субботу буду прощаться с театром, это будет сложно, 10 лет как-никак, поскольку сейчас альтернатив нет, но терпеть потребительское отношение уже не хочу, пишет нам Артемий. Артемий, это вот ну, всегда сложно, тем более из, в общем, творческих коллективов уходить из-за вот чего-то такого, поэтому держись, пожалуйста. Если что, давай антрепризу. У нас есть актриса, певица. Я им вроде...
1: Ты вроде
2: я просто ухожу. Машу в дверь.
1: Ладно.
2: Так и там, Артемий сейчас не придет. Так и Артемий сейчас не придет, понимаешь? Я вроде как неплохо пишу. Ты вроде режиссируешь, тоже неплохо актер. Все нормально. Я вам буду писать и на вас заработать. Я вас буду продюсировать. Что?
1: Да, да и еще дочитаю.
2: Вот это дочитывай еще. Ой, простите, что я вам не дал.
1: Да у нас осталось 30 секунд. В феврале прошлого года...
2: Твое ж важнее, давай.
1: Да что ж такое-то?
2: Ну, а что ты молчишь? Давай.
1: Разбил машину, к сожалению, вынесла на встречку, слава богу, без травм. Просто труху. И теперь, когда проезжаю мимо этого места, останавливаюсь и каждый раз вспоминаю своего кабанчика. Много вместе объехали. Верный друг и помощник. Ну что ж, дорогие друзья, все хорошее кончается. И дневной эфир тоже подходит к концу. Не плачьте, мы вернемся завтра в 12 часов
2: дня. И по этому поводу тоже не плачьте. Всем счастливо, пока-пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наша радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство иностранных дел Армении получило уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз. Это подтвердил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Захарова отреагировала на заявление министра территориального управления и инфраструктуры Армении о том, что ведомство все еще не получало каких-либо письменных обращений от Минэнерго России о возможном прекращении соглашения по ставки газа. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что повестка встречи Евразийского экономического союза в Астане предстоящие два дня будет непростой из-за ситуации с Арменией. Вместе с тем, по его словам, неправильно говорить, что нынешний саммит решит ее судьбу. Ереван продолжит участвовать в мероприятиях ЕАЭС. В Севастополе после удара вооруженных сил Украины ракетами Storm Shadow беспилотниками повреждены 30 домов, 16 многоквартирных и 14 частных. Такие последние данные привел губернатор Михаил Развожаев. В муниципальной комиссии поступили обращения о повреждении 75 квартир и домов, а также 45 автомобилей. По данным Развожаева, пострадали 2 человека. Беспилотники ракеты ударили по Севастополю минувшую ночь. Главной целью налета было здание Южного управления Центрального банка, в которое попал один из снарядов. Акции Россети на торгах Мосбиржи в момент упали почти на 10%, однако затем снижение замедлилось до 8%. Распродажи начались после сообщения о том, что электросетевой холдинг собирается провести дополнительное размещение акций в количестве до 903 миллиардов штук номиналом в 50 копеек в пользу Росимущества. Это составит более 39% от текущего объема уставного капитала. Кроме того, совет директоров Россети рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Сейчас Росимущество владеет долей в 77% в уставном капитале, который по результатам допомиссии может увеличиться до 84%. Грушинский фестиваль Самарской области не состоится в третий год подряд из-за ситуации с безопасностью, сообщили организаторы. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский, фестиваль «Гитарные пристани» и другие мероприятия. Грушинка – это крупнейший в России фестиваль авторской песни, который проходит с 1968 года под Самарой. Народная артистка Советского Союза Алиса Фрейндлих, дирижер Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» представят программу «Она и музыка и слово» 21 июня в Светлановском зале Московского международного дома музыки. Вечер станет московской премьерой музыкальной литературной композиции. Он завершит 23-й концертный сезон ММДМ. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго дня, ребята.
2: Доброго дня, друзья. Здравствуйте.
1: Добро пожаловать в компанию добрых, проверенных друзей и короли вечернего радиоэфира уже тут как тут в ваших радиоприемниках не дают вам заснуть в послеобеденное время.
2: Да, и, собственно, укорачивают время, которое осталось вам работать, потому что...
1: Не так уж много осталось.
2: Чуть-чуть, да? Прямо меньше
1: двух часов. Самую малость. И все, и по домам. А кто сейчас вот в такую погоду, вот сразу приезжая домой, ну вот, остается дома? Да никто, мне
2: кажется. Ну, такую, как в Москве, большинство.
1: Да не, ну даже вот, ну чуть-чуть приоделся, утеплился, пошел куда-нибудь. Цветет все, Андрей Германович. Цветет жасмин, цветет шиповник, зацветает липа, отцветает сирень, отцветает каштан. Это в Москве, ребят, я имею в виду. Соловьи орут так,
2: что... Соловьи орут везде, причем такое ощущение, что вся Москва в соловьях.
1: Да.
2: Я уже даже думал, не искусственные ли это звуки поставили где-нибудь динамики.
1: Нет.
2: Это столько их тут.
1: Утки выводят свои выводки к водоему.
2: Да, это очень смешно.
1: С природой не происходит, ребят, и присидеть это время дома, ну, как-то я считаю это
2: преступно. Ну, если дождя нет, да, прогуляться, может быть, стоит. Да.
1: Ну что, ребят, традиционно поблагодарим мы наших коллег из дневного эфира.
2: Особенно Алису Михайловну.
1: Алису Михайловну, она он подкармливает.
2: Угу.
1: Давай, ухукай. Скоро 90 килограмм будешь весить.
2: Я уже. Чуть меньше.
1: Вот. Начнем традиционно с проверки того, что мы с вами на одной волне. Ну, вы знаете, да, я какую-то, мы с напарником, какую-то строчку из песни, которую, скорее всего, вы все знаете, вам так для затравочки даем, а вы должны прислать либо продолжение этой строчки,
2: либо автор можете прислать.
1: Автора вряд ли, потому что исполнителя.
2: Автора, ну, да, автора, конечно,
1: потому
2: мало.
1: Потому что автора, ну, кто будет гуглить? Нет, нагуглить можно, но зачем? Исполнителя, потому что у нас каждая песня с тем или иным исполнителем тесно связана. Итак, ребята, ловите строчку дня сегодняшнего. Где-то у меня тут все было записано специально. А, вот. Только нам с тобой небо синего, море пенного, тело бренного. Итак, кто знает эту песню? Лес рук, я прям вижу. Итак, ребята, только нам с тобой небо синего, море пенного, тело бренного.
2: Ну, ты как-то прямо вот эту, там по-другому надо было про это.
1: Ну, извини, брат. Вот если бы ты обратился, ну ладно, я как-нибудь потом.
2: Пока не будем, давай, не будем.
1: В классе в пятом, в шестом бы ты обратился ко мне, я бы тебе прям вот один в один поставил. Вот.
2: А еще когда зубы менялись с молочных на коренные.
1: Ну что ты, ну все, что за человек спойлер, а?
2: Почему спойлер?
1: Взял, все сдал. Вообще, ребят, ждем от вас ответку через сайт наш.ру, через наших ботов.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, мы с напарником все дальше и дальше от репертуара нашего радио, вот с этими нашими музыкальными...
2: Ну, это же в качестве разминки, шутки, ничего такого страшного нету. Хотя из всех верных ответов есть один неверный.
1: 25-17 кто-то написал, но нет. Это песня «Отшумели». Нет, господи, как бы. «Ты не верь слезам».
2: «Не верь слезам», так она и называется.
1: «Ты не верь слезам». Все вернется по следам. Певца Александра Владимировича Медведева, который известен широкой публике под псевдонимом Шура.
2: Там прекрасный припев. У реки два берега, у реки два берега, у реки два
1: выбирай,
2: берега.
1: Выбирай, выбирай, у реки два берега. Кстати, вот про кого бы Пикторию делать, Андрей Германович.

0: сделал пикторию. И вот что удивительно, если мы говорим про актеров, даже больше про актрис кинематографа, звезды исчезли. За последние десятилетия нет звезд мировой величины, про которые говорили бы, ну, ставили в один, скажем, на одной линии с Софи Лорен или там с кем-нибудь еще. Все звезды, условно, Голливуда, которые, ну, являются прям там, вау, всемирно известными, все они закончили свою, собственно, звездную карьеру довольно давно. Нет, они, я не говорю, что они не снимаются, но подняться до уровня всемирной известности они смогли очень быстро и в определенных условиях. Сейчас они просто уже ими работают на них, это понятно. А вот среди новых...
1: Ох, я сейчас с тобой не соглашусь.
0: Давай, поспорим.
1: Вот Лиа Сэндо, допустим, прекраснейшая актриса, которая снимается, вот новая звезда. Ну как новая, она нас-то немножечко помладше, Лиа Сэндо. Потом...
0: Подожди, а где она играла?
1: Где она играла? В «Дюне», она играла в «Французском вестнике», она играла девушку Бонда, она играла, на секундочку, последнюю.
0: Потом... Девушки Бонда долго не живут, поэтому...
1: В двух фильмах снялась, тем не менее. Зендея.
0: В «Бесславные ублюдки» еще она снималась, я вот подсмотрел.
1: Зендея, самая высокооплачиваемая актриса.
0: Так, ну, хорошо.
1: Ребекка Фергюсон. Прекрасная актриса. Господи, какая фамилия-то в «Безумном Максе» играла?
0: Слушай, ну «Безумный Макс» — это старый фильм.
1: Нет, в последнем, где... Красивая. О, Шарлиз Терон. Очень красивая женщина.
0: Слушай,
1: о,
0: ну Шарлиз Терон — это тетенька из прошлого века. Я тебе про молодых говорю. Где 20-летние, 25-летние девчонки, от которых молодежь в кино...
1: Зендея, пожалуйста, водки.
0: Сходит с ума и говорит...
1: Вот я думаю, что сколько лет... Сейчас посмотрю, сколько, в каком году Зендея родилась. Я думаю, что...
0: Ну вот,
1: дата рождения 1996 год. 29 лет.
0: Ну, 29 лет. Ну, еще молодая, вполне ну, себе.
1: Еще молодая и уже Зендея, да, самая высокооплачиваемая актриса.
0: На самом деле, Сейду, про которую ты говорил, Леа, я могу сказать, она тебя моложе всего на 9 лет.
1: Ну, 9 лет в жизни женщине, знаешь, как говорила Софико Чоурелли в замечательном фильме «Ищите женщину», между 18 и 19 ее прожила 20 замечательных лет. Ты знаешь, как бы 9 лет в жизни женщины — это 9 жизней, как у кошки. Ну что?
0: Про кумиров хочу сегодня поговорить, раз уж мы все-таки начали с тобой спорить.
1: А давайте, ребята, знаете, во что сегодня поговорим? Дело в том, что мы как бы следим за кумирами. Ну как, у нас есть какие-то... ну, есть, давайте назовем это объекты не обожания, ну,
0: короче, восхищение.
1: Да, объекты восхищения, да, совершенно верно. Да. За жизнью которых мы следим. Ну, там, с кем живет, с кем разошелся, с кем... Вот вы за чьей жизнью следите? Мы с напарником, наверное, следим, очень следим за Брюсом Уиллисом. Ну, насколько это можно уже в нашем...
0: Нет, я слежу, да.
1: Ну, так, хотя бы, ну...
0: Старается, молодец. Вообще, честно говоря, и жена у него молодец. И вообще, семьей ему повезло, мужику.
1: Это правда. Вот, я еще Дэниела Крейга вот так что-то читаю, что у него, как вообще происходит. Ну так, просто мне, ну вот, симпатичен как актер. Ну, актер он... Ладно, я большой поклонник фильмов про Джеймса Бонда. И считаю, что Дэниел Крейг — это лучший Джеймс Бонд в истории...
0: Не уводи.
1: Вот, поэтому как бы, ну...
0: Мы все знаем, что ты это считаешь.
1: Вот.
0: Ты неоднократно это заявлял.
1: И буду. А вот актрис, ну, не знаю. Ну, вот как-то... Не следится мне за ними. Они как-то вот... Ну, не знаю.
0: Ну, я впрямую не слежу и...
1: Лучшая актриса мира — это Наталья Белохвостикова. И Маргарита Терехова. Ну, я вот из того поколения, чтобы вы понимали, да? Вот.
0: Ну, вот интересно, мы все из того поколения.
1: Вот интересно, ребят, у вас узнать, за чьими, как бы, ну, за чьей жизнью, каких актеров, футболистов вы следите, спортсменов, что у них происходит. Нам интересно, пишите.
0: Ну, причем непонятное дело, что не следите вы просто каждый день там.
1: Вы не сталкерите. Просто интересуетесь,
0: что с ним.
1: Да.
0: Вот я за Овечкиным, кстати, слежу, если уж пошло так на то. Я просто вот, когда он должен был стать, ну, собственно, рекордсменом, я прямо не считал, залезал каждый раз. Ну что там, какой матч будет? Забьет, не забьет? Вот, мне было очень интересно. Давайте поговорим сегодня о некоторых таких
1: кумиров,
0: да, за которыми вы наблюдаете.
1: Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались за жизнью кого из знаменитостей вы следите. Спасибо большое, что вы не написали за жизнью Андрея Германовича и Игоря Владимировича.
2: Да. Знаешь, выдохнули.
1: Да. Вот, я забыл, совершенно забыл. Я как бы к спортсменам, в общем-то, равнодушен, да. Ну, к жизни, к спортсменам, нет. Я подписан на такой мини-бложек Софии Поздняковой. Это двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле. Ну, такая просто милый девочка, не знаю, как это назвать, бложек, где она, ну, уже человек, понятно, достиг высот в спорте, просто вот там собачку свою выкладывает, про личную жизнь что-то. Ну, так, ну, знаешь, вот не накидывает контента по 15 постов в сутки, так, знаешь, без напряга. Вот, за кем следите вы?
2: Да, пожалуйста, из спортсменов. Михаил Шумахер, ну, за Мишей следить за Михаилом довольно сложно.
1: Состояние
2: стабильное. Нет, у него улучшение есть там. Шарль Экстер и Льюис Хэмилтон. Еще из театральной сферы режиссер Юрий Грымов, актеры Дмитрий Бозин, Валерий Еременко. Последний любимый актер лет так почти 30.
1: А почему никто не написал про Юру Борисова? Очень востребованный, вот, ну, во всяком случае, если верить, ну, я удивляюсь. Uh-huh. Востребованный актер, что, ну, на «Оскар», на секундочку, номинировался. И Юрий Колокольников тоже очень востребованный. И вот, ну, как бы очень много в инфопространстве вот про них всякого всего. Вот там, вот здесь вот Колокольников то, Колокольников там, Борисов здесь, Борисов тут. Никто не написал.
2: Ну, а что делать? Вот. Екатерина Гусева просто очень красивая женщина.
1: Да. Я после «Бригады» ничего не смотрел.
2: Да, честно говоря, огромная фильмография у нее, начиная с 97-го года у нее. Mm-hmm. И вот, честно сказать, да, мы поймались на мысль, что кроме «Бригады» ничего не смотрели.
1: А мы ничего, да. Так, пишут нам про Сидни Суини.
2: Суини, да. Ну, вообще, да, это же вот «Однажды в Голливуде» она играла. Она играла в фильме
1: там играла?
2: «Однажды в Голливуде». Она совсем девочка-то на самом деле. Она совсем юное существо.
1: Милли Бобби Браун, Тимоти Шаламе, Том Холланд. Ну, Тимоти Шаламе. Ну, тоже сейчас очень востребованный актер.
2: А Дженна Ортега, это вот, которая Уэнсди в «Семейке Адамсов» была, помнишь? Черненькая такая.
1: Да, да.
2: И Марго Робби.
1: Марго Робби, ну, а что за ней следить? Ну, вот Марго Робби, она как-то, мне кажется, во всех фильмах какая-то, ну, везде одинаково прекрасная. Ну, не было ни одного фильма, где она бы, ну, как-то вот сыграла, ну, что-то вот не Марго Робби. Не знаю, я очень субъективен, ребят. Слежу за новой Еленой Троянской. Прекрасной. Очень обидно за новую Елену в новом фильме Нолана. А, для тех, кто не в курсе, ребят.
2: Давай, расскажи.
1: Кристофер Нолан экранизирует сейчас «Одиссею» Гомера. Дело в том, что для тех, опять же, кто не в курсе, «Одиссея» начинается в тот самый момент, когда заканчивается Троянская война, и хитромудрый Одиссей, что-то там поспорив с богами, отправляется домой, и, короче, плывет он туда домой что-то лет 20. Ну, не может доплыть. Боги так все делают, чтобы он не мог доплыть.
2: Ветра не оттуда дуют.
1: И ветра, там что только не было.
2: Так.
1: И Полифем там, и Сцилла с Харибдой.
2: Но дело не в этом.
1: Дело в том, что Елена Троянская, ребят, это была женщина, которую Парис Троянский похитил у спартанцев, и это была самая прекрасная женщина тогдашнего мира. Ее мать, на секундочку, Лето. Ее отец, там я не помню, то ли Зевс, ну то есть это была
2: богиня, конечно.
1: Это была самая прекрасная женщина Греции, которую играет, ну, повесточка сыграла свою роль. Темнокожая мадам. Вот здесь вот я не понимаю. Вот здесь вот у меня вообще ничего не складывается. Ну, ладно, я гипотетически допускаю, что в Древней Греции могли быть темнокожие люди. Ну,
2: они скорее были...
1: Из Африки их привозили.
2: Да, на рабочих специальностях.
1: Да, но вряд ли принцесса, королева Спарты была... С африканского континента.
2: Ну да, но такие исторические нарушения даже в игровых киношных фильмах они не допустимы.
1: Ладно, что-то это завелись, ребята.
2: А что не завелись?
1: За кем следите из знаменитостей, пишите через сайт nosh.ru, через наших ботов.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы поинтересовались, за кем из знаменитостей вы следите. Вот что вы пишете.
2: А я слежу за жизнью и творчеством Владимира Преснякова-младшего. Он мне с самой юности нравится.
1: Неожиданно, так. Подглядываю за Лео Ди Каприо, Сидни Суинни.
2: Подглядывает хорошо.
1: Ну так, время от времени.
2: Так.
1: А что там у Лео-то нового? Все девушек меняют себе.
2: Ну, наверняка, наверняка. Творчество Артема Дзюбы под внимание. Вы имеете в виду спорт?
1: Ну, а какое-то есть еще творчество у Артема?
2: Давай продолжим.
1: Алиса Брудмана, Фрейндлих, Максим Аверин. Слежу за новыми театральными работами. Ну, кстати, да.
2: Черная Елена. Гомер перевернулся бы в гробу.
1: Да ну там, ребят, там очень много, вы знаете. Вот
2: часто стали с этим сталкиваться. Это какая-то странная история.
1: Это болезнь.
2: Это болезнь.
1: Болезнь, которую нужно лечить. Потому что там мало того, что Кристофер Нолан, при всем уважении к режиссеру-то хороший.
2: Отличный, да, вообще один из лучших современных режиссеров.
1: Он что-то отпустил свою фантазию настолько, и эти вот мои мысли, мои скукуны его туда...
2: Ничего, я думаю, это навязано.
1: Его куда-то понесли, там...
2: Хочешь бюджет?
1: Там во всем беда. Я какие-то смотрел разборы, там в доспехах беда, там в повествовании беда, там беда в сюжетной линии. И...
2: Слушай, ну он и с доводом весь запутался. Ну ничего страшного. Весь запутался. Вот в доводе я много раз пытался пересмотреть, понять и понимаю. Он просто запутался.
1: Ну, хороший фильм. Никто ничего не понял, даже создатель.
2: Да.
1: Ладно,
2: да,
1: ребят, да, если хотите написать, за кем следите, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сегодня как-то больше в режиме монолога нашего с тобой происходит общение.
2: Ребят, привет, без обмана. Сижу за Сергеем Галицким, человечем, меценат. Таких сейчас мало оказалось. Подарил родному городу один из лучших парков в мире, одну из лучших футбольных арен, пишет нам Леша Монтажник.
1: Ну, да. Ну, почему не последить? Ну, действительно, хороший человек заслуживает уважения.
2: Жду новых театральных работ от Федора Добронравова. Обожаю, кстати говоря, Добронравова. Очень симпатичен.
1: Да, хороший актер. После сериала «Король и Шут» подписалась на Костю Плотникова. Очень талантливый актер. Еще подписана на Арину Соболенко, на Ивлееву, Собчак, Канделаки. Люблю вдохновляться сильными, яркими людьми. Хорошего дня. Спасибо и вам тоже.
2: Очень нравится. Актер Брюс Уиллис пересмотрел все фильмы с ним. Очень расстраивает его судьба. Да нас тоже расстраивает. Ну, конечно, совершенно потрясающая жизнь и творчество у человека. О, кстати говоря, мы делали про него пикторию.
1: Да.
2: Никакой он не актер, по большому счету. Попал случайно. Если кому-то интересно, можете найти.
1: Да, ну, в общем, ребят, так чуть-чуть разобрались в вопросе. Ну, тем более, что сейчас каждый, ну, назовем их так, селебрити, да, они прям вот обязаны вести некую жизнь
2: светскую,
1: медийную,
2: да,
1: что-то медийную. Про себя писать, что-то публиковать. Ну, так, как говорят французы, наблиз оближ, то есть положение обязывает. Поэтому сейчас нет труда за кем-то следить.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, судья Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин и глава МЧС Александр Куренков подписали соглашение о реализации совместных мероприятий по повышению безопасности на водных объектах столицы. Оно призвано объединить усилия МЧС и городских властей по обеспечению эффективного контроля за движением маломерных судов. Это особенно актуально в условиях бурного развития речного транспорта в Москве, отметил мэр. Так, в прошлом году пассажиропоток регулярных прогулочных и круизных перевозок достиг 4,5 миллионов человек. Поток на регулярном речном транспорте за 3 года вырос в 4 раза. Московский областной конгресс по перинатальной медицине открылся в Красногорске. Он объединил почти 1500 участников из десятков городов России, а также Казахстана и Узбекистана. Выступая на открытии форума, губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил врачей, которые заботятся о детях еще до их рождения, а также в момент появления на свет и в первые дни жизни. Он также вручил награды отличившимся подмосковным специалистам службы родовспоможения. Известный врач-кардиохирург Лео Бакерия, в свою очередь, подчеркнул, что данный конгресс полезен для обмена опытом врачей. Ежегодно в Подмосковье принимают порядка 70 тысяч родов. При этом за последние годы младенческая и материнская смертность в регионе существенно снижается. Павильон будущей станции Строгино Рублево-Архангельской линии московского метрополитена оформят многоугольными сотами. О согласовании архитектурной концепции сообщил Сергей Собянин. Входные зоны и внутренние части павильона тоже облицуют сотами. Главный фасад украсит витражи, а пол ступеней цоколь покроют светлым гранитом. У новой станции Строгино будет 2 вестибюля – наземный и подземный, с пересадкой на одноименную станцию Арбатско-Покровской ветки. Выходы на Строгинском бульваре будут вести к домам, социальным объектам и остановкам наземного транспорта. Завершить работу планируется уже в следующем году. Финальный этап конкурса «Московские мастера по профессии ветеринарный врач» прошел в столице. Участники показали свои навыки в вакцинации питомцев и наложении хирургических швов. В финале приняли участие 10 сильнейших ветеринарных врачей столицы. Победителем стала Юлия Романова, хирург-онколог и ветеринарный врач советской ветклиники станции по борьбе с болезнями животных Южного административного округа Москвы. Опубликована программа мероприятий проекта «Лето в Москве». Новый сезон стартует 30 мая и продлится до 6 сентября. Главная тема на этот раз – время быть вместе. Жители и гости столицы объединят экскурсии, концерты, фестивали, спортивные мероприятия и благотворительные акции на сотнях площадок. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН». Переехал мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Да, добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. В прошлом часе обсуждали мы за жизнью кого из знаменитостей вы следите. Знаешь, Андрей Германович, мысль такая вот возникла, насколько поменялось время. Мы ведь когда с тобой были, ну, еще не было вот этого всего интернета, ничего.
2: Не было, конечно, соцсетей, не было.
1: Мы тоже следили за жизнью знаменитостей.
2: Журналы были.
1: Нет. Была замечательная серия книг ЖЗЛ. «Жизнь замечательных людей». Не можно было...
2: Я вот просто, ну, понимаешь, там ограничено читал. Было. То есть это, ну, просто кусочки дело. Биографии.
1: Понятно, про Рэмбо там ничего не было написано. И про Терминатора, про второго.
2: А потом мы стали следить за многими музыкантами, потому что выходили не только там винилы и кассеты, но еще и постеры. И мы видели, как меняются они. Старели на глазах.
1: Я не знаю. Вот Эксел Роуз как был прекрасен во времена Led
2: Zeppelin.
1: Не, ну Led Zeppelin, это для меня Led Zeppelin, это, знаешь, это что-то ты вот что-то на вот примерно вот Ярополк убил Бориса Ярополк Окаянный, вот это вот, ну вот примерно из тех для меня тогдашнего. Сейчас понятно. Тогда для меня были актуальны, не знаю, Курт Кобейн, Эксел Роуз. Ну ладно, ну с легкой натяжкой можно сказать, что
2: кто еще? Еще и скажи, что Depeche Mode для тебя были уже.
1: Depeche Mode для меня были авторитетами величайшими.
2: Prodigy.
1: Ну, Prodigy уже нет. Я как-то вот, когда зажглась звезда Prodigy, я уже как бы, у меня сформировались музыкальные вкусы. И
2: Green Day.
1: Нет. Вот Билли Джо Армстронг, тоже, кстати. Не, American Idiot. Короче, американский идиот. И нет, не Айдол, а Идиот.
2: А Идиот?
1: Да. Альбом неплохой, в целом неплохой, но как-то два, по-моему, или три трека. Ну, в общем, ладно, ребята,
2: так, что-то ладно, мы все да, по себе. Не туда.
1: Да. Этот час традиционно будем посвящать розыгрышу титула умника дня.
2: Здесь кумиров не будет.
1: Это правда, пощады не ждите. Все будет, как обычно, по справедливости. В скором времени пригласим вас играть.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы готовы пригласить вас в игру «Спеть за 60 секунд», где вы сможете заполучить титул «Умника дня». Нужна кодовая фраза.
2: Да, ну с тебя первая.
1: Оттолкнуться от темы прошлого часа. Мы же там вроде как про
2: известных людей говорили.
1: Да, звезды. Что-то вот хочется сюда, вот куда-то.
2: Что? Ты задумался?
1: Да нет, у меня что-то эти... А, звезды. Мы там что-то про... Скажи мне. Про
2: кого?
1: Про Одиссея, про темнокожую Елену.

0: все вверх. Всех, кого видел, тех вверх.
1: Так, давай, вернемся.
0: Коих вверх, а коих в лес уводил.
1: Нет, там леса. Какой там лес? В горы. На Олимп водил.
0: Не-не-не, на Олимпе жена, ты чего?
1: Какой? Он вверх совсем не поднимался. Так, закат видишь?
0: На пол Олимпа.
1: Прекрасно, прекрасно. На пол Олимпа.
0: Итак, ребята, на пол Олимпа автор 12-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов.
2: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: Начнем разыгрывать титул «Умника дня». И в первом раунде у нас будет играть Оксана. Оксана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оксана.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, с кем хотите играть? Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Андрей.
2: Давайте, Германович, почему бы нет?
1: Минута времени. Давайте начнем первый раунд. Поехали.
2: Сколько российских самодержцев носило имя Павел?
3: Три.
2: Один. Относится ли налим к семейству тресковых рыб?
3: Нет.
2: Да, относится. Какое происхождение имеет слово цифра?
3: Греческое.
2: Арабское. Кто является автором оперы «Тривиада»?
1: Тривиада.
2: Тривиада, конечно, простите.
3: Римский-Корсаков.
2: Нет, Джузеппе Верди. Как расшифровывается аббревиатура ЗАГС?

0: Записи гражданского состояния.
1: Актов гражданского состояния.
0: В какой стране была образована рок-группа Led Zeppelin?
2: США.
0: Великобритания. Как зовут ленивца в серии мультфильмов «Ледниковый период»? Сид. В каких единицах измеряется световой поток в системе Си?
1: Это фаталити добивающие. В каких, Андрей Георгиевич?
0: В люминах.
1: В люминах, да. Ноль.
0: Ну, бывает. Ну что, первый раз.
1: Да, сегодня...
0: Оксана играла первый раз.
1: Оказались сложны. Ребята, второму игроку достанутся не менее сложные вопросы. Если готовы стать этим вторым игроком, то в скором времени мы вам назовем вторую кодовую фразу и пригласим в игру.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить вас во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Нам нужен второй участник игры.
2: А кого он вел на пол Олимпа, чтобы наверх не заводить?
1: О, да много кого,
2: Андрей. Много кого.
1: Ну, там и маму Геракла, и Леду.
2: Вот,
1: и...
2: пусть будет мама Геракла. Он говорит, раз ты, дорогой Зевс, ведешь меня на пол Олимпа, то получите-ка вы, дружочек мой, пожалуй, всего лишь полруна. За полруна так будет звучать.
1: За полруна. Неплохо. Руна на лопате.
2: Всего половина.
1: За полруна, ребята. Автор 12-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру.
2: Подожди, а лопаты тогда были же?
1: Да еще как.
0: Наша реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Хелметекс Авто. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хелметекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хелметекс на всех маркетплейсах.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
0: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наш.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Сегодня у нас девушки сражаются прекрасно за титул умницы дня. На связи Гуля. Гуля, здравствуйте.
2: Гуля, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, задача у вас, в принципе, легкая. Соперница Оксана сыграла с нулевым результатом, так что есть шанс забрать титул. Вы готовы?
3: Да.
1: Поехали. Голова какого животного изображена на государственном флаге Молдовы? Лев, бык или волк?
3: Пусть будет волк.
1: Бык. Сколько букв О в слове «моросить»?
3: Две.
1: Правильно. В каких единицах измеряется сила света в системе Си?
3: Сила света?
1: Да.
3: Фотоны.
1: Не, в канделах. Как зовут суриката в мультфильме «Король лев»?
3: Ой.
2: Можно пропустить.
3: Пропустим.
1: Тимон.
3: Пропустим.
1: В какой стране была образована рок-группа Eagles?
3: Eagles.
1: Можно пропустить.
3: Путь будет Великобритания.
1: США. Как расшифровывается аббревиатура ОТК?
3: Отдел технического контроля.
1: Правильно. Кто является автором оперы «Тоска»?
3: «Тоска», по-моему, Верди.
1: Не, это Джакомо Пуччини. Таким образом, счет у нас становится...
2: 2-7.
1: 2-7. И титул сегодня достается.
2: Ну, достаточно
1: Гуле
2: было, в принципе, ответить даже на один вопрос. Правильно?
1: Да. Гуля, мы вас поздравляем. Титул ваш. Андрей Германович вам сейчас пришлет сообщение о том, что вы теперь обладательница титула «Умника дня», который исключительно ваш аж до завтра. Я же хочу напомнить, ребята, о том, что если у вас по какой-то причине нет, отсутствует возможность поиграть в эфире, вы всегда можете поиграть в порядке, так сказать, самотестирования. Сделать это крайне просто. Берете в руки смартфон, что у вас есть. Если есть мессенджер Макс, можно там играть. Если есть социальная сеть ВКонтакте, можно там играть. Единственное, что нужно, это найти и подписаться на сообщество, которое называется «Умник дня», где вы видите с утра вопросики в количестве 12 штук, как правило, какие-то с картинками, с пояснителями, какие-то, ну, чаще всего без, добрые, позитивные мемасики, любопытную, познавательную информацию. И вот, например, в Максе мне очень нравится это, такой дайджест, что сегодня за день. Ну, это для тех, кому нужен повод.
2: Да, давай.
1: Дело в том, что интересно. 27 мая в России сегодня отмечается День библиотек.
2: Так.
1: Во как. Кроме того, в 1703 году была заложена Петропавловская крепость, и этот день считается днем рождения города Санкт-Петербурга. Днем основания. Так что поздравляем. Что еще можно сказать?
2: А библиотека, это почему интересно? Потому что появилась...
1: День библиотек? Я не знаю. Я не знаю.
2: Это не создание Ленинки случайно?
1: Нет. Кроме того, день рождения сегодня отметил бы Александр Николаевич Башлачев, российский певец, автор, исполнитель, бард, один из тех, на чьем творчестве мы выросли. Так что, ребят, если нужны еще какие-то даты, то можете подписаться на сообщество, напомню, называется «Умник дня», поотвечать на вопросики, узнать какую-то познавательную, любопытную информацию. Это можно делать как в социальной сети ВКонтакте, так и в мессенджере Макс, где вам удобнее. Рекомендую.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, ребят, вот с этого самого момента вы начинаете готовиться покинуть насиженные за день рабочие места. А мы готовимся следующие несколько часов сделать для вас особенное.
2: Не пугай, несколько. Два.
1: Несколько это уже.
2: Несколько это там 5-6.
1: Нет, это больше, чем один. Это уже несколько. Вот. Несколько часов сделать плодово выгодными.
2: За полрунат.
1: Нет, ребят, у нас не за полрунат. У нас все целиком будет.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио. Сделано в России.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно в эфире 4 радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» продолжает получать жалобы от жителей небольших деревень, про которых попросту забыли местные власти. Так, пенсионеры из деревни Гостевое в Смоленской области бьют в колокола из-за состояния единственной улицы. А в деревне Куюки в Татарстане люди сидят 12 дней без воды из-за того, что их уже полгода не могут подключить к новому трубопроводу. Весной прошлого года мы рассказывали о проблемах с водой в деревне Куюки в Татарстане. После запросов в Кривой линии к решению вопроса подключились Минстрой России и власти Татарстана, которые нашли деньги на строительство водоотвода до деревни от Казани. Это обещание было выполнено, новую трубу построили, однако подключить к ней Куюки до сих пор не могут. В итоге люди в мае остались без воды.
2: На сегодняшний день 12 суток воды нет. Те, кто живут ближе там к старой водонапорной башне, вода до них доходит. Мы от нее дальше находим, она просто к нам уже не приходит. Началось 14 мая. Установилась жаркая погода, пошло водопотребление больше. Физически к нам не приходит, нет количества воды, которое нам необходимо, и она к нам не доходит. Труба есть, ее закончили строительство в 2025 году, в декабре перед Новым годом. Эта труба сейчас в земле закопана, но нас к ней не подключают.
1: Мы попросили главу Татарстана Рустама Миниханова разобраться, почему труба есть, а воды у людей нет. Другой сигнал СОС пришел к нам от пенсионерки из деревни Гостевое Гагаринского района Смоленской области. Жители 3 года не могут дождаться обещанного ремонта единственной дороги.
3: И у нас по деревне дорога вообще никакая. Просто дорога на земле. Ни насыпи никакой, ничего. Как дожди, весна, осень у нас здесь не проедешь, не пройдешь. Мы писали бумагу 3 года назад. Нам обещали, по весне подсохнет, приедем, посмотрим. Но так никто не приезжал. Глава администрации у нас меняется один за другим. Так что никому ничего не надо. Мы живем за речкой. 3 года назад нам сделали мост. Мы просили, нас услышали, нам сделали хороший мост. А иначе мы не могли переходить в разливы. Просто были изолированы от всего. Но дорогу-то нам не сделали. Мы тоже люди. Хоть и деревня маленькая, но извините, в остальных деревнях все есть. И дороги есть, и насыпи. А мы как бомжи тут, честное слово. Нам же и внуки приезжают на каникулы. И мы на велосипедах покататься хочется. Да и самим ходить. Как пенсионеры, и суставы болят, знаете, поскользнешься, не дай бог, тут ломаешь.
1: Мы попросили власти Смоленской области помочь жителям забытой деревни. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, ребята, добрый вечер.
2: Добрый вечер,
1: добро,
2: друзья.
1: Добро пожаловать, да, в очередной час 10-бального шоу. И в то самое время, когда вы, завершив рабочий день, уже спокойно едете домой.
2: Ну, или...
1: Хочется верить.
2: Да, или неспокойно. Как получается. Ну, главное, чтобы вы едете домой.
1: Или не едете, или стоите в пробке где-нибудь.
2: Или стоите, или вас задержали на час.
1: У нас есть возможность сделать вам этот час плодов выгодным. У нас есть два билета на концерт «Рви меха», который состоится в клубе «Stereo People» 28 мая. Готовы отдать вам эти билеты. Это, кстати, уже завтра.
2: Да, так, кстати.
1: Так-то, на секундочку.
2: Угу.
1: Вот. Ну, просто так мы с напарником ничего не отдаем.
2: Не-не-не, только за обратную связь.
1: Тем более, что это у нас час для вас.
2: Да, час для вас. Я, ты знаешь, я предлагаю сегодня, так сказать, поболтать на такую тему. Все мы были когда-то маленькие, юные, отдыхали там условно на дачу или в городе, или где-то еще. Суть не в этом. Суть в том, что периодически нам собирали некий сухой паек. Ну, вот, например, два парня лет 7, может быть, 8, в 5 утра собираются на рыбалку. Ну и бабушка вечером, значит, собирает уже тебе сухой паек. Говорят, не забудь в термос налить чай. И ты идешь с этим сухим пайком. Хорошо, если клев, будь здоров, и ты что-то наловил. А нет, ну и ладно, съел там бутербродики. Какая-нибудь, я помню, была баночка варенья. Были иногда бутерброды с вареньем. Они были очень странные, потому что пока ты нес через лес по такой кривой дорожке, варенье иногда сползало. Не обязательно это должна была быть рыбалка. В походики в какие-то отправлялись, на какой-то пикничок. Вот ты помнишь какое-нибудь событие, когда у тебя была котомка? Самое настоящее.
1: Ну, всегда, когда куда-то отправляли, всегда что-то было, ну, шел на озеро с друзьями, условно говоря, там еще куда-то, ну, ты куда-то идешь, и тебе с собой что-то...
2: Причем, согласись, мы же вот этим своим, так сказать, набором, мы всегда делились с другими, и они делились с нами.
1: Конечно.
2: То есть вот у вас идет там компашка, там 5 человек. Я вот помню, мы один раз ходили на целый день, это был, можно сказать, марш-бросок. Мы пошли исследовать, куда, где заканчивается овраг. Вот. И я могу сказать, что подготовка к этому мероприятию была такой, что мы съели весь сухой паёк, еще не успев отправиться куда-то.
1: Это нормально. Только вышли, все, молодые растущие организмы все в себе в топку закинули. Про что ты хочешь поговорить?
2: Я хочу поговорить про какие-то оригинальные вещи, которые, какую-то оригинальную, естественно, еду, которую брали в свое время вот в этот самый...
1: Да, у всех, мне кажется, было примерно одинаково.
2: Ничего подобного.
1: Сезонные овощи, огурцы, редис,
2: это, да,
1: соль в спичном коробке, вареные яйца, бутерброды.
2: А еще, например, мне иногда бабушка давала шоколадные конфеты «Каракул».
1: Ну, Андрей.
2: И это, понимаешь, это была целая...
1: И ты делился конфетами «Каракул»?
2: Да!
1: Да ладно!
2: Да! Ну, если было две, одной делился.
1: Чувствуете, да?
2: Всех. Нет, ну серьезно, конечно, делился. Да много что было такого необычного, потому что иногда какая-нибудь плюшка была, которую ты ни разу в жизни не ел. Вот я, кстати говоря, первый раз попробовал кольцо вот это, сахар.
1: Песочное.
2: Песочное. Как раз, когда мне было лет там 5, и мы куда-то пошли в какой-то поход. И там, думаю, ничего себе, я такого вообще не ел. Вот, так что...
1: Ну, все было, все стандартно, мне кажется. Печенье, вафли какие-то.
2: Давайте вспомним, как мы котомочки собирали.
1: Что собирали, вот, когда отправлялись, что набирали с собой, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, а мы автору одного из сообщений отдадим обещанные билеты.
0: Сделано в России.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о благотворительном фестивале, который наше радио готовит ко Дню защиты детей. А также узнаем, с кем записал трек лидер группы «Седьмая раса». 7 июня по случаю Международного дня защиты детей, который отмечается чуть раньше, на площадке у Останкинской телебашни пройдет благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни», организаторами которого стали наши радио, благотворительный фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня. На фестивале для посетителей будет организовано 4 тематических маршрута: здоровья, осознанности, творчества и знаний. Гостей ждут соревнования и командные игры, эстафета со смешариками, звездная разминка с футболистами ЦСКА, всевозможные мастер-классы, и это далеко не все, что мы приготовили для вас. На сцену выйдут Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов и группа «Анимация», капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее» и «Кэжуал». Вход для посетителей совершенно бесплатный по предварительной регистрации. Следующая квота билетов откроется 28 мая в 12 часов. Команда «Тау Кита» выпустила трек «Жизнь городских окраин». В записи нового сингла принял участие лидер группы «Седьмая раса» Саша Растич. По словам музыкантов, фит объединяет истории прошлого и эмоции настоящего. Участники группы «Тау Кита» признаются, что творчество «Седьмой расы» повлияло и на их собственную музыку.

0: Послушать новый сингл можно на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы решили повспоминать, вот что вам родители собирали, когда вы отправлялись куда-нибудь на природу.
2: Ну или сами что-то себе собирали, уж как идет.
1: Ну, сами себе собирали все подряд.
2: Все кажется. Подряд, абсолютно. Пишет, нам черный хлеб поливали подсолнечным маслом, посыпали черной солью.
1: Это что за черный?
2: Не знаю. Луговой лук рвали, значит, огурцы соседнего огорода. Собака, которая всегда была с нами, принесла домашнюю утку. Варили на костре в найденном ведре. Было незабываемо.
1: Да, вы экстремалы. По выходным ходил на лыжах на весь день. Давали два куска хлеба с собой. Брал, снежком зажуешь и нормально.
2: Ну, а что делать? Привет наш, сало соленое обязательно. А уж дальше от сезона, что созревало, вырос в Сибири в частном секторе, пишет нам Альберт из Калининграда. Ну, наверное, не очень-то много в Сибири. Хотя!
1: Да ладно, в Сибири там...
2: В Сибири там климат резко континентальный.
1: Конечно,
2: там
1: конечно. Тоже. А сало, конечно, это незаменимый...
2: Вообще, на все случаи жизни.
1: Вот ты идешь, нарезал с собой вот кусочками его этими. Ты как, кстати, вот больше любишь сало? Полосочками тоненькими или такими брусочками?
2: Нет, я полосочками больше люблю. Еще, честно говоря, я люблю, чтобы все-таки был кусочек какого-нибудь черненького.
1: Ну, черный хлеб, само собой.
2: А еще
1: вот брусочками.
2: Брусочками любишь,
1: ну, толстый,
2: да?
1: Толстый такой нарезаешь, но отрезаешь так кусок шмат. Ну, то есть, ну так, в мизинец толщиной. Ух, и ты, потом его вот такие на брусочки, да, чтобы вот его...
2: А скажи, ты любишь сало с прожилками или чисто сало?
1: Не, я люблю вкусное.
2: Ну, нет. Ну, бывает с... они с мясными прожилками, а бывает просто шмат.
1: Нет,
2: сало.
1: Конечно, с мясом. Мясо должно присутствовать. Без мяса это ж не сало. Ну, в смысле,
0: наша реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru. Квартира.

0: круглосуточно ру.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: И Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И мы сегодня вспоминаем, что давали родители или вы сами.
2: Ну, знаешь, очень интересное сообщение. Нет, черная четверговая соль. Сейчас стала доступным продуктом, который в Костроме делают. А в нашем детстве бабушки делали ее в печке в чистый четверг, чтобы в великий праздник Пасхи солить крашеные яйца. Вот так. Я не знал. Спасибо.
1: У нас тоже такого не было. У нас, наверное, потому что печки не было. У вас печка была?
2: Нет.
1: И у меня тоже не было. Помню, пикник в детстве брала с собой вареную картошечку в стеклянной банке. Тонко порезанное сало, свежий огурец. Вкусно.
2: Да, вкусно, конечно.
1: Да, и вот тогда же не было никаких емкостей, чтобы для переноски, да? Обязательно какой-нибудь стеклянный. И банку потом домой вернешь.
2: Да, ну и либо вот какой-нибудь бумажный пакет еще от магазина остался. В него
1: из-под сахара.
2: Завернули, да, и тебя отправили. Вообще, конечно, как мы обходились без одноразовой тары. И обходились, ребята, совершенно спокойно.
1: Прекрасно.
2: Бабушка готовила лепешки, тесто, как у беляшей, но без начинки. Было безумно вкусно. Прошло много лет, пытаясь повторить, как у бабушки, но не получается.
1: Опыт нужен. А вот мне ничего не давали. Так печально. Но...
2: Ну, у вас, наверное, были хорошие друзья, с которыми вы ходили.
1: Делились, наверное.
2: Делились, конечно.
1: А вот, кстати, был такой, как это наступал период времени, когда у тебя обязательно в кармане был коробок спичечный, а там немножечко соли, потому что, в принципе, с солью можно было нарвать зеленых яблок, когда они еще зеленые, с солью.
2: Можно, да.
1: Можно было где-нибудь натрить картофеля,
2: да,
1: нажарить его с солью.
2: Испечь его и все, посолил и ешь.
1: И все, что угодно, можно было
2: даже,
1: есть
2: в принципе, кусочек хлебушка с солью становился уже блюдом.
1: Да, да, да. Поэтому соль всегда в каком-то, ну, в какой-то... Еще вспомнил емкость. Если где-нибудь купить в аптеке недорого упаковку таблеток валидола, они были в таком в железном тюбике, помнишь, в алюминиевом
2: были,
1: с крышкой.
2: Да, да, да.
1: Таблетки, значит, идут на выброс. Вот, а туда засыпаешь соль, и у тебя соль в удобной таре, которая
2: еще были,
1: с коробка просыпается.
2: Еще были баночки от Ножпы. Такие коричневые, прозрачные.
1: Ну, Ножпа была дефицитом.
2: С мягкой крышкой.
1: А
2: но когда они заканчивались...
1: Это еще нужно, чтобы она началась, Ножпа. А валидол был в любой аптеке. Наша радио.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще немного ваших сообщений. Добрый вечер всем. 73-го года я рождения. Когда ездили с родителями в лес за грибами или ягодами, всегда брали с собой. Горячий, сладкий чай в термосе, хлеб, батон, нарезанная колбаса, сыр, сало. Иногда варенье, вкрутую яйца, огурцы, помидоры, вода простая, соль, пишет Алексей Злобнев.
2: Я, кстати, в лес ходил, взял сырок плавленый, вкусно.
1: А какой брал?
2: Орбитом. Давай отдадим приз, я уже нашел.
1: Давай.
2: Добрый вечер, короли. Конечно, черный хлеб с салом, огурцы обязательно вареные вкрутую яйца. А соль насыпали в пузырек из-под пенициллина, картошку пекли. Я же говорю, что были лекарственные препараты, которые стоили 2 копейки, а пузырьки от них очень хорошо находили применение в народном хозяйстве. Вообще, спасибо, ребята.
1: В народном хозяйстве тогда все находило
2: это
1: применение.
2: Правда.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Президент России в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева встретил личный лидер Казахстана Касым Жомарт Токаев. В ходе переговоров они обсудят ключевые аспекты развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. Кроме того, Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза. При ударе беспилотника в Белгородской области погибли 2 человека, сообщил оперативный штаб региона. В приграничном селе Новотоволжанка в Шебекинском округе дрон ударил по легковому автомобилю. Смертельные ранения получили мужчина и женщина. В штабе выразили соболезнования их родным и близким. Временно исполняющий обязанности главы Белгородской области Александр Шуваев ранее сообщил, что за сутки украинские войска атаковали регион 45 раз. Эстония пытается отойти от договоренности с Россией о разграничении Чудского озера и Нарвы, что чревато конфликтом. С таким предупреждением выступил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности, руководитель пограничной службы Владимир Кулешов в интервью российской газете. По его словам, инициативы властей Эстонии создают условия для конфликтных ситуаций на госгранице, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах. Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев впервые в этом году вышли в открытый космос для выполнения работ на внешней поверхности Международной космической станции. Как уточнил Роскосмос, расчетная продолжительность выхода составляет 5 часов 27 минут. Куть-Сверчков и Микаев, в частности, установят аппаратуру для эксперимента «Солнце Терагерц» на модуле «Звезда». На модуле «Наука» они демонтируют кассеты из аппаратуры эксперимента «Экран-М», а также снимут контейнер оборудования «Биориск МСН» на модуле «Поиск». Для поддержки работ в открытом космосе применяется манипулятор «Эра». Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек. Мистическая фэнтези-драма «Дива» производства «Марс-Медиа» киностудии имени Горького выйдет в широкий прокат 3 декабря, сообщила кинокомпания «Вольга». Картина рассказывает историю юной певицы с уникальным голосом. Она становится сенсацией большой сцены, но сталкивается с завистью, интригами и скрытой стороной успеха. «Дива» — это история невероятного божественного дара и последствий, которым приводит обладание этим даром. Действие происходит в мире оперы и театральных интерьеров. Там разворачивается соперничество между юной исполнительницей и взрослыми представителями индустрии. Режиссером проекта выступила Анна Меликян. Главную роль исполнила Алиса Юнусова. Также в фильме снялись Евгений Цыганов, Юлия Снегирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Меркурбанов и Мария Смольникова. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Yeah, you're right.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Здравствуйте, друзья.
2: Добрый вечер.
1: Финальный час 10-бального шоу. Он будет плодово-выгодным, но сначала полезная информация о том, что завтра.
2: В 12:00.
1: Полдень.
2: Ровно в полдень будут объявлены...
1: Будет выпущена очередная квота билетов на наш фестиваль, который состоится 7 июня на площадке Останкинской телебашни. Так что, если вы намерены посетить сие мероприятие, а вход будет бесплатный только по регистрации, успевайте попасть в число тысячи счастливчиков. Напомню, предыдущая 1000 билетов разлетелась за 50 секунд.
2: Сразу же, можно сказать, сразу.
1: Я вам говорю, что 30 секунд будет примерно на то, чтобы захватить себе билеты, если вы хотите попасть на наш фестиваль. Все подробности найдете на сайте.
2: Да, там же, кстати говоря, можете посмотреть и состав участников. Он там прямо, ой-ой-ой-ой-ой.
1: Все подробности на сайте наш.ру.
0: Наша реклама.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И немножко автомобильной информации. Все-таки сегодня у нас среда, вечер. Дело все в том, что в апреле этого года Amode JQ обновили рекорд глобальных продаж с результатом 69 892 автомобилей. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И что интересно, новое достижение совпало с важной вехой. Совокупные продажи брендов с момента основания превысили 1 миллион автомобилей. 1 миллион автомобилей. Это ж... Amode находится отклик у аудитории благодаря авангардному дизайну и технологичности, а JQ за счет универсальности и комфорта, причем при любых дорожных условиях. В апреле сразу три модели брендов преодолели отметку в 15 тысяч реализованных автомобилей за месяц. А главным драйвером роста на мировых рынках остаются автомобили на альтернативных источниках энергии. Их было реализовано более чем в два раза по сравнению с апрелем 2025 года, и система супергибрида, инновационное решение Amode JQ эффективно сочетает низкий расход, это 3,4 литра на 100 километров, высокую мощность и долгий запас хода. Вот такими вот результатами готовы похвалиться два бренда.
2: Ну а мы буквально через пару минут, ребят, вернемся и сделаем вам шикарное, оплатово-выгодное предложение.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, ребята, обещали вам плодово-выгодное, роскошное предложение.
2: Ловите. Два билета у нас есть на концерт группы «Чаев», который состоится 25 июня в саду «Эрмитаж» в честь дня рождения Владимира Шихрина.
1: Итак, ребята, готовы, я считаю, потренировать креативную жилку, по-быстренькому и разыграть эти два билета. Значит так, смотрите, мы взяли в качестве объекта для препарирования песню группы «Чаев. Оранжевое настроение», где нашли строчку, точнее, двустишие. «А я похож на новый Икарус, а у меня такая же улыбка». Ну, то есть, запоминайте размер. «А я похож на новый Икарус, а у меня такая же улыбка». Ну, то есть, начинается все с буквы «А». «А» — «Я похож на новый Икарус», «А» — «У меня такая же улыбка». И вот, ребята, это первое условие. Нужно соблюсти, которое «А» и «А». Вот.
2: А. Все да. Просто. Что-то
1: второе.
2: Вообще.
1: Ребята, нужно сочинить двустишие с использованием марки автомобиля. Или, чего угодно. Ну, там, какого-то средства передвижения. Ну, вот, варианты, какие у меня родились в голове. Ну, вот, буквально за 5 минут я набросал. «А я похож на Волгу с прицепом, а по субботам я еду на дачу».
2: Отлично.
1: «А я похож на Ладу Приору, а у меня стучит что-то в днище». «А я похож на капот от УАЗа, а я такой же зеленый и плоский».
2: Прекрасно.
1: Или вот еще, ребят, «А я похож на ЗИЛ-130, а вот в душе я Бентли Бентайга».
2: Прекрасно.
1: Ребят, все крайне просто.
2: Все очень просто.
1: В первой половине упоминается какое-то средство передвижения, марка автомобиля, там все, что, мотоциклы, что угодно. Средство передвижения. И на «А» начинается вторая строчка. Итак, ребят, напрягите креативную жилку, присылайте свои варианты. Автору лучшего двустишия отдадим билеты на концерт группы «Чаев».

0: наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
4: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день. А запах возвращается. Снова и снова.
5: Нейтрализатор запаха домашних животных Humitex. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Humitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Humitex на всех маркетплейсах.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44.
9: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А задачка-то со звездочкой
2: очень,
1: оказалась.
2: Очень сложная.
1: Казалось бы, простая строчка. А я похож на новый Икарус. А у меня такая же улыбка. Два условия. Упомянуть транспортное средство, соблюсти размер. Внутри получается, да? Ну, в размер
2: попасть.
1: Ну,
2: в целом, да, да.
1: И чтоб с «а» каждая строчка начиналась. Немногим.
2: Да, вообще практически зубам. Единицам, но давай некоторые зачитаем.
1: Вот тут любопытное. А я маленькая лошадка, и мне живется не сладко. А я люблю пить пиво и от шашлыка нюхать дым. Но мне нельзя поддаваться, а я хочу быть худым.
2: Отлично. Не в тему, но хорошо. А я похож на новую «Волгу», а корни все же китайские видно.
1: А я в душе типа Бэха Битурбо, а у меня такой же громкий выхлоп.
3: А я бы это не при людях.
2: А я похож на «Жигули семерка», а у меня такой же год выпуска.
1: А я похож на дохлую лошадь, а на концерт я очень хочу, но не в размер.
2: А я похож на старый запорожец, а двигатель у меня тоже сзади.
1: А я похож на УАЗик Буханку, а у меня такая же харизма. Но вот здесь вот в размер. И как бы вроде бы условия. Ребята, нужно напрячь креативную жилку, попасть в размер, упомянуть какое-то транспортное средство, не обязательно марка автомобиля, лошадь, телега, мотокультиватор.
2: Хоть моноколесо.
1: Газонокосилка, моноколесо. Самокат, все что угодно, все что движется. Вот. И попробовать уложиться в размер и, ну, и прислать нам через сайт наш.ру либо через наших ботов.
0: Наше радио.

0: и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Ну и еще немножечко вашего
2: очень
1: креатива.
2: Очень сложное задание. Берем все-таки такие вещи, которые, ну, худо-бедно подходят.
1: Ну, хотя бы хоть
2: как-то. А я похож на старую Теслу, а я уже не могу без зарядки.
1: Во, а это хорошо.
2: Хорошо, хорошо.
1: А я похож на УАЗик-буханку, а у меня такая же харизма.
2: А я похож на старую Ниву, а у меня такая же подвеска. Вообще отлично попали.
1: А я похож на Ламборгини, а у меня такой же вид шикарный. Не в размер, но по существу.
2: А я похож на хлебовозку. Внутри меня батон и много плюшек. Не в размер, но...
1: А я похож на Альфа-Ромео, а у меня в багажнике мартини.
2: А я владелец стремительной Гранты, а у меня нет денег на что-то другое.
1: Отлично. А я совсем не люблю иномарки, а потому что ближе мне Нива, пишет Олеся.
2: А я похож на огненную лошадь, а у меня такая же игривость.
1: Так, что еще вы нам прислали? А я похож на красный Порше, а у меня такое же сердце.
2: Красиво, красиво. А я похож на новую Теслу, а у меня такая же прошивка.
1: А я похож на новую Гранту, а у меня такая же надежность.
2: А я похож на самолет Илюшин, а это не пузо, а место для пива.
1: Ага, понятно.
2: Хорошо.
1: А я все езжу на Ауре Ладе, а за год 30 тысяч проехал.
2: По существу. Ну что ж, хорошо, да, ну что.
1: Ребят, есть возможность забрать у нас билеты на концерт группы «Чайф». Нужно только напрячь немножечко креативную жилку.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, настало время подводить какие-то итоги и вручать обещанные билеты. Мы тут посовещались с напарником, решили выбрать. Автора следующего сообщения наградить.
2: Ну давай, зачем?
1: А я похож на синий троллейбус, а у меня такая же рогулька. Мы не знаем, что за рогулька, но билеты ваши.
2: Слушайте, мы теперь без рогулек. У нас в Москве теперь нет троллейбусов. У нас теперь только электробусы. Нет, один ходит.
1: Все, давай прощаться. Да, спасибо, все, ребята, за компанию. Всех обнимаем, некоторых даже целуем.
2: Все, ребята, услышимся уже завтра ровно в 16:00.
0: Пока-пока. Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани. День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке «Крылья Советов». Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
4: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
5: Без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Годовая инфляция в России зафиксирована на уровне 5,33%. За прошедшую неделю она составила 0,07%, следует из данных Росстата. Как говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации в России, снижение цен продолжилось на продовольственные товары, как на плодово-овощную продукцию, так и на остальные продукты питания. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,1% за неделю, в секторе услуг 0,24%. Среди услуг туризма существенно увеличилась средняя стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России. Снизилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии. Беспрецедентное количество атак вооруженных сил Украины на инфраструктуру Запорожской атомной электростанции «Энергодара» произошло за последний месяц. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, прошедшая ночь принесла очередной рекорд – более 55 взрывов в черте города. В результате атак на этой неделе погиб один человек, еще несколько получили ранения. Глава «Росатома» заявил, что украинские военные, по его мнению, пытаются запугать население и сотрудников станции, объявив охоту за транспортом. В Севастополе после удара вооруженных сил Украины ракетами Storm Shadow беспилотниками повреждены 30 домов, 16 многоквартирных и 14 частных. Такие данные обнародовал губернатор Михаил Развожаев. В муниципальной комиссии поступили обращения о повреждении 75 квартир и домов, а также 45 автомобилей. Развожаев ранее сообщил о двух пострадавших в результате удара ВСУ. Беспилотники и ракеты ударили по Севастополю минувшей ночью. По словам губернатора, главной целью было здание Южного управления Центрального банка, в который попал один из снарядов. Армения, вопреки курсу на Европу, остается братской страной для России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Вестям». По его словам, в Армении есть политические силы, которые не разделяют подход правительства премьер-министра Никола Пашиняна в отношении России. Песков также заявил, что Армения остается в Евразийском экономическом союзе. Решение о выходе из объединения может потребоваться в будущем, если ориентация на другие формы интеграции начнет мешать. Решение о дальнейшем нахождении Армении в ЕАЭС или вступлении в Евросоюз будут принимать граждане страны, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе предвыборной встречи с избирателями. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Камила Уго Карабелье в матче второго круга открытого чемпионата Франции по теннису. Рублеву 28 лет, он занимает 13 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Карен Хачанов также вышел в третий круг. Он обыграл аргентинца Марко Тронгелити во втором круге. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
7: с 7 до 11.
6: Подъемники
7: на нашем радио.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Наша.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 9 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты в период с 8 до 20 часов над Курской и Белгородской областями. Последние при ударе беспилотника погибли мужчины и женщины. Они находились с момента атаки в автомобиле, сообщил оперативный штаб региона. Произошло это в приграничном селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. За прошедшую ночь силы ПВО сбили 140 украинских дронов над 7 областями, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. США пока не устраивает ход переговоров с Ираном. Возможен возврат к военным действиям, заявил Дональд Трамп. При этом, по словам президента, Тегеран очень хочет заключить сделку. В ходе встречи с кабинетом министра в Белом доме Трамп подчеркнул, что операция Соединенных Штатов в Иране проходит не менее успешно, чем в Венесуэле. Кроме того, он назвал армию США сильнейшей в мире и обратил внимание на то, что ее бюджет превышает 1 триллион долларов. В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие часы и дни станет ясно, можно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах с Ираном. По словам Рубио, дипломатическое решение – наилучшие варианты. Американские переговорщики продолжают работать над урегулированием. Годовая инфляция в России зафиксирована на уровне 5,33%. За прошедшую неделю она составила 0,07%, следует из данных Росстата. Снижение цен продолжилось на продовольственные товары, как на плодово-овощную продукцию, так и на остальные продукты питания, отмечается в обзоре Минэкономразвития. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,1% за неделю, в секторе услуг 0,24%. Митрополит Илларион Алфеев, который после задержания в Чехии провел по страже 2 дня, заявил ТАСС, что покинул страну, опасаясь, чтобы история не повторилась. Священнослужитель рассказал, что планирует доложить о произошедшем патриарху Кириллу, а дальше как он решит. Митрополит рассказал в своем телеграм-канале, что ехал в автомобиле вместе с видеооператором и еще 2 пассажирами, когда их остановила полиция, которая, по его словам, очевидным образом ждала машину со священником. После багажника уже лежало несколько пакетов и банка с белым порошком. Митрополиту и видеооператору позднее вручили уведомление о подозрении в хранении психотропных веществ. Его адвокат не исключил, что это была спланированная акция. Поводом для задержания стало анонимное письмо. Состав всероссийского проекта «Театральный поезд» отправился в путь из Севастополя. Ранее аналогичный поезд выехал из Владивостока. Он также закончит маршрут в столице. Поезду предстоит за 35 дней пройти около 7 тысяч километров по 17 городам России. Всероссийский проект «Театральный поезд» — это культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

Вьются цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Украине следует сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Так, спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщение о том, что Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов противовоздушной обороны и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. «Мир всегда лучшая стратегия», — подчеркнул Дмитриев. По данным СМИ, украинский лидер в послании президенту США особо подчеркнул, что в защите от баллистических угроз Киев почти полностью полагается на Соединенные Штаты. По его данным, нынешний объем поставок больше не соответствует реалиям на поле боя. Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран может передать свой обогащенный уран России или Китаю. Об этом он сообщил во время заседания американского правительства. Говоря о сделке с Ираном, президент отметил, что о смягчении санкций или предоставлении средств речь пока не идет. США позволят иранцам получать средства, если они будут вести себя правильно, подчеркнул республиканец. На этой неделе Трамп потребовал от Тегерана либо немедленно передать обогащенный уран Вашингтону, либо уничтожить на месте или в ином приемлемом расположении. По данным арабских СМИ, Иран готов вывести уран за пределы территории страны, если тот будет передан Китаю. Жительница Удмуртии погибла во время урагана. Женщина пряталась от непогоды в теплице на своем участке, сообщил глава республиканского правительства Роман Ефимов. По его данным, в Болезненском районе повреждены крыши 80 частных домов, 40 многоквартирных и 2 магазинов, а также ряда социальных объектов. Более 60 деревьев и несколько столбов повалены на проезжую часть. В районе введен режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена ЧС. Непогода пришла и в Ростовскую область. В областном центре ветер повалил деревья. Из-за этого травмы получили несколько человек, сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин. В Донской столице действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Туроператоры фиксируют снижение продаж путевок в детские лагеря на море в России на 30-50%. Особенно заметен спад по Краснодарскому краю. Об этом сообщила руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. По ее словам, Анапа немножко восстанавливается после ЧП в прошлом году. Ее лагеря получили разрешение Роспотребнадзора на использование пляжа и моря. Общее собрание клубов российской премьер-лиги приняло московскую «Родину» и воронежский «Факел» в состав участников турнира следующего сезона. «Родина» заняла первое место по итогам чемпионата первой лиги, «Факел» стал вторым. Из числа участников элитного дивизиона исключены две худшие команды по итогам сезона РПЛ «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о благотворительном фестивале, который наше радио готовит ко Дню защиты детей. А также узнаем, с кем записал трек лидер группы «Седьмая раса». 7 июня по случаю Международного дня защиты детей, который отмечается чуть раньше, на площадке у Останкинской телебашни пройдет благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни», организаторами которого стали наше радио, благотворительный фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня. На фестивале для посетителей будет организовано 4 тематических маршрута: здоровье, осознанности, творчество и знаний. Гостей ждут соревнования и командные игры, эстафета со смешариками, звездная разминка с футболистами ЦСКА, всевозможные мастер-классы, и это далеко не все, что мы приготовили для вас. На сцену выйдут Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов и группа «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее» и «Кэжуал». Вход для посетителей совершенно бесплатный по предварительной регистрации. Следующая квота билетов откроется 28 мая в 12 часов. Команда «Тау Кита» выпустила трек «Жизнь городских окраин». В записи нового сингла принял участие лидер группы «Седьмая раса» Саша Растич. По словам музыкантов, фит объединяет истории прошлого и эмоции настоящего. Участники группы «Тау Кита» признаются, что творчество «Седьмой расы» повлияло и на их собственную музыку.

0: Послушать новый сингл можно на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники. На нашем радио.

0: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» продолжает получать жалобы от жителей небольших деревень, про которых попросту забыли местные власти. Так, пенсионеры из деревни Гостевое в Смоленской области бьют колокола из-за состояния единственной улицы. А в деревне Куюки в Татарстане люди сидят 12 дней без воды из-за того, что их уже полгода не могут подключить к новому трубопроводу. Весной прошлого года мы рассказывали о проблемах с водой в деревне Куюки в Татарстане. После запросов в Кривой линии к решению вопроса подключились Минстрой России и власти Татарстана, которые нашли деньги на строительство водоотвода до деревни от Казани. Это обещание было выполнено, новую трубу построили, однако подключить к ней Куюки до сих пор не могут. В итоге люди в мае остались без воды.
2: На сегодняшний день 12 суток воды нет. Те, кто живут ближе там к старой водонапорной башне, вода до них доходит. Мы от нее дальше находим, она просто к нам уже не приходит. Началось 14 мая. Установилась жаркая погода, пошло водопотребление больше. Физически к нам не приходит, нет количества воды, которое нам необходимо, и она к нам не доходит. Труба есть, ее закончили строительство в 2025 году, в декабре перед Новым годом. Эта труба сейчас в земле закопана, но нас к ней не подключают.
1: Мы попросили главу Татарстана Рустама Миниханова разобраться, почему труба есть, а воды у людей нет. Другой сигнал СОС пришел к нам от пенсионерки из деревни Гостевое Гагаринского района Смоленской области. Жители 3 года не могут дождаться обещанного ремонта единственной дороги.
3: У нас по деревне дорога вообще никакая. Просто дорога на земле. Ни насыпи никакой, ничего. Как дожди, весна, осень у нас здесь не проедешь, не пройдешь. Мы писали бумагу 3 года назад. Нам обещали, по весне подсохнет, приедем, посмотрим. Но так никто не приезжал. Глава администрации у нас меняется один за другим. Так что никому ничего не надо. Мы живем за речкой. 3 года назад нам сделали мост. Мы просили, нас услышали, нам сделали хороший мост. А иначе мы не могли переходить в разливы. Просто были изолированы от всего. Но дорогу-то нам не сделали. Мы тоже люди. Хоть и деревня маленькая, но, извините, в остальных деревнях все есть. И дороги есть, и насыпи. А мы как бомжи тут, честное слово. Нам же и внуки приезжают на каникулы. И мы на велосипедах покататься хочется. Да и самим ходить. Как пенсионеры, и суставы болят, знаете, поскользнешься, не дай бог, то сломаешь.
1: Мы попросили власти Смоленской области помочь жителям забытой деревни. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
4: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет.
0: Про панк.
5: Вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Дорогие друзья, я вам клянусь, 35 лет я не ходил на футбол. Представляете, я ходил на футбол только когда жил в Советском Союзе, а потом что-то подзабил, короче, ну и не до этого мне было, а тут я недавно в воскресенье ходил на суперкубок «Спартак Краснодар». Дорогие друзья, мне не важно было, кто победит, но мне нашептали, что если выиграет «Спартак», то выйдет петь певица Максим свою песню, под которую 73 тысячи человек должны были орать вместе с ней. Но, блин, вышли тату со своей сраной убогой песней, которую как бы никто не ждал. Более того, они были одеты просто как я. Даже никакого сценического костюма, имиджа, ничего. Хрипатыми голосами там что-то захрипели, но ладно уж. Потом все равно включили фонограмму, и я услышал, как поет весь стадион. Дорогие ребята и девчонки, 73 тысячи человек – это просто круто. Я реально офигел. Масштаб футбола очень серьезный. И, честно говоря, мне очень понравилось все, кроме футбола. Ну, потому что российский футбол – это полное очко. Валялись ребята порядка 20-25 минут на поле в сумме. И самое, что интересно, я вообще-то бывший спортсмен, а спортсменов бывших не бывает. Поэтому я вам скажу честно, что когда основное время заканчивается в ничью, то наступает дополнительное время, два тайма по 15 минут с перерывом. Там команды не уходят в раздевалку, а просто сидят на поле и ждут, так сказать, второго дополнительного тайма. А потом, если счет никто не открывает, так сказать, не забивает, то идет серия пенальти. Так вот, сразу назначили пенальти, короче, и так быстро все прошло, как будто бы у них времени не было. Ну да ладно, очень интересные новости, но на этом на сегодня все. А сегодня будет программа посвящена очень смешным названиям групп. Групп, которые играют панк-рок. И давайте мы с первой начнем. Первая группа попалась мне, ну так сказать, я вообще их знаю очень давно. И эта группа называется «Ноги Винни-Пуха». Все дело в том, что Винни-Пух бывает разный, как мне сегодня подсказали ребята с нашего радио. Винни-Пух бывает нашинский, а бывает не нашинский. У ненашинского с ногами все в порядке, а у нашинского, по-моему, как у слона, без пальцев. Так вот, «Ноги Винни-Пуха». Кто придумал, интересно, название для этой группы и чем они руководствовались? Я даже боюсь представить, потому что Роскомнадзор мне тут же закроет рот. Ну, а мы, конечно же, слушаем первую песню от группы «Ноги Винни-Пуха» на сегодня. И называется она «Королева Краста».

кстати говоря, открою вам секрет, что сегодня название групп больше, чем два слова. Ну, потому что в одно слово ничего смешного, кроме группы «Смех», не бывает. Ну, а мы переходим к следующей истории. Господин Ломоносов, когда был маленьким и хотел учиться, пошел из своей какой-то кибердеревни в Москву пешком, несмотря на то, что батя ему запретил, насколько я помню. А может быть, я все неправильно трактую, но не факт. Следующая группа называется «План Ломоносова». И почему «План Ломоносова», я точно не могу сказать. Но зная ребят и пересекаясь с ними на разных фестивалях и концертах, я точно знаю, что такое «План Ломоносова». Именно этот план они в народ-то и внедряют. Группа хорошая, на мой взгляд. Более того, они мои друзья. И самое что интересно, кто не знает, то группа «План Ломоносова» взяла отпуск на один год. Ну, потому что мы сначала все подумали, а оказывается, у Саши Ильина родился ребенок. Вот и все, все ответы на вопросы. Именно поэтому группа, мне кажется, взяла отпуск на год. Выглядело это так примерно. Жена, значит, Саши подходит к нему и говорит: «Слышь, ты со своей музыкой, мне скоро рожать, короче, надо что-то делать, потому что у тебя тут сегодня кино, завтра музыка, послезавтра опять кино». Кстати говоря, низкий поклон Саше Ильину за его актерское мастерство. Мне очень нравятся сериалы и фильмы с его участием. Все, кто не знает о его кинокарьере, просьба, так сказать, загуглить, посмотреть. Есть крутые фильмы. Я не буду отмечать, какие мои самые крутые фильмы. Кстати говоря, по-моему, сейчас идет сериал. Я уж дождусь, пока все серии выйдут, и посмотрю обязательно. Вроде как про инопланетян и мусоров. Вообще очень интересный сценарий. Ну, а мы переходим к группе «План Ломоносова». И песня называется «X», точнее «Х».

Вообще, что я вам хотел сказать, что на просторах интернета существует множество названий для разных групп. Групп для квизов, там, например, панк-рок групп, рок-групп. Но где-то затерялся точно один список, где мы просто до усачки ржали, потому что там такие названия. Банка с бутылками, бутылка с банками, например. Это название для панк-рок групп. И у меня одна просьба. Дорогие друзья, если вдруг кто-то найдет этот список, пожалуйста, пришлите мне куда-нибудь в личку. Я очень хочу показать своим друзьям, потому что я найти уже очень долгое время его не могу. Ну, а мы переходим к следующей группе, которая имеет не менее интересное название, и зовется она «Беременный трамвайчик». Ребята, я не знаю, кто придумывает такие названия, но, видимо, точно не по-трезвому, потому что значит «беременный трамвайчик»? Может быть, это кликуха бабы, которая забеременела, или, может быть, кто-то в трамвайчике куда-то кончил, или что-то еще произошло, я не знаю, может, кто-то упустил изо рта в трамвае, тогда, получается, может быть, и беременное метро, и беременный автобус, но останавливается на трамвайчике. Группа достаточно старая, но имеет молодые песни. И, кстати говоря, у них вышел новый сингл и называется «Останься». Поэтому мы сейчас слушаем с вами «Беременный трамвайчик», песня «Останься».

напоминаю вам, что вы слушаете передачу про панк на нашем радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Ну, конечно же, я не могу обойти стороной своих друзей, крымских друзей, которые, к сожалению, разметались по всему миру в силу своих, так сказать, обстоятельств, а не тех, о которых вы подумали. И группа называется, ну, давайте все вместе, «Кожаный олень». Это одна из самых стебных групп, и, кстати говоря, совершенно недавно, а точнее много-много лет назад, скажем так, они играли концерт в Москве и собрали реально биток. Просто sold out. На них пришли все. Потому что, во-первых, они очень сделали крутую рекламу. Насколько я помню, что они хотели что-то продать. Какой-то там то ли чайник, то ли еще что-то. И это была очень крутая реклама. Кто увидит в интернете, еще раз посмотрите, почитайте и поржете. После такой рекламы, конечно, невозможно не пойти на концерт. Точнее, не купить билет. Поэтому все купили и пришли. И я там тоже был. Мне очень понравился. Состав был расширенный. Они не всегда играли с дудками. А тут и дудки, и прибаутки, и все что угодно. Дорогие друзья, «Кожаный олень», наверное, встал на паузу. Я не знаю, ребята из группы занимаются музыкой, кто-то играет в группе «Пип-налип», кто-то еще где-то, кто-то просто работает, у него своя работа, он начальник, по-моему, вокалист, насколько я помню. Но все же группа есть, ее можно слушать, и я хочу, чтобы вы с ней познакомились, особенно те, кто ее никогда не слышал. Группа «Кожаный олень» на нашем радио с песней «Яйца».

а теперь мы переходим к группе, которая на самом деле, наверное, славится больше концертными выступлениями, нежели своими записями. Потому что записей на просторах интернета не так много, но группа реально крутая. Вокалист похож на человека, который хочет тебя съесть. Насколько я помню, он повар. Ну а все мы знаем, что повар бывшим не бывает. И поэтому, что бы с ним ни случилось, какие бы он песенки сраные не пел, все равно готовка будет на уровне. И мы, конечно же, переходим к группе, которая классно называется, и, честно говоря, недавно в эту группу, в состав, точнее, этой группы, вошел барабанщик Басты. Кто не знает Басту, тоже загуглите и узнайте, кто его барабанщик. Он играл раньше в группе «Фрукты». Кто смотрел передачу с Ургантом, те его видели частенько за барабанами. И мы переходим к группе под названием «Сик Дик», а песня называется «Драка с бомбами».

«Наив». Кто придумал это название, я не знаю, но, судя по всему, название появилось в армии, где Чачи Иванов и Максим Кочетков служили вместе. Там-то они и придумали эту группу. Но, блин, что надо было выпить в то время, чтобы назваться «Новые Орликины и Вольтежеры». Ну, конечно же, судя по тому, что у Чачи Иванова кличка Чача, а это значит, что он просто плохо по пьяни выговаривал свое имя Саша, и поэтому к нему прилипла Чача, то «Новые Орликины и Вольтежеры» заключили, так сказать, в «Наив», правильно, потому что выговаривать «Новые Орликины и Вольтежеры», я уже сколько раз это сказал, ну, у меня получается, а у Саши Иванова пьяного точно бы не получилось. И мы, знаете что, переходим к песне, кстати говоря, про алкоголь. И тут же вступает Роскомнадзор и мне говорит: «Чувак, но только не утром». «Наив» на нашем радио с песней «Утро».

а теперь мы переходим к следующей группе, у которой название вообще интересное. Честно говоря, я даже сам удивлен, потому что сравнительно недавно моя старая знакомая из Рязани Аня Антипова связалась со мной и предложила мне поучаствовать, так сказать, в ее композиции, спеть, приехать в Рязань, провести неплохо время, записать эту песню, потом на концерте ее исполнить, так далее и тому подобное. Много там всего произошло, все мы были пьяные, нам было всем весело и круто. И песня получилась достаточно интересная. Но я на самом деле на интересные песни не ведусь, и поэтому, конечно же, я сказал «да». Все дело в том, что в наше время все хотят соответствовать какому-то клише. И мне кажется, как и Аня, в принципе, именно поэтому мы вместе и поучаствовали в этой композиции, что надо делать наоборот. Делайте, ребята, неправильно, и тогда, может быть, вы будете больше выбиваться из контекста сегодняшнего дня. Итак, дорогие друзья, премьера на нашем радио, группа, которая, как написано на Яндекс.Музыке, Антипова не договорила, и группировочка «Смех», песня «Делай неправильно».

Ну что ж, мальчишки и девчонки, а также их родители, время не резиновое, и поэтому приходится с вами прощаться до следующей среды. Но перед этим у меня небольшой анонс. Так как передача называется «Про панк», я люблю помогать панкам. Честно говоря, просто от души. И я вам хочу сказать, что в Москве 30 мая будет концерт очень интересной китайской группы No Name. Итак, группа из Китая с почти 30-летней историей без привлечения – это самый крутой панк-рок Азии. No Name находит свободу в музыке и устраивает революцию против всех ложных надежд в мире. Музыку группы можно охарактеризовать как смесь панк-рока из 80-х и чистого хардкора с тяжелыми гитарами. Дорогие друзья, 30 мая клуб «Смена», Москва. Приезжает китайская группа с 30-летним стажем, и я стопудово туда пойду. Так что обязательно с вами увидимся. С большим удовольствием хочу сказать, как называется песня группы No Name. Итак, внимание. Цзуй Джун Фа Нэй. Это мне подсказал, конечно же, компьютер, так скажем. А так, на самом деле, 4 каких-то непонятных иероглифа. Ну, какая-то. Я бы написал просто... Дорогие друзья, услышимся в среду. До следующих встреч. И помните, что время и место встречи изменить нельзя.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке «Крылья Советов». Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
3: без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Украине следует сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Так, спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщение о том, что Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов противовоздушной обороны и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. «Мир всегда лучшая стратегия», — подчеркнул Дмитриев. По данным СМИ, украинский лидер в послании президенту США особо подчеркнул, что в защите от баллистических угроз Киев почти полностью полагается на Соединенные Штаты. По его данным, нынешний объем поставок больше не соответствует реалиям на поле боя. Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран может передать свой обогащенный уран России или Китаю. Об этом он сообщил во время заседания американского правительства. Говоря о сделке с Ираном, президент отметил, что о смягчении санкций или предоставлении средств речь пока не идет. США позволят иранцам получать средства, если они будут вести себя правильно, подчеркнул республиканец. На этой неделе Трамп потребовал от Тегерана либо немедленно передать обогащенный уран Вашингтону, либо уничтожить на месте или в ином приемлемом расположении. Жительница Удмуртии погибла во время урагана. Женщина пряталась от непогоды в теплице на своем участке, сообщил глава республиканского правительства Роман Ефимов. По его данным, в Болезненском районе повреждены крыши 80 частных домов, 40 многоквартирных и 2 магазинов, а также ряда социальных объектов. Более 60 деревьев и несколько столбов повалены на проезжую часть. В районе введен режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена ЧС. Непогода пришла и в Ростовскую область. В областном центре ветер повалил деревья. Из-за этого травмы получили несколько человек, сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин. В Донской столице действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Туроператоры фиксируют снижение продаж путевок в детские лагеря на море в России на 30-50%. Особенно заметен спад по Краснодарскому краю. Об этом сообщила руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. По ее словам, Анапа немножко восстанавливается после ЧП в прошлом году. Ее лагеря получили разрешение Роспотребнадзора на использование пляжа и моря. Тем не менее, загрузка пока далека от показателей до ситуации с разливом топлива в результате крушения танкеров. Общее собрание клубов российской премьер-лиги приняло московскую «Родину» и воронежский «Факел» в состав участников турнира следующего сезона. «Родина» заняла первое место по итогам чемпионата первой лиги, «Факел» стал вторым. Из числа участников элитного дивизиона исключены две худшие команды по итогам сезона РПЛ – «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не сля.

администрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.